В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать «Кармелу». Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

Не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим. Некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «Mommy Blue». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, Има Лу с одной стороны и Маме Блю в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается

этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя, и это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит безусловный. Называется эта песня «Итальянец», «Л'итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар. А песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова. И замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски,

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Ну, а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках. Hello.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Как мы анонсировали, мы продолжаем разговор о творчестве Сальваторе Тото Кутуни. Сегодня мы говорим о тех песнях, которые стали хитами в творчестве других. Часть этих песен Тото Кутуни пел до появления их в репертуаре очень талантливых и известных музыкантов. Часть из них продолжал петь потом на итальянском, иногда на французском языках у себя на концертах. Итак, то, что касается творчества Кутуньо. Сначала он не пел, сначала он играл. Он вообще был мультиинструменталистом, играя на большом количестве музыкальных инструментов, в частности, на гитаре, саксофоне, клавишных, ударных. И играл он в местных музыкальных группах до 19 лет, пока не отправился в турне по Финляндии в составе уже профессионального ансамбля. Параллельно он сочинял музыку. Музыка эта уже нравилась тем, кто его окружал. И началось для него все, когда он все-таки познакомился с Виту Половичини, это поэт, поэт-песенник. И тогда, когда он переименовал свою группу в группу «Альбатрос», а это было начало 1975 года, познакомившись с Половичини, он написал с ним песни, такие как «Африка», «Оазис» и «О Мудове Вай». В том же самом году художественный руководитель популярного французского певца Джо Дассена Жак Пле заметил этот тандем Кутуньо-Половичини, и постоянные авторы текстов Дассена Клод Люмель и Пьер Делануэ написали на эти мелодии Кутуньо французские тексты. Кутуньо – потрясающий мелодист. Благодаря именно ему у Джо Дассена с его тембром, который, кстати, перекликается с тембром самого Кутуньо, появились знаменитые песни «Салют», «Бабье лето» и «Etsi tu n'existe pas» – «Если б не было тебя». Давайте услышим часть из них. Джо Дассен. Если говорить о песнях Тото Кутуньо и Джо Дассена, о музыке, которая появилась в репертуаре Джо Дассена, то можно для начала рассказать о песне под названием «Африка», которая была у Кутуньо. В ней шла речь о чернокожем американце, который мечтал покинуть Соединенные Штаты Америки, уехать на родину предков, в Африку, поэтому и название песни было таким. Вот именно эту песню первый услышал для Дассена Жак Пле, продюсер его, который устроил встречу с французской звездой. Кутуньо потом вспоминал, я был совсем молод, он сам позвонил мне, пригласил приехать в Париж, встретиться. Там мы и познакомились, и для меня всегда было важно, что мы сначала подружились, а потом уже занялись музыкой всерьез. Мелодия «Африки», безусловно, была хороша, текст был потом уже написан, естественно, на французском заново, что и понятно, всегда надежнее и легче писать новые тексты, новые слова, лирику, чем переводить оригинальную. И, как мы уже рассказывали, Пьер Делануэ, Клод Люмель, это два постоянных соратника, поэта Дассена, написали эти слова. Первым было слово оригинала. «Знаешь», как и у Кутуньо, они оставили его без изменений, а потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышления героя о потерянной любви, где он с горечью вспоминал те клятвы, которые влюбленные давали друг другу. И в процессе написания у Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Индейское лето, в общем, понятие сугубо американское, равнозначное бабьему лету, такому прощальному всплеску тепла перед наступлением холодов. Так в итоге песня получила и новый текст, и новое название «Лето Индиен» – «Индейское лето». Успех его был огромен.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

После удачного почина Дасен вновь обратил внимание на репертуар группы «Альбатрос» Тото Кутуньо, и до следующего сингла он выбирал, и в итоге для сингла выбрал песню «Уму Дове Вай», которая была переработана в песню «Привет, салют». Она начиналась с такого задумчивого свиста, если вы помните. Композиция потом звучала достаточно грустно, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты, возвращение на родину к своей старой любви. В русскоязычной версии, которая называлась «Здравствуй», ее исполнял Лев Лещенко, упор уже был сделан больше на любовную тему, нежели на тему разочарованного странника. На вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дасен то отшучивался, говоря: «Я пою не о своих любовных страданиях и муках, а о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля». То отвечал действительно серьезно: «Мы живем в бурном, меняющемся мире, нам нужны паузы хотя бы для минутных размышлений, вехи для ориентировки».

Следующий хит, который он написал специально для Джо Дассена, и так на свет родилась чуть ли не самая любимая, наверное, во всем мире композиция для Дассена «Если б не было тебя». Это было написано в 1976 году, когда Дассена спросили, с чего вы начинаете работу над песней. Он сказал, с нескольких нот. Их нужно довести до студии, до записи и добиться ощущения, что эти ноты легко запоминаются. Порой нелегко их сочинить. И первые такты песни «Если б не было тебя» появились сразу у Кутуньо, а вот продолжение коллективно искали 3 месяца. Казалось бы, с одной стороны, чего проще сочинить на приятную мелодию еще один текст о любви. Но поэты Лемель и Делануэ написали достаточно много вариантов, прежде чем добились результата. И центральной строчкой песни, конечно, должно было стать вот это допущение. «Если б не было любви». А вот дальше у поэтов наступил ступор. Оказалось, что если в мире нет любви, писать не о чем. Тогда была изменена строчка «Если б не было тебя».

Иногда кажется, что у песни с определенными названиями итальянские корни, тут мы будем правы. В этом случае ее мелодию сочинил, как вы понимаете, Тото Кутуньо. В 70-е годы еще не было знаменитой песни «Итальяно Веро», визитной карточки Кутуньо. Зато композитор активно сотрудничал с французскими исполнителями. Если мы говорили сейчас о Доссене, давайте поговорим о Мирей Матье. И, конечно, о песне «Чао, бамбина, сори». Очень многие не знают, что и тут музыка принадлежит Сальваторе Кутуньо. Несмотря на гибридное название, «Чао, бамбина» — это итальянское «пока малыш», «сори» — английское «прости». Остальной текст песни звучал на французском, его написал все тот же Пьер Делануэ, сочинивший тексты для Доссена. И если в знаменитой песне Матье «Пардон муа» героиня извинялась перед брошенным мужчиной, то в «Чао, бамбина, сори» она, напротив, достаточно иронично отказывается от самовлюбленного ухажера, который то ли американец, то ли под него, как говорят, косит. Недаром в тексте упоминаются такие персонажи, как Панчо Вилья, лидер повстанцев во время Мексиканской революции начала XX века, и то Буффало Билл, знаменитый охотник на бизонов и организатор шоу в стиле Дикого Запада, то Джон Уэйн, это американский актер, король вестерна. «Чао, бамбина, сори», Мирей Матье.

Еще одна песня Адриано Челентано, написанная на музыку Тото Кутуньо. Адриано Челентано, разумеется, не нуждается в представлении. Его знают и любят во всем мире. Он прекрасен, он обладает необычайной харизмой. Поет ли он на сцене, играет ли в кино, взгляд оторвать очень сложно в любом его возрасте. Одна из наиболее известных песен Челентано на музыку Тото Кутуньо стала песня «Il tempo se ne va». Он работал над этой композицией вместе с Тото Кутуньо, а Кутуньо написал эту музыку в качестве посвящения, уже как песню, посвящения дочерям Адриано Челентано. Что касается темы этой песни, время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги, и между тем не устает, за нас оно ведет итоги. Когда возвращались времена, и когда превращались дочери Адриано Челентано в его принцесс. Об этом эта песня «Il tempo se ne va».

Как я уже говорила, альбом «Соли» стал первой совместной работой Адриано Челентано, поэта-песенника Кристиано Меннелоне и самого Тото Кутуньо. Что касается песен разных, они действительно до сих пор остаются хитами, шлягерами, если хотите, от Адриано Челентано. Они очень живы, эти песни, если мы в данном случае не говорим о темпе. И Тото Кутуньо, сочиняя эту песню вместе с Меннелоне, о которой я говорю, эта песня стала в мгновение ока именно челентановской, по стилю, по духу, вот с этой легкой ноткой наивного взгляда его и иронии, с другой стороны. Это всегда удавалось Адриано Челентано. Песня эта называется «Одни». Песня «Соли», которая в тот момент, когда она вышла, вернула Челентано на вершины хит-парадов Италии. Собственно, как и весь альбом.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.
1: Хочу назвать еще одно имя и песню, которую, возможно, многие из вас, большинство, каким-то образом хоть когда-то и хоть один раз дослышали, тоже не подозревая, что это мелодия Кутуньо. Гилла. Это псевдоним. Настоящее имя этой певицы Гизелла Вухингер. Позднее, после англоязычных ее альбомов, ее имя звучит уже в английской транскрипции как Джидла. Во время одного из ее выступлений в кафе Гилла услышал сам Фрэнк Фариан, если кто-то не помнит, создатель культовой группы, в частности, Бонни М, а потом и Eruption. Что касается ее. Итак, Фрэнк Фариан услышал Гиллу, она зацепила его своим тембром голоса, своей харизмой, и девушка стала подопечной знаменитого немецкого продюсера. К тому же Фариан начал раскручивать эту певицу даже раньше, чем группу Бонни М, поэтому в репертуаре обоих исполнителей встречаются одинаковые песни, а Бобби Фаррелла из Бонни М мы можем даже увидеть на подтанцовке у той же Гиллы. Так вот, автором этой песни был Тото Кутуньо. Итальянский текст сочинил Вито Половичини, с которым Кутуньо работал очень долго. В этом варианте песня называлась «Омо», «Мужчина». Первой исполнительницей стала итальянская певица Мита. Ну, а в исполнении Гиллы это Джонни. Причем изначально была эта песня записана на немецком, но потом все привыкли больше к ее английскому варианту.

среди музыкантов, которые пели песни на музыку Тото Кутуньо, была прекрасная Йоланда Джильотти, она же Далида. Такая регга стилизованная тоже стала песней в ее исполнении. Это песня 79 года, ставшая хитом абсолютным, безоговорочным. Мелодия этой песни основана на песне «Доминико Модуньо», что означает «день за днем». Лирическая тема не та же самая, и, разумеется, это не был плагиат, что касается музыки. Что касается названия, он должен танцевать регги. Далида.

я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Других слов я найти не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Досаду в уголках твоих губ. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы играют мотив. Не люблю, не люблю, не люблю, не люблю. Ждут, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи.

вдалеке. Лишь пустота в твоем зажатом кулаке. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Не проходит любовь у меня. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Твои пальцы браслет теребят. Я люблю, я люблю, я люблю. Вот сейчас ты уйдешь. Но я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

Сегодня я любовь, нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

наша встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
2: Вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели.

сказал, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета.

плечу, дыханием вечера я вас не огорчу. Пугаться нечего, а просто вам скажу, скажу о том, что у меня любовь была.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кав Бет Бейяр, Тавшин Пейвав, 22-й день месяца Ияр, 5786 год, суббота, 9 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Переговоры между США и Ираном. Президент Трамп заявил, что ожидает ответа от Тегерана еще сегодня вечером по американскому времени. В беседе с журналистами в Белом доме Трамп добавил, что не считает необходимым возобновление проекта «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе и отметил, что Пакистан обратился к Вашингтону с просьбой воздержаться от этого шага. По словам президента, несмотря на эффективность данной инициативы, существуют и другие способы действий. Однако он подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса США могут вернуться к реализации программы в расширенном формате. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. В Израиле полагают, что несмотря на перестрелки, США и Иран на данном этапе не заинтересованы в возвращении к полномасштабным боевым действиям, хотя разногласия в переговорах по ядерной программе сохраняются. Корреспондент КАН Гили Коэн сообщила вчера вечером, что, по словам высокопоставленного израильского источника, на прошлой неделе президент Трамп склонялся к тому, чтобы утвердить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Иране, однако этот шаг был отменен. Сообщается также, что помимо давления со стороны стран Персидского залива, против атаки выступили советники президента Джаред Кушнер и Стив Уитков, которые считают возможным достижение компромиссов со стороны Ирана в ходе переговоров. Высокопоставленный военный источник заявляет, что Израиль находится в тупике на всех фронтах и прежде всего в противостоянии с Ираном. По его словам, прогресс в переговорах отсутствует, так как Иран не отказывается от ядерной программы, а Соединенные Штаты не намерены идти на уступки. Источник также сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что в сложившейся ситуации остаются лишь две возможности – возвращение к боевым действиям или достижение соглашения. В ЦАЛе тем временем сохраняют режим очень высокой готовности наступательных и оборонительных систем из-за опасения эскалации. Госдепартамент США официально подтвердил, что переговоры между Израилем и Ливаном пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе. Корреспондент Ангели Коэн сообщила вчера вечером, что стороны обсудят возможность заключения соглашения о разделении сил, которое должно затронуть вопросы разоружения Хизбаллы и демаркации границы между государствами. В рамках переговорного процесса ожидается формирование совместных рабочих групп по этим направлениям. Израильские источники утверждают, что в ходе переговоров силы ЦАЛа останутся в Южном Ливане на позициях, расположенных в нескольких километрах от линии израильской границы. Полиция просит помощи общественности в поиске пропавшей без вести и находящейся в группе риска девушки. Речь идет о 16-летней Саре Давид из Эль-Азара. Последний раз ее видели вчера, во второй половине дня, когда она вышла из своего дома, и с тех пор связь с ней прервана. Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, светлая кожа, волосы прямые, русые, глаза зеленые. Всех, кому-либо известно о ее местонахождении, просят немедленно позвонить в полицию. Прогноз погоды. До воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В горных и внутренних районах страны станет теплее обычного. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 24, в Цфате 27, в Бейт-Шеане 33, а в Бершеве 29. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Таковы центральные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире КАН Река в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН Река.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Переговоры между США и Ираном. Президент США заявил, что ожидает ответа от Тегерана еще сегодня вечером по американскому времени. В беседе с журналистами в Белом доме Дональд Трамп добавил, что не считает необходимым возобновление проекта «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе и отметил, что Пакистан обратился к Вашингтону с просьбой воздержаться от этого шага. По словам президента, несмотря на эффективность данной ситуации, существуют и другие способы действий. Однако в случае отсутствия прогресса, подчеркнул он, США могут вернуться к реализации программы в расширенном формате. Об этом сообщает корреспондент КАН Натан Гутман. В Израиле полагают, что США и Иран на данном этапе не заинтересованы в возвращении к полномасштабным боевым действиям, хотя разногласия в переговорах по ядерной программе сохраняются. По словам высокопоставленного израильского источника, на прошлой неделе президент Трамп склонялся к тому, чтобы утвердить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Иране, однако этот шаг был отменен. Сообщается также, что помимо давления со стороны стран Персидского залива, против атаки выступили советники президента Джаред Кушнер и Стив Витков, которые считают возможным достижение компромиссов со стороны Ирана в ходе переговоров. Госдепартамент США официально подтвердил, что переговоры между Израилем и Ливаном пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе. Стороны обсудят возможность заключения соглашения о разделении сил, которое должно затронуть вопросы разоружения Хизбаллы и демаркации границы между государствами. В рамках переговорного процесса ожидается формирование совместных рабочих групп по этим направлениям. Израильские источники утверждают, что в ходе переговоров силы Цааля останутся в Южном Ливане на позициях, расположенных в нескольких километрах от линии израильской границы. Полиция просит помощи общественности в поиске пропавшей без вести, находящейся в группе риска девушки. Речь идет о 16-летней Саре Давид из Эль-Азара. В последний раз ее видели вчера во второй половине дня, когда она вышла из своего дома, и с тех пор связь с ней прервана. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, светлая кожа, волосы прямые и русые, глаза зеленые. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят немедленно позвонить в полицию. Бойцы пограничной полиции застрелили сегодня ночью подозреваемого, который пытался скрыться от них в Раате. В полиции сообщили, что после того, как подозреваемый был задержан и оказал активное сопротивление, полицейские применили оружие, когда почувствовали угрозу своим жизням. По факту инцидента проводится проверка. На улице Рошпина в Тель-Авиве в результате инцидента с применением насилия получил ранение мужчина в возрасте около 30 лет. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Пострадавший доставлен в больницу Ихилов. В другом инциденте на улице Рава Кука в Ашдоде был ранен 27-летний мужчина. Его состояние также характеризуется как средней степени тяжести. Бригада МАДА эвакуировала его в больницу Асута. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Прогноз погоды. До воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В горных и внутренних районах страны станет теплее обычного. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 24, в Цфате 27, в Бет-Шеане 33, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКО в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН РЭКО.

вдруг она пришла. Я услыхал над головой на самом краешке войны забытый свист щегла навек.

друг друга в тишину, а говорят один щегол, не делает весны навеки.

мы, друзья, живем. Что нет войны, была и нет. А мы, друзья,

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним?

21 числа при немыслимом свечении, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещение, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный к остротам, расположен на борту небольшого катерка. Комментируем слегка все, что нам за поворотом открывает сквозь июнь проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал, только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал.

0: и сколько уж лет, все нет и нет.
1: Хотя руины снесены и подведен героем счет, еще не все пришли с войны, не все, и музыка их

0: под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями. Шли, куда велел приказ, встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз.
1: Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бромпортрете, фотографии.

все реже и реже шлешь письма мне ты. Ветер в окно стучится как зло, а птицы летят на юг. Куда здесь

подъездами нашу первую встречу. Там в горячем Меркуре, где пред

любви, и осень нуждой, как много весенних дней. Любовь свой след золотой оставит повсюду.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

разлука. А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга, мой милый?

Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит.

Никаких могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

братских могил нет заплаканных вдов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО в студии Семен Каплан. Боевые действия в Ливане. За минувшие сутки Цааль атаковал более 85 объектов инфраструктуры Хизбаллы в нескольких районах страны. Среди прочего, удары были нанесены по складам боеприпасов, пусковым установкам и военным строениям, которые использовали террористы. Несколько ракет было выпущено в сторону сил Цааля, действующих в Южном Ливане. Снаряды упали вблизи военнослужащих, пострадавших нет. Высокопоставленный военный источник заявляет, что Израиль находится в тупике на всех фронтах и прежде всего в противостоянии с Ираном. По его словам, прогресс в переговорах отсутствует, так как Иран не отказывается от ядерной программы, а Соединенные Штаты не намерены идти на уступки. Источник также сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что в сложившейся ситуации остаются лишь две возможности – возвращение к боевым действиям или достижение соглашения. Из-за опасений эскалации в Цааль сохраняют режим очень высокой готовности наступательных и оборонительных систем. В Израиле полагают, что США и Иран на данном этапе не заинтересованы в возвращении к полномасштабным боевым действиям, хотя разногласия в переговорах по ядерной программе сохраняются. По словам высокопоставленного израильского источника, на прошлой неделе президент Трамп склонялся к тому, чтобы утвердить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Иране, однако этот шаг был отменен. Сообщается также, что помимо давления со стороны стран Персидского залива, против атаки выступили советники президента Джаред Кушнер и Стив Уитков, которые считают возможным достижение компромиссов со стороны Ирана в ходе переговоров. Госдепартамент США официально подтвердил, что переговоры между Израилем и Ливаном пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе. Стороны обсудят возможность заключения соглашения о разделении сил, которое должно затронуть вопросы разоружения Хизбаллы и демаркации границы между государствами. В рамках переговорного процесса ожидается формирование совместных рабочих групп по этим направлениям. Израильские источники утверждают, что в ходе переговоров силы Цааля останутся в Южном Ливане на позициях, расположенных в нескольких километрах от линии израильской границы. Бойцы пограничной полиции застрелили сегодня ночью в Раате подозреваемого, пытавшегося скрыться от них. В полиции сообщили, что после того, как подозреваемый был задержан и оказал активное сопротивление, полицейские применили оружие, когда почувствовали угрозу своим жизням. По факту инцидента проводится проверка. На улице Рошпина в Тель-Авиве в результате инцидента с применением насилия получил ранение мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Ихилов. В другом инциденте на улице Рав-Кук в Аш-Доде был ранен 27-летний мужчина. Бригада МАДА эвакуировала его в состоянии средней степени тяжести в больницу Асута. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Прогноз погоды. До воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В горных и внутренних районах страны станет теплее обычного. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов. В Тель-Авиве будет 24, в Цфате 27, в Бейт-Шане 33, а в Бершеве 29. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО в 10 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО.
3: На этой неделе в Тель-Авиве пройдет экстренная конференция, которая организована организацией ГОШИН совместно с Национальным институтом исследований политики здравоохранения. Конференция посвящена критической ситуации с детским ожирением в Израиле. Почему это происходит именно сейчас? Дело в том, что свежие данные Всемирного атласа ожирения за 2026 год демонстрируют следующую картину. Если в первом классе лишний вес диагностируют у 17,6% детей, то к седьмому классу этот показатель удваивается и достигает почти 31%. Организаторы конференции подчеркивают, что это бомба замедленного действия, которая стоит израильской экономике около 20 миллиардов шекелей в год. Главная встреча, цель этой встречи, конференции, превратить декларации в реальную государственную политику, чтобы спасти будущее поколение от хронических заболеваний. У нас на линии Сабина Лубинкер, клинический диетолог, специалист в области детского и подросткового ожирения. Сабина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Вот, согласно этим данным, есть резкий скачок веса у детей между первым и седьмым классом. Что именно в жизни израильского ребенка в этот промежуток времени меняется? В чем тут вопрос? Питание, снижение физической активности, может быть, гормональные изменения?
4: Да, сегодня действительно мы наблюдаем очень тревожную тенденцию. Ожирение у детей начинается рано, быстро усиливается с возрастом. И те данные, которые вы привели, они говорят о том, что речь идет не о внезапной проблеме, а о процессе, который формируется постепенно и закрепляется со временем. Также были показаны данные о том, что около 80% подростков с ожирением сохраняют его во взрослом возрасте. Да. И тут риск зависит также от нескольких факторов. В каком возрасте начинается ожирение и насколько оно тяжелое. Чем тяжелее степень ожирения и чем раньше она начинается, то риск остаться с лишним весом, к сожалению, в старшем возрасте тоже увеличивается.
3: Да.
4: Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, можно посмотреть на всю эту картину через экологическую модель, которая основана на работах Ури Бронфербреннер, и она адаптирована к теме ожирения Кэтрин Дэвис и Лиэн Берг в 2001 году. Она показывает, что на ребенка влияет не один фактор, а система уровней. Если мы говорим о самом ребенке, о его биологии, о его генетике, о его аппетите в центре, вокруг него есть семья.
3: Да.
4: Это структура питания, это привычки, это отношение к еде, которые формируются у ребенка в его семье. Третий фактор – это среда, это школа, это доступность еды, это уровень движения, это наше общество, это реклама, это культура, это решение, да, на уровне регуляции. И когда мы говорим о решении этой проблемы, мы должны смотреть на все эти три фактора. Это не проблема точечная одного ребенка и одной семьи, а проблема
3: всего общества. Да.
4: Комплексная, да.
3: Есть, я так понимаю, еще и очень большие разрывы между там периферией и центром, специфические секторы нашего общества, где эти показатели особенно, особенно высокие. Почему там проблема стоит более острой? Какие, в общем, могут решения сработать в этих общинах?
4: Ну, опять-таки, здесь нужно посмотреть на нашу среду,
3: да.
4: Да, что доступно. Доступно ли, если мы смотрим на уровне третьего фактора, насколько нам доступны площадки, парки, где можно заняться спортом, есть ли какие-то доступные кружки для детей, где они могут, или футбольное поле, или просто дорожки для бега, где дети могут заняться спортом после учебы. Насколько есть доступность здоровой еды, или наоборот, насколько нам доступна еда, которая не совсем, да, поддерживает здоровье, наоборот. И вот это факторы, которые больше связаны вот с окружением. Ну и, конечно, да, доход семьи, насколько возможно. Мы знаем, что цены на хлеб из цельнозерновой муки они выше, чем на белый хлеб, да, например, овощи, фрукты, цены только растут, и у семьи, с которой доход не позволяет такое разнообразие питания, конечно, питание основывается на, в основном на продукты из белой муки, такие как белый рис, картошка, знаю, более которые доступны. Это тоже влияет.
5: То есть у нас, как и, в общем, в Америке, в общем, уже много лет ожирение – это больше проблема, к сожалению, бедных, да, чем богатых.
4: Ну, это тоже, к сожалению, да.
5: Да.
4: Да.
5: Да, Сабина.
4: Вот важно было, важно сказать, вот эти данные, да, они как бы пугают, все, но здесь важно понимать, что, с другой стороны, есть также исследования, которые показывают, что дети, которые постоянно сидят на диетах, шансы страдать от ожирения в более старшем возрасте выше. Okay? Поэтому очень часто получается так, что как бы семья приходит с ребенком, дайте, пожалуйста, нам диету, и мы начинаем худеть. В моей практике, по опыту и по опыту коллег, это часто приводит, это приносит больше вреда, чем пользы. Как бы нужно к этому правильно подходить. Okay, если мы стараемся как бы посадить ребенка на диету и ограничиваем его, то он учится, он начинает со временем понимать, что, во-первых, родители недовольны им, что что-то с ним не так, что он не может доверять собственному чувству голода, может развиться такая привычка кушать в стороне, чтобы когда никто не видит. Даже вот какие-то замечания, например, которые идут от хороших побуждений, с хорошими целями. Например, не может быть, что ты еще голодный. Ты не наелся, нужна ли тебе еще добавка? Это со временем приводит к тому, что ребенок не доверяет своему чувству голода, своему чувству сытости, и это делает больше вреда, чем пользы. Поэтому здесь очень важно вот понимать, как к этому подойти. Да, мы говорим о решениях на уровне общественности. Это однозначно должно быть. Но вот на уровне семьи это вот этот вот фактор, который наибольшим образом влияет, да, на привычки питания ребенка. Здесь это должно быть сделано так, чтобы ребенок вообще не участвовал в этом. Родители должны постараться создать такую среду, в которой ребенок, его выбор безопасен, будем так говорить. Мы, как родители, ответственны за то, что мы покупаем домой, что у нас есть в холодильнике.
5: То есть если у меня в холодильнике не будет сладких напитков, то не будет, ну, как бы меньше будет шансов, что мой ребенок будет их употреблять, да, в общем.
4: Да, если ребенок возвращается со школы, и в холодильнике нет еды, которую он может, да, вот насытиться, там, не знаю, какой-то бутерброд, там, хлеб, авокадо, сыры, есть шкаф, и там много разных, не знаю, там, каких-то таких вот снеков, то однозначно будет больше снеки, чем что-то более сытное. Понятно, что, да, родители здесь, как бы, они главный фактор.

0: это да, это вот это всегда сложно.
1: Да.
0: Но когда вы сами подаете такой пример, и речь идет не о том, что вот нам как бы
1: запрещают,
0: да, нельзя, да, я запрещаю, у нас табу на это. Нет, мы в общем, да, в нашей повседневной жизни не употребляем сладких напитков, потому что в них много сахара, потому что это плохо влияет на здоровье. И ваши дети видят, что вы так ведете себя, да, что вы питаетесь, что вы режете себе салат, что вы пьете воду, что вы выходите на там спортивную активность какую-то, да. А это же длительный процесс, да, это же не неделя-две. Они понимают, что так оно происходит. Вот это их реальность. Они в этом живут. Да, иногда, когда мы идем, не знаю, когда какой-то праздник или у нас гости, и мы куда-то идем, можно выпить там стакан какого-то сока или что-то. Нету запрещенности тотальной на это. Но в повседневной жизни нет. Мы пьем воду.
1: Да.
0: Вот. И это как бы...
1: Сабина,
0: это...
1: Да.
0: Да.
1: Скажите, вот если... Что делать родителям, если они видят, что ребенок, например, уже в первом классе начинает, так сказать, набирать вес, и, в общем, и они не хотят, чтобы он попал в эту тяжелую статистику. Как каковы, в общем, шаги?
0: Да, в первую очередь нужно понять причины. Да, у каждой семьи, да, мы говорим о генетике, о всем, да, но у каждого ребенка все равно могут быть, да, свои как бы особенности, понять причины. И начать этот процесс желательно без ребенка. Без ребенка. Можно, да, начать с... обращение там к врачу или к эндокринологу, и также к диетологу, который специализируется в этой области, и постараться на вот эти первые встречи хотя бы прийти без детей, чтобы дети вот этого не слышали, чтобы, да, вот не было вот этого вот вокруг них, над их ними головами вот это вот не обсуждалось. И начать процесс понимать, в чем причина этой семьи, где можно улучшить, как можно приостановить. Потому что дети, у которых генетическая предрасположенность к лишнему весу, если они находятся в среде, которая подпитывает это, они намного быстрее будут набирать вес. И намного будет потом тяжелее с этим. Поэтому чем раньше мы начнем, да, понимать и разбираться в ситуации, то тем лучше. Наша цель — приостановить, не, да, обязательно, чтобы он худел, ребенок, а приостановить вот эту вот тенденцию.
1: Скажите, а вот этот закон, который был принят о том, что нельзя рядом со школой продавать всякие вредные для здоровья и продукты, он вообще как-то соблюдается? Вы что-то знаете об этом? Он действует?
0: К сожалению, не так, как бы хотелось бы. Да, есть улучшения в этом направлении, есть законы, которые уже говорят о том, что в продленках должна быть еда, ну, стало лучше, потому что нельзя продавать вот разные снеки, сладости возле школы. Это еще не там, где бы хотелось бы быть, но это уже какое-то начало, и вот сейчас действительно надежда на то, что вот на уровне тех людей, которые принимают решения об этом, что будет вот сейчас изменения, и вот именно на уровне среды, окружающей среды, будут улучшения, потому что проблема системная, и подход к ней должен быть системный, и решения должны быть...
1: Да, я понимаю. Сабина Лубинкер, клинический диетолог, специалист в области детского подросткового ожирения. Спасибо вам большое.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
1: В израильских шахматах зафиксирован результат мирового уровня. 12-летний Ноам Сасон из Ганей-Тиква всего за 2 года поднял свой рейтинг.

0: рейтинг на 800 пунктов и достиг отметки 2404. Для сравнения, величайший шахматист современности Магнус Карлсон преодолел этот порог только в 13 лет, а новому 12. На недавнем чемпионате Европы новому уже начал обыгрывать взрослых гроссмейстеров и выполнил первую норму международного мастера. Сейчас он является самым молодым игроком в истории Израильской национальной лиги и находится на прямой, в общем-то, дистанции к получению звания гроссмейстера. У нас на линии Машеслав, бывший председатель шахматной федерации, делегат Израиля в ФИДЕ и член руководства Европейской шахматной ассоциации. Доброе утро, Моше.
1: Доброе утро всем слушателям и вам.
0: Скажите, то, что Ноам уже взял эту планку 2400 на год раньше Магнуса Карлсона, это, в общем, гарантия будущих побед на мировом уровне?
1: Ну, мы так надеемся, потому что но быть профессиональным шахматистом сегодня, это очень сложно. И для того, чтобы... И у нас очень много талантливых детей, но он, конечно, превзошел всех. За два года пройти путь от рейтинга 1600, кто-то из шахматистов понимает, что это, о чем я говорю, до 2400 на сегодняшний день, что это уровень международного мастера, в принципе, это редчайший случай. Не только в Израиле это впервые такое случилось за всю историю Израиля, а в мировой практике это тоже можно на пальцах посчитать, сколько таких детей было. Понятно, что его успех зависит от многих качеств игрока. Это не только как талант, как думать, есть еще характер, есть еще окружение его, как его будут готовить.
0: Устойчивость,
1: да, ментальность, устойчивость, все, что связано с этим. Потому что спортсмен, это не только, как говорится, его талант, это еще очень много других вещей. А у него это есть. Вот это самое главное. И как шахматная федерация на сегодняшний день израильская, это мы уже давно это заметили, и помогаем ему, он получает, допустим, сегодня он получает, кажется, помощь от Израильской шахматной федерации на уровне сборной Израиля. Там, говорит, все, что мы даем, он получает, как говорится, на уровне сборной людей, которые находятся в сборной Израиля по шахматам. Вот. Но это недостаточно. Почему? Потому что ему нужно очень много играть, ему нужно больше тренироваться. Он сегодня, допустим, если шахматная федерация дает ему 16 часов с тренером, надо учитывать, что у него один из лучших тренеров сегодня
0: Артур
1: в мире.
0: Коган.
1: Артур Коган, да, который был тренером и итальянской сборной команды, был тренером израильской женской команды, был тренером, капитаном, и у него большие заслуги в этом плане, и он, в принципе, его вывел на этот уровень, но это необходимо увеличить его, как говорится, соревнования, увеличить его знания, у нас есть проект, который называется 2700, мы готовим детей, кто хочет быть профессионалом, но на уровне 2700. 2700 это уже гроссмейстера высокого класса. Есть не так много в мире. Вот там. Я думаю, что у нас есть такие дети, но он, конечно, первый в этом списке.
0: Скажите, ну, я так понимаю, что то, что вы говорите, что хотя вы и даете ему стипендию, но, тем не менее, очень большие расходы, и, в общем, семья открыто говорит, что нужно искать спонсоров для всего этого, для оплаты тренировок.
1: Правильно, вот да. Сейчас мы ему нашли, сейчас его пригласили даже, вот я работал над этим очень сильно, есть такой фонд «Клуб Каспарова», что там выбираются из тысячи игроков выбирают где-то 5-6 игроков. Он сейчас все ему там почти оплачиваем, И он прилетает в Вену в ближайшее время, по-моему, это в июне, если я не ошибаюсь. И там пройдет, как говорится, собеседование и проверку. И мы очень надеемся, что он попадет в этот клуб, в этот избранный клуб больших шахматистов. Это даст ему, как говорится, дорогу для дальнейшего будущего. Понятно, что нужны спонсоры. Это не так просто. Конечно. Сегодня как-то шахматы требуют очень много денег для того, чтобы продолжать. Он еще маленький, он сам ездить не может. Значит, надо ездить. Папа с ним ездит, или мама должна с ним ездить, или папа должен с ним ездить. И иногда, если это сборная Израиля, так, как, понятно, есть, едет и капитан, и есть шахматной федерации, есть люди, которые там едут вместе с ним. Но в основном на личные соревнования он едет сам. Mm-hmm. А сам он не может ехать. Он мальчик 12 лет. Значит, ему надо и родители. Это все вдвойне. Значит, и гостиница, и билеты, и питание. Все это, да, и проживание, да. Все это стоит большие деньги. Понятно, что если есть, мы ищем спонсоров для того, чтобы помочь ему. Мы считаем, что он талант. Таких талантов, говорит,
0: мало, редкие.
1: Очень, очень редкие, и мы должны беречь такие таланты и помогать им всем, чем мы можем. Это понятно.
0: Скажите, Моше, расскажите о нем вообще, откуда он взялся, что за семья?
1: Обыкновенная семья. Ничего особенного нет.
0: То есть они не
1: нет.
0: шахматисты никакие, ничего, да?
1: Нет, нет. Угу. Я даже не знаю, или папа умеет играть в шахматы. Может, умеет чуть-чуть. Его он, как всегда это бывает, случайно в детстве начал играть в шахматы, насколько я знаю. Да. Я осторожно говорю, я не знаю его биографию с самого детства, но как все обычно шахматисты. Какая проблема у нас в Израиле? В Израиле проблема, что люди доходят до определенного возраста, до 18 лет, допустим, должны идти в армию, и с этого потом все начинается, как говорится, уход. У нас есть очень много детей, которые завоевали и чемпионаты Европы, и мира, и потом они уходят. Уходят, почему? Потому что...
0: Потому что сделать это профессией действительно очень трудная жизнь, да?
1: Потому что быть профессиональным шахматистом, нужно быть хотя бы, я говорю, в сотни первых по рейтингу в мире. Угу. Если ты не доходишь до этого, то твоя жизнь, конечно, намного тяжелее. Я уверен, потому что не только это мое мнение как профессионала, я уверен, что и другие люди, которые профессиональные шахматисты, которые смотрели его партии, смотрели, как он играет, смотрели его характер, проверяем его характер, как он, я думаю, что он будет не в далеком будущем, так специально говорю, не в далеком будущем будет один из 10 лучших шахматистов мира. Но для этого нам нужно сделать все, чтобы ему помочь.
0: Да. Ну что ж, пожелаем успеха. Ноам Сасон, 12-летний шахматист, настоящая звезда израильской шахматной школы. Моше Слав. Да.
1: Вы следите, мы вам иногда...
0: Мы следим.
1: Следите, и мы будем вам сообщать с удовольствием
0: о его
1: успехах.
0: Договорились. Моше Слав, бывший председатель шахматной федерации, делегат Израиля ФИДЕ и член руководства Европейской шахматной ассоциации. Всего хорошего.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА.
0: Поговорим мы сейчас об отчете организации «Репортеры без границ». Глобальный отчет, который затрагивает все страны. И согласно этому отчету, ситуация со свободой прессы во многих странах мира, в том числе и в Израиле, ухудшается. В Израиле... Оценка достигла исторического минимума. Израиль опустился на 116 место из 180 возможных. Падение сразу на 30 позиций всего за 4 года. Все это отражает глобальный кризис. Сегодня вообще менее 1% населения планеты живет в странах с хорошим, если можно так сказать, уровнем свободы прессы. В докладе организации «Репортеры без границ» подчеркивается, что на израильские показатели повлияла гибель журналистов в секторе Газа. газа, законодательное давление и игнорирование премьер-министром Нетаньяху независимых медиа в пользу пропагандистских ресурсов. Так написано в отчете. Глобальный тренд на криминализацию журналистики затронул и США, которые при президентстве Дональда Трампа опустились на 64-е место. Мой собеседник Бен Дрор Ямини, журналист, публицист издания «Идет Ахронот». Бен Дрор Ямини, шалом, бокер тов.
3: Бокер ов.
0: Аз Исраэль, цанхали маком мэй вэшэшэсрэ, натун намух бэ ютэр бэ тульдот амадат, аим мидубар бэ ашпа зманит лидатха, ашпа шэлэ мельхама, о шанахну идим לפירוק יסודי של חופש עיתונות בישראל?
3: לא, אני עוקב אחרי המדדים האלה כבר הרבה מאוד שנים. הרבה מאוד פעמים הם מתבצעים על פי כל מיני רעיונות עם כל מיני אנשים, שנאמר כך, קצת מוזר, קצת מוזר. זאת אומרת, כאילו, כשמראיינים עיתונאי כמו, סליחה, גדעון לוי, שהעמדות שלו הן כל כך אנטי-ישראליות, אז התוצאות הן בהתאם. אז לא לקחת ברצינות. 116, ישראל אחת המדינות שבהן יש חופש ביטוי כמעט יותר מאשר כל מדינה אחרת במערב. מישהו מונע ממישהו לפרסם מאמרים בוטים וקשים נגד הממשלה, נגד הצבא. אז יש להם מושג על מה הם מדברים. חלק גדול מאנשי האקדמיה הם עם דעות פוסט-ציוניות ואנטי-ציוניות. לא הרוב, חס וחלילה, אבל הרבה מאוד. מישהו סותם להם את הפה. מי הוביל את הקמפיינים על הרעבה וג'נוסייד? עיתון ישראלי, הארץ.
0: כן.
3: מישהו סתם להם את הפה. אז סליחה, עם כל הכבוד ל-116, זה צריך להיות כנראה 16 ולא 116.
0: אבל יחד עם זה, הם מסתכלים גם על כל מיני חקיקות, נכון, וכל מיני דברים שבאמת קורים בעיתונות שלנו.
3: יש יוזמות חקיקה מטומטמות, סליחה על הביטוי, כאשר חלק גדול מאותן יוזמות חקיקה לא מגיעות אפילו לקריאה שלישית, לא מגיעות. אבל זו השיטה של חלק מחברי הכנסת שלנו, לעשות נזקים איומים ונוראים, כי הם חושבים שזה יעזור להם בפריימריס. ואם זה יעזור להם בפריימריס, אז המדינה יכולה ללכת לעזאזל. רוב החקיקות האלה, כמו שאנחנו יודעים, לא מגיעות לקריאה שלישית. אבל כן, את צודקת, את נזק הם מצליחים לגרום למדינה.
0: כן. אני אתרגם את מה שאמרת, אנחנו נמשיך הלאה. Итак, я спрашиваю Бен Дрор Ямини о том, что Израиль опустился на 116 место в этом рейтинге. Это самый низкий показатель в истории этого индекса. Что это означает? Является ли это временным следствием войны или, в общем, действительно есть некий демонтаж свободы прессы в нашей стране? Я много лет, говорит мой собеседник, слежу за этим рейтингом и ему подобными, и я, в общем, примерно понимаю, как он составляется, и в этом смысле я считаю, что нам не нужно слишком реагировать на это 116 место, это совершенно несправедливо. Если они в своем отчете интервьюируют такого журналиста, как Гидон Леви, который занимает открытую антиизраильскую позицию, то какой объективности можно вообще ожидать от такого отчета? Мы все прекрасно знаем, что Израиль — страна, в которой существует свобода прессы, в которой публикуются независимые, очень острые материалы, которые критикуют полицию и армию, и есть очень много статей на тему голода в Газе и о геноциде в Газе, который публиковала израильская газета. Мы все знаем, как она называется. Это газета «Арец». И поэтому утверждать, что в Израиле ухудшилась ситуация со свободой прессы, это просто смешно. Мы не должны быть на 116-м месте. Мы находимся в ряду лидирующих стран в этом смысле. Наверное, 16-е место нам тоже было бы недостаточно. Но при этом я спрашиваю Бен Дрор Ямини, есть ведь разные законодательные инициативы, которые, по всей видимости, тоже составители отчета читают о них и делают свои выводы. Да, есть очень глупые законодательные инициативы, большинство из них не доходит вообще ни до какого голосования в Кнессете. Понятно, что они не принимаются. Есть инициативы по ограничению свободы прессы, и те люди, которых выдвигают, им, видимо, кажется, что это им каким-то образом поможет на праймерис в избрании в собственной партии. Это, конечно, очень глупо. Это, безусловно, отмечается иностранными наблюдателями. И это, в общем-то, сказать, одна из тех мер, которые портят нам общую картину. Седер, איתנו פחות או יותר ברור, אז אם אנחנו מדברים באמת על העולם כולו, וגם בפרט על ארצות הברית, האם, איך המצב שם? כאילו, הם טוענים שעכשיו, כאילו, בכהונה של טראמפ, הרמה של, קוראים לזה, criminalization, כן, של עיתונות, היא מאוד מאוד ירדה.
3: ארצות הברית יש את התיקון הראשון לחוקה, First Amendment, המפורסם, שנותן המון המון הגנות. אז במובן הזה, ארצות הברית עם כל הביקורת, ויש ביקורת מאוד קשה ונוקבת של טראמפ ושל השלטון שלו, על חופש הביטוי, כל מי שעוקב אחרי מה שקורה בארצות הברית רואה שבעצם אין הבדל. זאת אומרת, אם... וגם בלי חקיקה חדשה, עם חקיקה חדשה, עם ניסיונות לחקיקה חדשה, שום דבר בעצם לא השתנה. כאשר בארצות הברית אפילו גרוע יותר, כי קשה מאוד להגיש תביעות נגד אנשים שמפרסמים דיבה, ונגד אנשים שמפרסמים עלילות דם על שליטת היהודים בעולם, שהיא אגדה אנטישמית ישנה. הם יכולים לומר כל מה שהם רוצים ושום דבר לא יקרה להם. זה המצב בארצות הברית. אגב, אני חייב לומר הערה ערכית, חופש הביטוי שעליו דיברנו לפני 40-50 שנה וחופש הביטוי היום, אלה שני דברים לגמרי שונים, כי היום עם הרשתות החברתיות אז אין הרבה מאוד משמעות להרבה דברים שלמדנו לפני 30-40-50 שנה. הכל השתנה, ומי ששולט היום בעצם בשיח הציבורי אלה הרשתות החברתיות, או כל מיני מה שנקרא משפיענים, שכמות האנשים שעוקבים אחריהם או נחשפים אליהם גדולה יותר לפעמים, מאשר כמות הצופים של הרשתות הגדולות כמו CNN ופוקס. אז כן. הכל משתנה לנו בעקבות הרשתות החברתיות.
0: אז מה זה בעצם אומר? האם יהיו לנו חוקים חדשים באמת של התנהלות גם ברשתות, או שאי אפשר לשלוט בזה?
3: א', שאלה מצוינת. אני שייך למיעוט. אני במיעוט, מה שאני הולך לומר עכשיו, אני שייך למיעוט שחושב שיש צורך בחקיקה מרסנת. כי ההפקרות הזאת גורמת לכך שהרבה מאוד אנשים, יותר ויותר אנשים, מאמינים לשקרים. אז מה עשינו? חופש הביטוי נועד כדי שהאמת ינצח. ואם חופש הביטוי גורם לכך שהשקרים ינצחו, אז יכול להיות שצריך חשיבה מחדש. כמובן בהרבה מאוד זהירות, אבל כן, יש צורך בריסונים. יש מדינות שכבר התחילו להפעיל ריסונים על הרשתות החברתיות. וצריך, כן, צריך לעשות את מה שנדרש בגלל העידן החדש הזה של הרשתות, שזה הפקרות ואנרכיה ושקרים.
0: Кен, они торгем. Итак, то, что касается США, там картина несколько другая. Там, как мы все хорошо знаем, есть первая поправка к Конституции, которая говорит о свободе слова. В США, в отличие от многих других стран, очень трудно, на самом деле, подавать в суд за клевету. Там все действительно уровень свободы слова находится на очень высокой позиции. В этом смысле там мало что поменялось. С другой стороны, если мы говорим сейчас даже о свободе слова, которая была 40-50 лет назад, то сейчас картина совершенно иная. Сейчас в нашей жизни находятся социальные сети, и очень много людей получают информацию именно оттуда. Там действуют некие инфлюенсеры, люди, у которых есть огромное количество подписчиков. Особенно это, конечно же, чувствуется в таких больших странах, как США, и у них есть гораздо больше зрителей, читателей, есть слушатели, чем у традиционных телеканалов или там газет. И поэтому влияние этих людей на массы, оно совершенно огромное. И в этом смысле понятно, что и возможность получать непроверенную информацию, лживую информацию, она тоже, естественно, присутствует в огромных количествах. И поэтому свобода слова сейчас выглядит абсолютно не так, как она выглядела раньше. Что же можно со всем этим делать? Можно ли каким-то образом ввести новые правила, которые бы каким-то образом ограничивали то, что, в общем, пишется в средствах массовой, не в средствах массовой информации, а как раз-таки в социальных сетях. Я принадлежу к меньшинству, которое считает, что да, это нужно делать, говорит Бендро Ремини. Действительно, таких людей, как я, немного, но я считаю, что обязательно должны быть механизмы сдерживания, в том числе и в социальных сетях. Это единственный способ, в общем, действительно отделять правду от лжи и сделать так, чтобы люди не получали непроверенную, лживую или заведомо ложную информацию. И, на мой взгляд, такие механизмы должны обязательно быть. Они руца лякзиротха шуф элейну абадуах мудгаш шерош мемшала митраян кваршаним рак лярут сарбайсре аим лидатха зе гам мяве бая бишвил эзрахи Исраэль.
3: כן, זה בהחלט מהווה בעיה, כי אתה מצפה מראש הממשלה להתראיין בערוצים, גם אם הוא חושב שהעיתונאים באותם ערוצים לא אוהבים אותו. עכשיו, יש הבדל גדול בין אותם שקרים והסתה שאני מדבר עליהם, שקיימים ברשתות החברתיות, לפעמים גם בערוצי תקשורת, לבין ביקורת שהיא תקשורתית, תחקירית, מנושכת. יש לנו בארץ תקשורת שהיא בסך הכל אולי תקשורת המיינסטרימית אולי לא אוהבת את נתניהו, אבל היא עדיין תקשורת רצינית מאוד, אמינה מאוד, נוסחת, תחקירית. כן, אפשר גם לבקר אותה וזה בסדר, אבל מה שהוא עושה זה להחרים אותה, ולהחרים את התקשורת זה בלתי מקובל, רק בגלל שמה? אתה חושב שאם תחרים אותם אז הם יתחילו להיות חסידים שלך? זה לא עובד ככה. תקשורת, התפקיד שלה הוא גם כן לבקר ולנשוך, לא לשקר. אבל כן לבקר וכן למשוך, וכאשר התגובה שלו היא, אני לא מתראיין, אז הוא באמת פוגע, אני חושב אגב שהוא פוגע גם בעצמו, אבל זאת הבחירה שלו, אבל בהחלט זה פוגע.
0: כן. בן דרור ימיני, עיתונאי, פובליציסט, ידיעות אחרונות, המון תודה. Литраот. Я спросила Бен Дрора и Мини о том, что еще один пункт, собственно говоря, этого отчета «Репортеров без границ» говорит о том, что премьер-министр Бенямин Нетаньяху уже много лет дает интервью исключительно 14-му каналу, который, кстати говоря, в докладе называется инструментом пропаганды. Как вы к этому относитесь? Я считаю, что это абсолютно неправильно. Премьер-министр должен разговаривать со всеми средствами массовой информации, в том числе и с теми, которые его не любят, с теми, которые его критикуют. Это нормальный ход событий. Я говорил до этого про различные фейки и ложные сообщения. Это мы оставим в стороне. Я сейчас говорю о том, которые в социальных сетях, как правило, распространяются. Я говорю о серьезных изданиях израильских, которые совершенно вправе, и это, собственно говоря, функция средств массовой информации, критикуют нынешнее правительство. И в этом смысле премьер-министр, конечно же, должен с ними беседовать. То, что он выбирает фактически бойкотировать эти средства массовой информации, это, конечно же, наносит большой ущерб всем нам. Но и надо сказать, что ему самому, на мой взгляд, тоже это не идет на пользу. Не то, что после того, как он бойкотирует основные средства массовой информации в Израиле, они начинают лучше к нему относиться, совсем даже нет. Это был Бен Дрор Ямини, журналист и публицист издания «Идиот Ахронот».
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
4: Иврит для души с Галей Городецкой.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть вопрос, который пришел на WhatsApp, о том, что в последний раз в передаче говорили о том, что это разные хеты. В двух словах – хелек и халяк, то есть хелек – это часть, халяк – это гладкий. Почему они не однокоренные или однокоренные только формально? Потому что там разная буква хет. Что это значит? Объясняю. В иврите, в древнем иврите, не в современном, потому что в современном эта разница утеряна. А в древнем иврите были буквы, которые в разных позициях в слове или в разных вариантах, или в разных корнях употреблялись, звучали по-разному. Откуда мы можем это знать? Например, из сравнительной лингвистики, то есть сравнивая иврит со звучанием в других семитских языках, в арабском, в арамейском, в амхарском. И вот оттуда возникло, собственно говоря, понимание, что некоторые буквы в разных словах, корнях звучали немного по-разному. В частности, одна из этих букв – это хет. Поэтому, допустим, у нас есть корень ламет хет мем. С одной стороны, у нас есть слово лехем – хлеб. С другой стороны, слово «мельхама» – война. Я всегда привожу именно этот пример, потому что он наиболее ярко демонстрирует. И вот там они совершенно по-разному звучали. То есть это как бы формально на письме один корень, на самом деле корни разные, возможно, кто-то из них пришел под влиянием какого-то другого языка. Или, например, слово «ах» – «алев хет». С одной стороны, «ах» – это «брат», но с другой стороны, «ах» – это «камин». Там тоже эти хеты звучали по-разному, потому что «ах», который «камин», пришел, если я не ошибаюсь, из аккадского языка. Это был такой древний семитский язык, который сейчас уже не существует, он мертвый, только письменность сохранилась, очень-очень древняя. Теперь, кроме буквы «хет», по-разному звучали, было несколько вариантов «цадика», несколько вариантов «шина», несколько вариантов «рейша», «айна» и, если я не ошибаюсь, все. Вот эти вот буквы, которые звучали по-разному в разных корнях, но формально на письме считаются одним и тем же корнем. Теперь у нас есть вопрос от Анны из Холона. Как правильно произносить букву «гей»? Смотрите. Дело в том, что «гей» в норме произносится так же, как украинское фрикативное «г». Да, «горобець», «галя», «гарний» и так далее. Вот. Но поскольку не все в состоянии произнести эту украинскую фрикативную «г» или ивритскую фрикативную «г», то некоторые ее как бы проглатывают и оставляют только «а». «А-елед» вместо «га-елед», «а-лахти» вместо «га-лахти». Это возможно, это, в общем, то, что называется, не то чтобы совсем вариант нормы, но мы знаем о том, что есть два варианта языковой нормы. С одной стороны, это «такин», то есть нормативно, а с другой стороны, «кавиль». «Кавиль» – это значит, что «эфшар ле кабеледзе», можно это принять, это принятый вариант. Не совсем нормативно, но это принято. И это нормально, и это не ошибка. И вот те, кто произносят «аляхти», «аелед», «аефе», это беседер, это тоже можно. Теперь у нас есть вопрос от Валерии из Хайфы. Всегда ли в смехуте подразумевается слово «шель» между частями смехута? Спасибо, Валерия, хороший очень вопрос. Давайте разберемся, что такое смехут. В принципе, смехут – это два существительных, сочетание двух существительных, второе из которых описывает первое. То есть первое остается существительным всегда при переводе, допустим, на русский, а второе, которое описывает его, может переводиться на русский либо как прилагательное, либо как существительное с притяжательным суффиксом, допустим, мамин, папин, либо, может быть, когда мы говорим деревянный, то это тоже прилагательное. В общем, в основном там либо шель, либо иногда мэ, да, угад шоколад, это не угад шель шоколад, да, она не принадлежит шоколаду, да, этот пирог, но он какой торт? Шоколадный, или можно сказать, что это торт со шоколадом или из шоколада, да, то есть возможны варианты, скажем так, процентов на 80 там действительно принадлежность шель, тальмидей гакита, да, тальмидим шель гакита, но иногда не только шель. Далее, есть вопрос от тоже о смехуте, от Лизы из Ариэля. Как меняются гласные в смехуте? Это тоже очень интересный вопрос. Смотрите, во-первых, почему меняются гласные в первой части смехута? Первая часть смехута, она называется нисмах, вторая называется сомех. Ну, это просто термины. Как именно и почему меняются гласные? Дело в том, что когда два существительных объединяются в словосочетание смехут, то у них фонетически считается одно общее ударение на двоих. Они становятся то, что называется фонетическим словом. Я вам приведу пример по-русски, что такое фонетическое слово. Это когда служебное слово, чаще всего предлог, идет рядом с существительным, и у них есть одно ударение на двоих. Например, в школе, да, «в» – это отдельное слово, но у него нет ударения, оно идет вместе со школой, да, в школе, на работе. Несмотря на наличие гласной в предлоге «на», там нет ударения на работе, у нас ударение на «о» в слове «работа». И вот точно то же самое происходит в смехуте на иврите. Почему это происходит, я не знаю. Ну, вот так сложилось. Я не думаю, что вообще существует объяснение, почему так случилось. И вот, поскольку у них получается общее ударение, а ударение находится в конце, либо на последнем, либо на предпоследнем слоге второго слова, то первые слоги первого слова, они далеки от ударения. А когда гласная удаляется от ударения, она переходит в слабую позицию фонетически. А когда гласный происходит, находится в слабой позиции, то он, естественно, ослабевает, и тогда с ним происходят разные вещи, он меняется. Например, очень часто меняется «а» на «э» – «байт». Но причем это не просто «а», а это «а», которое было в смехуте «ай». «Байт» – «бейта сефер». «Лайла» – «лейль хаседер». Или, например, «э» наоборот может меняться на «а». «Хедер» – «но хадар». А вода хадар еледим, хадар мурим, хотя есть версия, что хедер остается хедером. Далее, допустим, сфарим, да, там вообще шва. Но в смехуте получается сифрей лимуд. Но тут уже другая немножечко причина, потому что шва, она уже сама по себе редуцировалась. Да, там нет уже гласной, да, сефер, сфарим. Но дело в том, что сефер в единственном числе, он изначально в древнем иврите был не сефер, а сифр. Отсюда слово сифра, отсюда слово сифрут. Поэтому сифрей лимуд и так далее. То есть, в общем, есть миллион разных причин, миллион разных ситуации, как именно меняется первая гласная. Этому посвящено там половина семестра в университете на факультете лингвистики, так что мы это не объясним за несколько минут. Но главное, что нам нужно запомнить, это то, что когда в смехуте меняется первая гласная первого слова, то это не что-то ужасное. Надо просто запомнить, что сефер но сифрелимут. Точно так же, как меняется первое гласное при наличии дополнительного суффикса, например, притяжательного суффикса принадлежности. Сифри, сифреха, сифрам. Да, сифрия – просто суффикс непритяжательный, а суффикс места. Ну вот, собственно, все, пожалуй, что можно было рассказать о том, как меняются гласные в смехуте. Спасибо вам большое за внимание. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Из сектора Газа накануне поступило сообщение о 4 пострадавших в результате удара военно-воздушных сил по дому в лагере беженцев Аль-Шати на западе города Газа. Корреспондент Кан Анастасия Стуканова сообщает, что согласно имеющейся информации, перед атакой местные жители получили телефонное предупреждение о необходимости эвакуации. Боевые действия в Ливане. За минувшие сутки ЦАЛЬ атаковал более 85 объектов инфраструктуры Хизбаллы в нескольких районах страны. Среди прочего, удары были нанесены по складам боеприпасов, пусковым установкам и военным строениям, которые использовали террористы. Несколько ракет было выпущено в сторону сил ЦАЛЯ, действующих в Южном Ливане. Снаряды упали вблизи военнослужащих, пострадавших нет. Высокопоставленный военный источник заявляет, что Израиль находится в тупике на всех фронтах и, прежде всего, в противостоянии с Ираном. По его словам, прогресс в переговорах отсутствует, так как Иран не отказывается от ядерной программы, а Соединенные Штаты не намерены идти на уступки. Источник также сообщил корреспонденту КАН Кармеля Менаше, что в сложившейся ситуации остаются лишь две возможности – возвращение к боевым действиям или достижение соглашения. Из-за опасений эскалации в ЦАЛе сохраняют режим очень высокой готовности наступательных и оборонительных систем. В Израиле полагают, что США и Иран на данном этапе не заинтересованы в возвращении полномасштабным боевым действиям, хотя разногласия в переговорах по ядерной программе сохраняются. По словам высокопоставленного израильского источника, на прошлой неделе президент Трамп склонялся к тому, чтобы утвердить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Иране, однако этот шаг был отменен. Сообщается также, что помимо давления со стороны стран Персидского залива, против атаки выступили советники президента Джаред Кушнер и Стив Витков, которые считают возможным достижение компромисса со стороны Ирана в ходе переговоров. Госдепартамент США официально подтвердил, что переговоры между Израилем и Ливаном пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе. Стороны обсудят возможность заключения соглашения о разделении сил, которое должно затронуть вопросы разоружения Хизбаллы и демаркации границы между государствами. В рамках переговорного процесса ожидается формирование совместных рабочих групп по этим направлениям. Израильские источники утверждают, что в ходе переговоров силы ЦАЛЯ останутся в Южном Ливане на позициях, расположенных в нескольких километрах от линии израильской границы. Бойцы пограничной полиции застрелили ночью в Раате подозреваемого, пытавшегося скрыться от них. В полиции сообщили, что после того, как подозреваемый был задержан и оказал активное сопротивление, полицейские применили оружие, когда почувствовали угрозу своим жизням. По факту инцидента проводится проверка. На улице Рошпина в Тель-Авиве в результате инцидента с насилием получил ранение мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Ихилов. В другом инциденте на улице Рава Кука в Ашдоде был ранен 27-летний мужчина. Бригада МАДА эвакуировала его в состоянии средней степени тяжести в больницу Асута. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Прогноз погоды. До воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В горных и внутренних районах станет теплее обычного. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 24, в Хайфе, в Цфате 27, в Бейт-Шеане 33, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 11 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека. Переходим к личной истории. Мы все помним во время этой уже второй Ливанской войны, за последними в виду год, то, что происходило в городе Бер-Шева. И с нами в эфире Ирина Киров. Ее история касается дома, в котором проживали две семьи. Семья Ирины, семья ее дочери. И дом этот был разрушен от попадания иранской ракеты. Ирина, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Спасибо, что согласились поговорить. Если можно, вернемся к тому дню, когда была очередная атака из Ирана, и произошло действительно очень много разрушений, и много тех, кто живет в Бер-Шеве, были вынуждены оставить свои дома просто поскольку их признали уже непригодными к восстановлению.
3: Да. Я, конечно, по правде говоря, уже точно и не помню, потому что были в таком состоянии, в шоковом, что какие-то моменты вообще вылетели из головы. Но скажу одно, что да, произошел, видно, недалеко от нас, где-то, как муж мой сказал, метров 100 или, может быть, меньше, разорвалась ракета, и воздушной волной снесло все близлежащие дома. Где-то, говорят, около 60 домов пострадало от этого. Но...
2: Это, Ира, касается домов таких небольших, частных домов, да, вы имеете
3: да,
2: в виду?
3: Конечно, да, конечно, частных домов, да, на Халешане.
2: Угу.
3: Но первое впечатление, конечно, когда мы вышли, слава богу, мы были в своем домашнем, как говорится, мамане. И когда мы услышали, во-первых, еще находясь там, дети очень так были напуганы, что их невозможно было даже успокоить. Они так кричали, они так... Ну, в общем, можно себе представить. Когда мы вышли из Мамада, то увидели такую разруху. Господи! Ой, за 30 лет, которые мы здесь прожили, это, конечно, был такой шок. Ну, постепенно пришли в себя, что тут говорить. Мы находимся в Израиле, мы 30 лет здесь живем, мы знаем все нюансы, что бывает, какие бывают с ведением военных действий у нас в нашей стране. Ну что, вышли, посмотрели, поплакали. Ну и решили, что надо что-то делать. Надо... какие-то службы вызывать. Правда, в этот момент, где-то, может быть, минут через 15 наехало очень много народу. И пожарная, и полиция, и скорая помощь, и, наверное, городские власти. Я, правда,
2: да,
3: никого не видела. Столько было много народу, столько вот такое какое-то сочувствие сразу... И горе как бы отошло на второй план. Я видела столько людей, желающих нам помочь. Это как-то немножко успокоило.
2: Это помощь и от волонтеров, и от служб, которые должны быть в таких ситуациях рядом,
3: конечно,
2: и, разумеется, и просто от сограждан, от тех, кто живет
3: конечно
2: недалеко, и они, понимая, что происходит, стараются помочь, естественно.
3: Все были там в сборе, волонтеров было очень много, все предлагали свои силы, что помочь, что сделать. Так что вот я говорю, такое было внимание, что казалось, что все, завтра начнут все делать. Но, увы, ой, на данный момент, конечно, ничего не делается, будем так говорить.
2: Где находитесь вы и семья вашей дочери? С которой,
3: конечно,
2: вы, я так понимаю,
3: сначала...
2: вы живете как две семьи, правильно, в этом доме?
3: Да, да, да, единая семья. Uh-huh. Вот. Мы целый месяц сразу же в этот же вечер, в этот же день нас устроили в гостиницу. Мы съехали в гостиницу, кое-какие там вещи забрали, первой необходимости были в гостинице. Мы жили там целый месяц.
2: Месяц.
3: Ну, потом, конечно, нам сказали, что ищите, снимайте жилье. Ребята наши сняли квартиру четырехкомнатную с родительской единицы, так что мы все вместе. Вот, ну, я по поводу того, что у нас на Халяшане затишье началось. Я вот несколько раз туда приезжаю, смотрю, правда, ребята, те, которые охраняют дома, все сидят на своих местах. Вот, но ничего не делается.
2: Те дома, которые пострадали, которые так же, как ваш, вот непригодны к проживанию на данный момент, да? И их уже убрали весь ненужный, я имею в виду, мусор.
3: Нет, конечно.
2: Да, это все сразу уходит.
3: Это все убрано, это все убрано, чисто, все нормально.
2: Но ничего нового.
3: Но ничего больше не делается.
2: А предложения вам какие-то?
3: Как видно, нет, предложения, естественно,
2: оценщики,
3: были.
2: Да, они же все это было.
3: Это
2: делают,
3: все были,
2: в самом начале.
3: Тем более, что у нас зять занимается этим, поэтому я конкретно точно не знаю, что и как. Но были оценщики, сразу были, кажется. Через пару или тройку дней приходили оценщики, оценили. Но нужен был еще инженер, который оценит вообще состояние дома. И подлежит ли он или ремонту, или сносу. Был инженер, но его очень смутила там какая-то трещина между нашими половинками домов. Он сказал, что придет другой инженер.
2: Перепроверит, да, риск?
3: Да, да, да, да, и он уже тогда скажет. Но до сих пор его не было. Вот, поэтому... В нашей половине ничего не делается. У половины там дочери там что-то делают. Ребята где-то ремонтируют, что-то все это убирают. Но на нашей половине ничего.
2: Если есть эта возможность для ремонта вообще, да.
3: Да. Ремонту подлежит не сносу, а ремонту.
2: У дочери, да, я поняла.
3: У дочери. Но у нас вот загвоздка вот с этой трещины, которая делит два дома пополам.
2: Вы в контакте с вашими соседями, которые в той же ситуации, что и вы?
3: Да, да, да, да, конечно, мы созваниваемся. И то же самое, тишина, спокойствие. Ну, понимаем, конечно, я вот лично понимаю, что нас много, государство у нас одно небольшое. Но все равно что-то надо делать. Ну вот время идет, мы сняли, кстати, эту квартиру четырехкомнатную на полгода. И я вот лично я боюсь, что за полгода не успею
2: не будет результата.
3: Сделать. И нам опять куда-то переходить с этими с вещами, с детьми. Детей возим в школу каждое утро, их приходится потом забирать, тоже проблема. Но это не важно, это все пережить можно, это все не столь важно. Сколько у нас потери было нашего внука. Это ничем не восполнимая утрата и потеря. А это, конечно. Я думаю, что с месяцами, конечно, ну, за полгода, может быть, исправимся. Но, они, в общем, горько, очень горько.
2: Это тяжело.
3: Я когда бываю там у себя в доме, так... что говорить?
2: В этом вашем доме вы давно жили? Объединившись.
3: Мы жили с 13-го года, мы купили его вместе с дочерью.
2: Уже.
3: Да, да, да, да. Уже 12 лет, конечно. Вот, так что, ну, мы надеемся так. Во всяком случае, вот девушки с Ильи, которые там работают, от Номи, Маран, от других я по именам не знаю, они, конечно, очень помогают. Они такие душевные, они помогают, они понимают наши проблемы, они нам сочувствуют. Но этого, конечно, мало для таких проблем. И ко всем они, вот, к близлежащим нашим соседям, живущим вернее, тоже вот отношение теплое такое, хорошее. Но пока это только все. Так что хотелось бы, конечно, чтобы начали уже какие-то действия, уже начали бы отстраивать. Хочется, конечно, уже в

0: пожить, еще маленьких внуков еще растить.
1: Это хорошо. Это
0: так
1: правильно.
0: Так что есть надежда. Она, конечно, у нас никогда не угасает.
1: Тем более.
0: Живем и радуемся тому, что есть, и надеемся на лучшее.
1: Только так.
0: Надеемся на мир, чтобы в нашей стране наконец-то мир.
1: Только так.
0: Вот так.
1: Спасибо большое, Ирочка, за разговор. Хорошего вам дня. Желаю вам от души, чтобы ваш дом так или иначе был отстроен как можно быстрее, чтобы решились все проблемы инженерные, технические, я имею в виду, и чтобы сделали это в любом случае так, как надо, чтобы вы не ждали месяцами так или иначе, живя в другом месте, в другом доме, в другой квартире, в чужой месте, я имею в виду, для вас.
0: Да. Вот хотя бы хотелось за полгода, в котором мы здесь живем, вот сняли квартиру за полгода, чтобы все-таки смогли
1: будем надеяться,
0: наш
1: что
0: дом.
1: Желания могут быть оказаться реальными. Вот, и да, пусть так и будет.
0: Дай Бог.
1: Спасибо
0: большое,
1: за разговор,
0: Таня, за внимание. Всего доброго, хорошего дня и мира нам всем.
1: Мира, спасибо. Спасибо за разговор. Всего доброго.

0: дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА. Мая мы узнали о подорожании. В данном случае о подорожании цен на молочные продукты. Товары, которые находятся под государственным контролем, дорожают примерно на 1,2%. Неподконтрольные молочные продукты до 4,8%. Сильнее всего дорожает масло фирмы Тнува. Надо сказать, что торговая сеть Шуферсаль объявила, что она не согласна с повышением цен, которое молочный концерн Тнува анонсировал накануне, ко всему еще и праздника Шавуот, связанный с молочными продуктами, как вы знаете. В общем, вполне понятно, но что нам все это сулит в данном случае? С нами в эфире экономист Андрей Харазов. Здравствуйте.
1: Утро доброе.
0: О подорожании было известно давно. О подорожании вообще с начала мая, с самого начала.
1: Ну, да, в последние дни появились публикации вот эти о грядущей волне подорожаний. Если присмотреться, они все сводятся к трем вещам. Действительно, к молочным товарам и к подорожанию бензина на 4 горы за литр, да, из-за... Что не так уж у нас много само по себе, да, но там надо учитывать, что он и так уже больше 8 шекелей за литр из-за общих ближневосточных проблем. И действительно, вот это второе, автоматическая индексация фиксированных цен на молочные продукты, поскольку правительство увеличило закупочную цену на молоко, тоже там как бы это все из-за составляется эта цена из цен на корма, из цен на разные там еще другие вещи, которые тратятся на все эти коровники, на их расходы. Соответственно, вырастает и цена фиксированных продуктов. Что эти за продукты, в принципе, известно, да, набор такой известный, сметана 15%, это простокваши типа Гиля и Эшеля, это сыремик, это обычное молоко, это 5% творог такой мягкий, сливочный, он же Гвина Лавана. Сливки там, по-моему, еще 15%, на них действительно вырастет цена примерно на 1%, это тоже, если смотреть в абсолютных ценах, это где-то там пара-тройка агор обычно, потому что все эти продукты очень немного стоят. Но молочные фабрики, да, под Суртинку, они еще сообщили, что повысят цены на кое-какие продукты уже не с фиксированными ценами. И, ну, вот действительно, там повышают цены на молоко пастеризованное свое, которое долго стоит, и на сливочное масло. Вслед за ней сообщили еще Тара и Штраус, пара еще более мелких производителей, о том, что они тоже на часть своей продукции повышают цены. И пара-тройка супермаркетов против этого взбунтовались, начали объявлять, что они эти товары с полок снимают. Если на них цена повышается, это и Шуферсаль, это и Рами Леви, и Ошер Ад, такие пара бюджетных еще супермаркетов.
0: Но Шуферсаль вообще, в свою очередь, решил не просто бойкотировать, но еще и убрать с полок продукты других марок, а именно Пиреус и Йопли Фрут, которые не повышались в цене. От нового, я имею в виду.
1: Ну, возможно, да, там какие-то у них такие расклады сложные довольно. Да. Йопли, они тоже уже не один раз там повышались, и тоже по поводу у них были там всякие тоже, да, нарекания с продаж супермаркетов. Некоторые говорят, что это вот такой храбрый шаг, некоторые говорят, что это супермаркеты просто за свой имидж, наоборот, борются, потому что покупатель сам решит, что ему покупать. В общем, разные отношения к этому делу есть. Но факт, что действительно становится дороже сливочное масло, довольно дорого. Вчера я смотрел, нувское масло стоит пока около 10 шекелей. Хочу сказать, кстати, что они объявили, что все-таки они после Шивуот его, скорее всего, повысят в цене, а не до, чтобы народу достались кое-какие молочные продукты еще на Шивуот по прежней цене. Видимо, будет стоить оно где-то 11-13 шекелей. Большинство масел, ну, 200-граммовых упаковок сейчас стоит где-то 14-15 шекелей. Вот такое вот дорогое у нас сливочное масло.
0: Вот да. Что касается подорожания бензина, насколько ощутимо это для наших водителей? Майское подорожание, имею в виду.
1: Майское будет не очень ощутимо. Оно подорожает где-то на 4 всего, а горы за литр будет по-моему, 8 шекелей 8 евро за литр, сейчас оно 8,4, поэтому само по себе повышение невысокое, но сама граница психологическая 8 шекелей, она уже была пройдена 8 в прошлом месяце, и поэтому вот это дополнительное повышение, оно как бы еще немножко подстегивает недовольством. Потому что одно дело, когда мы платим 7 с небольшим там шекелем, да, другое дело, когда уже 8 с небольшим.
0: Ну да.
1: На 40-литровый бак это добавка в 40 шекелей получается, да. То есть тот, кто раньше платил какие-нибудь там 270, там, не знаю, шекелей, сейчас 300 с чем-то, если он будет платить, это уже тоже психологически некоторые барьеры.
0: Тоже чувствительно внешне даже.
1: А, кроме того, да, упоминается еще и про третью вот составляющую этого подорожания, это авиабилеты, которые тоже резко растут в цене из-за цен, да, на авиационный бензин. И сейчас, когда многие как раз уже готовятся к летним отпускам и заказывают билеты заранее, хотя у нас в стране сейчас заранее трудно прогнозировать авиаперелеты, но все равно многие уже заказывают. И сейчас сталкиваются с этими ценами тоже. Это считается как бы в прессе, по крайней мере, существенной такой как бы составляющей этого подорожания. И, на мой взгляд, она менее существенная, поскольку все-таки авиабилеты – это не продукты и не такой текущий бензин. Но, тем не менее, вот упомяну его, потому что он упоминается как третья часть этой тройки.
0: Возвращаясь к первой из этих тройки, я имею в виду молочным продуктам, интересно, что по сведениям издания «Калькалист», расходы израильтян на молочные именно продукты, либо на их заменители с 2022 года, то есть вот представьте, еще 4 лет не прошло, выросли на 25,3%. То есть это серьезная цифра. Это до 11,7 миллиарда шекелей, если так, в суммах. Это довольно серьезно, мне кажется, за столько лет. Меньше 4 лет.
1: Ну, в принципе, да. Серьезно, наверное. Мы не знаем, какая часть увеличения этих расходов пришлась, правда, на подорожание, а какая часть пришлась на то, что их просто стали покупать. Это как бы немножко разные вещи, да, что просто расходы выросли. Но действительно продукты довольно сильно дорожали, да. С 22 года, как мы знаем, как раз в 22 году инфляция общая составила 5 с лишним процентов, что для Израиля многовато. В Европе она тогда составила еще больше, и, как мы помним, в других странах это был такой очень инфляционный год для всего мира. И за это время довольно сильно выросли и цены за последние 4 года. И потом в год она тоже где-то росла, там, на 2% инфляции и так далее. Хотя на 25%, конечно, она сама по себе за это время не выросла, как расходы на молочные товары. Но я не уверен, что молочные товары выросли в цене именно на 25%. Я думаю, что еще этот рост пришелся и потому, что израильтяне стали все-таки больше, может быть, молочные продукты покупать. Не знаю точно, откуда эта статистика, но сами цены на молочку точно настолько не выросли, скажем прямо. Хотя растут ощутимо, да, и стали и колбасные товары, и мясные, да, и молочные, конечно, дороже за все это время. И люди прямо видели физически, как они приходят в супермаркет, и то, что вчера стоило еще там 6 шекелей на 100 грамм, становится 7 шекелей, потом 8 шекелей и так далее. Да, такие годы были непростые.
0: То, что происходит с израильским шекелем и его укреплением. Параллельно в обменниках стало не хватать долларов. Израильтяне ринулись скупать валюту, пока не поздно. Падение курса доллара ниже 3 шекелей в последние дни, но, по-моему, такого не было лет 30.
1: Да, этого не было со времен Большой Алии.
0: Я вот как раз помню, потому что я в Израиле 31 год, и я помню то, что было тогда, и я после того, как я приехала, после 94 года, подобного не видела.
1: Да, мы помним еще 2 шекеля за доллар, потом это все начало расти.
0: Когда это было?
1: Да, и автобусные билеты по, сколько там было, по 3,40, по-моему, и так далее. Но, конечно, да, все это было в прошлом. Но вот курс доллара в прошлое вернулся, действительно, стал меньше 3 долларов, доллар стал меньше 3 шекелей, и поэтому действительно очень много людей поскакала прямо-таки в обменные пункты, потому что это 2 категории людей в основном. Первая – это те, кто опять-таки планирует поездки за границу весной, летом и даже осенью. они уже почувствовали, что такого курса доллара уже так, когда они пойдут менять свои шекели...
0: Может уже не быть.
1: Перед поездкой может уже, да, совсем не быть. И поэтому они пошли, это ринулись это делать все сейчас. А народ берет с собой доллары далеко не только в Америку, да? Он берет, меняет на доллары, и когда едет во всякие Таиланды, и во всякие там другие направления, Грузию, там не знаю куда. Вот, туда, где не нужно евро, короче, берут доллары. Поэтому спрос очень сильно, да, повысился. Многие поскакали вот менять, как бы, чтобы у них были уже лежали эти доллары по низкому курсу, почувствовали, что так будет.
0: Да, покупают тысячами просто, по возможности.
1: Да, а другие еще есть люди, которые хранят дома просто много шекелей. И они тоже... Есть люди, которые хранят у себя в кубышке, таких довольно много, десятки тысяч шекелей, даже если не сотни. Они тоже пошли менять их на доллары, чтобы потом, когда опять все предчувствуют, что все-таки будет курс доллара расти, и таким он не продержится на таком уровне. И потом поменять с тем, чтобы поменять обратно, потом выгадать несколько сотен или даже тысяч шекелей на этом деле, даже на наличных. И этот процесс действительно, да, поскольку приток долларов в Израиль, он сейчас не очень большой, не летят ни туристы особо, ни командировочные из-за всех этих наших сложностей и ожиданий, и предчувствий, там, не гражданской, а иранской войны, то как раз приток наличных долларов в Чейнджи снизился, и у них стало долларов не хватать, и они стали об этом, на это жаловаться и говорить, что как в России практически получится времен начала войны, когда приходили люди, оставляли заказ на валюту, и когда появлялась эта валюта, кто-нибудь менял как бы обратно доллар на шекели, появлялись доллары у чейнджеров у этих, они звонили им, говорили, идите, вот у нас появились наконец доллары, приходите, несите свои шекели. Но вроде бы это уже проходит, поскольку появились партии большие как бы наличных долларов, которые просто должны были уже заказаны были из-за границы. Но вот был такой феномен, был, да, несколько дней продолжался.
0: Это интересно на самом деле. Андрей, спасибо большое за разговор, за ваши комментарии. С одной стороны, подорожание, с другой стороны, усиление нашего шекеля настолько, что доллары скупают так, что их уже не хватает в обменниках. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо огромное. Экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Спасибо, до встречи.
1: Всем благ.
0: Всего доброго.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. Мы переходим еще к одной исторической теме, и, на мой взгляд, она вас и обрадует, и удивит. Мы с моим собеседником нынешним говорили некоторое время назад, когда это издание только готовилось. Ассоциация Шем Алухем, имя воина, подготовлен к выпуску первый том новой книги памяти воинов-евреев, погибших во Второй мировой войне. И с нами в эфире руководитель проекта «Имя воина», председатель Ассоциации «Имя воина», историк Александр Семенович Энгельс. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, да, слушатели.
0: Рада вас вновь слышать. Я помню наш с вами разговор, когда вы рассказывали, как это все начиналось, на что вы тогда опирались, потому что это очень кропотливая, очень тщательная работа с источниками, с поиском имен. Мы, собственно, я сказала, о чем тут идет речь. Но давайте расскажем нашим слушателям, с чего началась и на чем основывалась эта ваша работа, этот труд.
3: Конечно, как принято говорить в этом случае, если я чего-то достиг, я стоял на плечах гигантов. Конечно, была огромная предыдущая работа, длилась она где-то, наверное, лет 25, когда наши предшественники занимались созданием базы данных. Но вот предыдущий раз, я помню, наша с вами беседа состоялась год назад. Это было на майские праздники в прошлом году. И я хочу сказать, что ваша радиостанция была первой, через которую мы вышли к широкой аудитории. Потом еще был эфир на замечательном 9-м канале у Бориса Белотогровского. Ну, вот вы, Татьяна, были самой первой, кто объявил гражданам Израиля, что готовится новая книга памяти. Теперь, через год, могу с радостью объявить, что уже официально вышел первый том, пока еще в виде электронной книги. Но, знаете, в наше время электронная книга – это даже немножко больше, чем книга. Это целый такой продукт, который позволяет окунуться в мир исследования, где можно нажать кнопку на любую фамилию, войти в базу данных, посмотреть подробности, документы. Так что вот несколько дней назад в электронном виде первый том вышел в свет.
0: Да, это вообще принципиально новый тип изданий, которые, разумеется, стали выходить только последние годы на разные темы, я имею в виду. И это значит очень много для тех, для кого важно увидеть или занести имя очередное, помочь и дальше вам и вашим коллегам в этом труде. Потому что, конечно, мы говорим о памяти солдат-евреев, которые погибли во Второй мировой войне. И, естественно, надо понимать, что это огромный труд, когда просто это источник ведения, будущее, историография, собирать имена, которые основываются на письмах, на свидетельствах, заносить куда-то, организовывать огромные архивы, сначала письменные, печатные, сейчас электронные. Это огромный труд, который, вот и вы сказали, то количество лет, на который вы ориентировались, когда это все собиралось во что-то единое. Это впечатляет. Более чем.
3: С одной стороны, конечно же, годы уходят, и часть информации для нас бесследно теряется. Особенно, конечно, связано с семейными свидетельствами, архивами. Поэтому мы обращаемся к людям. Пожалуйста, войдите в базу данных. Это легко сделать. Достаточно в любом браузере интернета набрать слова «проект имя воина», и первые ссылок 10 будут на наши ресурсы. С другой стороны, проходит время, и некоторые даже наоборот какие-то ресурсы позволяют нам больше узнать об этом человеке. Я даже могу конкретные примеры привести.
0: Да, пожалуйста.
3: Знаете, среди вот всех тем, которые в книге освещены, а там много сюжетов, и штрафники, и установление национальной идентификации, и солдатские медальоны, и судьба военнопленных, и так далее. Но вот одна из самых для нас ключевых тем – это, конечно, поиск следов пропавших без вести. Безумно хочется хоть что-то узнать, узнать регион, где погиб человек. Примерно вычислить год. И семьи ждут от нас. Мы письма получаем с просьбой установить судьбу пропавшей без вести. Вот интересный пример могу из книги привести. В документах одного из пропавших без вести солдат, типичное еврейское имя, Шалим Файвусович, это фамилия его. Да. И вот мы смотрим документы по розыску, и там военком в 1946 году, когда семья искала, военком пишет, что в настоящее время установить судьбу нет возможности. То есть они смотрят документы и видят, что нет. Обычно в таких случаях ставили «пропал без вести» в 1944 году. Это год, когда шло освобождение бывшей черты оседлости, откуда родом были все эти наши герои книги. И идея понятна, потому что имелось в виду, что вот родители вернулись в освобожденное место, к ним могла прийти почта. И поэтому, если он погиб даже в 41 году, как правило, управление потерь старалось ставить 44 год. Ну вот в 46 году ничего нового сказать военком не мог семье, хотя семья сообщила номер полевой почты последнего письма. В наше время есть справочники. Мы открываем справочник на Файвусовича и видим, что его полевая почта 1686, она принадлежала конкретно там 227-й стрелковой дивизии. Смотрим ее боевой путь и видим, что вся эта целиком дивизия погибла в июле 42 года в Харьковском котле. Соответственно, там же погиб и телефонист артиллерийского полка Шалим Файвусович. И мы можем семье это сообщить. Вот так идет поиск.
0: Потрясающе. Как я понимаю, у истоков всей этой деятельности стоял Союз евреев, инвалидов и ветеранов войны.
3: Вы знаете, до сих пор эта эстафетная палочка продолжается, и на нашей книге гордо красуется логотип Союза евреев, ветеранов Второй мировой войны, которым ныне руководит Данас Рапопорт.
0: Да.
3: Поэтому мы с ними продолжаем сотрудничать.
0: Да, разумеется. Я просто в свое время помню, мы много говорили об этом с ушедшим Авраамом Гринзайдом, имя которое, конечно, всем хорошо знакомо, нашим слушателям, и который очень много уделял этому направлению тоже. Ну, вы это знаете, конечно.
3: Да, мы с ним общались, ну, в последний раз где-то мы с ним беседовали по телефону примерно за пару недель до его ухода из жизни. Но его дело продолжается, его коллеги.
0: Что касается, еще раз давайте направим наших слушателей вот к той версии первого тома и вообще к желанию либо помочь, или попытаться найти имена. То есть надо просто зайти в браузер, в Google, написать проект «Имя воина», да?
3: Да, и тогда откроется около 10 первых ссылок на наш проект. Первая ссылка выходит на поиск по базе имен «Имя воина». Во-первых, в поиске можно ввести интересующее вас имя. Я предупреждаю, что на 90 с лишним процентов у нас там имена погибших солдат. Просто нет сил оплатить всех. Но когда есть связь с семьей, мы вносим и сведения на ветеранов тоже. Ну, как вы знаете, есть общепринятые цифры, что погибло 200 тысяч евреев, ветеранами стали 30 тысяч солдат евреев. Да. Ну, в нашей базе около 170 тысяч фамилий.
0: Ясно. Спасибо вам большое, Александр. Я была очень рада вас слышать. И до встречи в наш эфир. Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Очень хотелось бы. Во-первых, у нас огромное количество конкретных тем интереснейших. Если есть время, я просто бы отдельный эфир с вами посвятил конкретной теме. Вот, например, судьба евреев-писателей на фронте. Потрясающий материал. Уверяю,
0: у меня нет ничего против этого. Да. Так что мы с вами спишемся и договоримся. Да.
3: И второй маленький пример. Вы знаете, мы хотим нашу книгу издать на бумаге. Это сложный тираж, толстая книга, 730 страниц, твердые обложки, формат энциклопедический. Я очень прошу читателей подумать и слушателей о том, что нельзя ждать мифических меценатов. Бесполезно ждать какие-то фонды. В первую очередь, мы, потомки воинов-евреев, должны это сделать сами. И только когда эти потомки воинов-евреев будут вместе с нами заботиться о выпуске книги, она увидит свет. Спасибо вам.
0: Спасибо вам. Огромное спасибо за разговор. Историк Александр Семенович Энгельс, руководитель проекта «Шем Алухем. Имя воина», председатель ассоциации «Имя воина». Мы говорили о том, что подготовлен к выпуску уже первый том новой книги «Памяти воинов-евреев, погибших во Второй мировой войне».

весны. И вдруг она пришла, я услыхал над головой на самом краешке войны забытый свист щегла навек.

друг друга в тишину, а говорят один щегол, не делает весны навеки.

ми ось як живем. Что нет войны, была и нет. А мы, друзья,

0: В ефірі дайджест програм «Добре утро» на КАН «Река».
1: Іврит для душі з Галі Городецькій.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Владислава из Батьяма. Как на иврите сказать «рельсы»? В принципе, есть несколько вариантов. Есть выражение «меселат барзель». «Месела» – это не только рельс, рельсы «меселет». «Месела» – это еще направляющие, по которым задвигается и выдвигается ящик в шкафу. А также вообще любые направляющие, например, на окне, которое ездит, на двери купе, которая ездит. Вот это все «меселет». Это слово, в общем, древнее. Есть древний трактат, который называется «Меселот Ешарим», например. И вот «Меселя» здесь у нас корень самых «ламет ламет». Тот же, что, допустим, в слове «маслюль», то есть «путь» или «маршрут». И тот же самый, что в слове «лислёль дерах», то есть «прокладывать дорогу». Самых «ламет ламет». С другой стороны, тот же самый корень у нас есть и в слове «слиль», то есть «катушка». Например, катушка проволоки, моток проволоки, кабеля, чего-то вот такого. Она тоже называется «слиль». Теперь, с другой стороны, у нас есть еще слово «пасим», «пасейракевит». Это тоже рельсы. И отсюда есть выражение «ярад мэ апасим», то есть «съехал с рельсов», или по-русски мы сказали бы «съехал с катушек», или «крыша поехала», «человек сошел с ума», у «ярад мэ апасим». И, собственно говоря, это выражение очень употребительно. Далее. Вопрос от Софии из Кирьят-Она. В чем разница между «рак» и «бельвад»? В принципе, оба слова и «рак», и «бельвад» обозначают «только». Разница в том, что слово «бельвад» более литературное, более немножечко высокого стиля, и употребляется оно после, в конце предложения, после существительного или после глагола чаще всего. Ну, не обязательно в конце предложения, но обязательно после. Очень часто это пишут, допустим, на чеках. «Мотаем шкалим бельвад», да? То есть 200 шекелей кругло, только, без огород. Или, допустим, «Гуаса эдзе бельвад», он сделал только это. Но это действительно литературная форма, более простая разговорная «рак». И слово «рак» стоит как раз перед. «Рак эдзе», только это. «Рак легаем», только на сегодня. Есть еще сленговое слово для обозначения «всего лишь» – «куля». Причем «куля», казалось бы, это «она вся», то есть женский род. Но здесь не имеется в виду женский род, и ударение падает на первый слог. Когда-то доктор Ривка Яркони из Тель-Авивского университета рассказывала о том, что когда в слове меняют ударение, особенно в имени, меняют ударение со второго на первый слог, это значит, что есть некая эмоциональная вовлеченность. Не Йосеф, а Йоси, что-то более близкое. Да? И вот куля, да, не куля, а куля. То есть всего-то, всего лишь. Теперь у нас есть вопрос, не знаю я имени автора, как называется на иврите лиса и считают ли ее в Израиле символом хитрости? Да, конечно, лиса и в иврите, и в Израиле тоже символ хитрости. И лиса называется шуаль. И это слово мужского рода. Слово еще в Танахе употребляется. И мы знаем знаменитое выражение «льет занав ле арайот вело рош ле шуалим». Да, то есть, что лучше быть в хвосте у львов, чем во главе лис. Теперь есть вопрос от Татьяны из Тель-Авива. И у нас есть слово «грузить» – «лега амис», но грузчик почему-то «сабаль». Почему так получилось? Спасибо, Татьяна. Вопрос, собственно, ответ вот какой. «Лега амис» – это действительно «грузить», «айн мем» – «самых корень». Отсюда у нас есть слово «омес» – это «загруженность». «Омес баквиш», допустим. Это значит, что очень загруженное, затрудненное движение. Или мы говорим «омес хахом», то есть слишком-слишком жарко. «Они амус», то есть «я загружен сейчас до невозможности, не трогайте меня, дайте мне спокойно доделать свои дела». Есть выражение «ласет маса». «Ласет» – это «нести», а «маса мем син алев» – это «груз». Отсюда «масаит» – это «грузовик». Это слова из другого корня. И потом уже, в общем, «ласет» – слово, которое метафорически стало означать «выносить какие-то беды, тяготы» и так далее. «Ласет пгиа», допустим, «вынести», «перенести обиду», «перенести оскорбление» и так далее. И вот в словаре Элиэзера бен Иуды мы находим еще и корень «саваль», как «нести». Тут написано, что, собственно говоря, отсюда «сабаль». «Сабаль», то есть человек, который несет груз, чисто физически, грузчик. И также в словаре бен Иуды есть слово «савлян», и бен Иуда пишет, что это «миша шолет берухо». «Вековешет яцро», то есть человек, который владеет своим духом или своим настроением. «Ковешет яцро» – это тоже такое древнее красивое выражение. «Ковешет яцро» – это значит, что он владеет собой, своими порывами, своими инстинктами. Есть такое выражение «мигу гагибор гаковешет яцро». То есть «ецер» – это какой-то инстинкт, чаще всего неосознанный. Мы знаем выражение «ецер готов в ецер гора». То есть доброе и злое начало в человеке. И вот, возвращаясь к бен Иуде, да, он говорит, что такой человек, который может владеть своим настроением, называется «савлян». И отсюда, естественно, уже «савлянут». В общем, это слово встречается еще у Рамбама и встречается в Торе. Есть такая вот, значит, в Торе, и это из комментария в Рамбама. «Вегаиш Моше анев весавлян». «Анев» – это значит скромный или такой, ну, собственно, скромный. Не знаю, как еще перевести. А «савлян», то есть человек, который умеет властвовать собой. Ну и потом уже отсюда «савляно» – терпение. Но у нас есть еще «совлянут». Это уже более современное слово. «Совлянут» – это толерантность. То есть принимать других людей такими, какие они есть, не пытаясь их переделать. Это «совлянут». Надо сказать, что насчет «омес», то есть «груза», и «масса», и есть еще два слова. Во-первых, слово «маамаса», то есть это некая обуза. Слово, которое употребляется, надо сказать, не очень часто, а гораздо чаще. Обуза употребляется другое слово, синоним, «нетель», «нун тет ламет». И вот это вот гораздо чаще. Да? «Угая нетель альга». Хаверим Шилю, да, он был обузой для своих друзей или там для кого-нибудь еще. И корень «нун тет ламет» в слове «нетель», он тоже очень интересный, потому что он вообще обозначает «наложить сверху». Отсюда «маталя» – это задание, которое поручено ученику, допустим. На «маталя» есть еще «массима» – это тоже задание. И «маталя» есть слово «легатиль» – это «наложить». сверху, опять-таки, например, наложить наказание «легатиль оныш» или усомниться в чем-то, «легатиль сафек». Сафек – это сомнение. Или «легатиль мисим» – обложить налогом. «Легатиль вето» – то есть наложить вето на какое-то решение. И здесь корень «нун тет ламет». Теперь, почему «легатиль», почему «маталя», куда девался «нун»? Дело в том, что этот корень принадлежит к группе корней, которая называется «гизрат хасрей пея поэль нун». И когда «нун» стоит на первом месте в корне и не сопровождается гласным звуком, то этот «нун» ассимилируется, и следующая согласная, то, что называется, его проглатывает. Мы об этом уже неоднократно говорили, но для тех, кто не слышал, я повторю, что это может случиться. Мы знаем другие примеры подобных корней. Например, корень «нун» самых «айн» – «линсоа», но «масса» – это путешествие. И как мы скажем, он поедет в будущем времени – «гуйиса». Опять «нун» ассимилировался и пропал, поглотила его следующая согласная. Или, допустим, корень «нун гимель айн» – «нога» – это он прикоснулся, но из того же корня «прибыть» в биньяне «гифиль» – «легагия». Опять «нун» ассимилировался, и соседняя согласная гимель его поглотила. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание. Хочу только еще раз напомнить номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Спасибо за внимание и хорошего дня.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Ливанский телеканал оппозиционный Хизбалле сообщил, что Вашингтон оказывает давление на Иран с целью заставить его отказаться от поддержки своих сателлитов на Ближнем Востоке и, в частности, Хизбаллы. Американская сторона дала понять Ирану, что разоружение Хизбаллы должно произойти немедленно и без задержек с момента достижения соглашения. Телеканал Нида Аль-Ватан сообщил, что посол Ливана в США Мишель Исса прилагает значительные усилия для обеспечения успехов переговоров с Израилем. Госдепартамент США официально подтвердил, что переговоры между Израилем и Ливаном пройдут в четверг и пятницу на следующей неделе. Стороны обсудят возможность заключения соглашения о разделении сил, которое должно затронуть вопросы разоружения Хизбаллы и демаркации границы между государствами. В рамках переговорного процесса ожидается формирование совместных рабочих групп по этим направлениям. Израильские источники утверждают, что в ходе переговоров силы Цааля останутся в Южном Ливане на позициях, расположенных в нескольких километрах от линии израильской границы. Переговоры между США и Ираном. В Саудовской Аравии сообщают, что премьер-министр Нетаньягу уведомил администрацию Трампа о том, что любое соглашение с Тегераном, не предусматривающее эффективного демонтажа ядерной программы, будет недостаточным. Телеканал «Аль-Хадад» сообщил, что Израиль заявил американской стороне о необходимости не затягивать сроки переговоров с Тегераном. Источники сообщили телеканалу, что Иерусалим обсудил с Вашингтоном возможные варианты эскалации, включая нанесение ударов по энергетическим объектам. Информацию об этом передала корреспондент КАН Анастасия Стуканова. В Израиле полагают, что США и Иран на данном этапе не заинтересованы в возвращении к полномасштабным боевым действиям, хотя разногласия в переговорах по ядерной программе все еще сохраняются. По словам высокопоставленного израильского источника, на прошлой неделе президент Трамп склонялся к тому, чтобы утвердить удары по объектам энергетической инфраструктуры в Иране, однако этот шаг был отменен. В инциденте, произошедшем сегодня утром в Раате, полицейские застрелили 50-летнего Ахмеда Аль-Наами. В полиции заявляют, что сотрудники дали Аль-Наами сигнал остановить автомобиль, а когда он попытался скрыться, начали преследование. По утверждению полицейских, Аль-Наами напал на них и в то же время со стороны на сотрудников бросали камни. В ходе столкновения один из бойцов почувствовал опасность для своей жизни и открыл огонь по подозреваемому. Полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка. Информацию передал корреспондент КАН Ицик Зуарец. На улице Рошпина в Тель-Авиве в результате инцидента с применением насилия получил ранение мужчина в возрасте около 30 лет. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу Ихилов. В другом инциденте на улице Рав-Кук в Ашдоде был ранен 27-летний мужчина. Бригада МАДА эвакуировала его в состоянии средней степени тяжести в больницу Асута. Обстоятельства обоих происшествий выясняются. Прогноз погоды. До воскресенья ожидается постепенное повышение температуры. В горных и внутренних районах страны станет теплее обычного. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 26 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе будет 24, в Цфате 27, в Бейчане 33, а в Бейершеве 29. В Эйлате воздух прогреется до 34 градусов. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЭКО в 16 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Почему я выбрал в качестве заставки прозвучавший фрагмент, объяснится чуть позже. А сейчас первонаперво скажу, что рад необычайно, ибо на линии с нами, звукооператором Михаилом Ольшвангом и мной, и с вами, бесценные, генеральный директор театра «Гешер» Лена Крейндлина. С огромным удовольствием приветствую вас, Лена.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в этом году «Гешер» отмечает 35-летие, открыта мемориальная доска в честь Евгения Арье. «Гешер» продолжает активную международную деятельность, а в новом сезоне множество премьер. Но прежде чем я попрошу вас подробно обо всем этом рассказать, я понимаю, что вот вопрос, который хочу задать, он поднимался 100 000 раз, и сам его задавал разным людям, может, и вам даже. Но все равно, как получилось, что «Розенкранц и Гильденстерн» — спектакль, не слишком связанный с израильскими реалиями, в исполнении неизвестных актеров и постановке еще тогда незнаменитого такого режиссера, так мощно выстрелил? Я понимаю, что, как Шпаликов писал, нет объяснения у чуда, и все-таки.
1: Нет объяснения чуда, и с тех пор, как это выстрелило, я называю театр «Гешер» восьмым чудом света, потому что мне кажется, что это так и есть. Никаких не было предпосылок, потому что пьеса «Стопорда» сложнейшая, которая рассчитана на публику, которая знает наизусть пьесу «Гамлет» Шекспира, которая будет сидеть три действия с двумя антрактами, почти 3 часа, который будет смотреть на актеров, которые играют либо по-русски, либо чуть позже с сильным акцентом на иврите, которая пойдет в какой-то странный маленький зал темный смотреть эту пьесу. Более того, совершенно не было никаких предпосылок к тому, что в первый год существования нашего театра этот спектакль будет приглашен на фестиваль в Нью-Йорк, в Brooklyn Academy of Music. И там его увидит мэр города тогдашний, Шлёму Лаад по прозвищу Чич. Вот всему этому предпосылок совершенно никаких не было. Поэтому Арье, Евгению Михайловичу, нашему основателю и художественному руководителю, который зачем-то нас покинул 4 года назад и ушел в мир, лучший мир, ему все тогда говорили, честно говоря, и включая меня, говорили: «Женя, ты сошел с ума. Какой Розенкранц и Гильденстерн? Мы приехали в Израиль. Мы русские артисты, русскоговорящие на русском языке. Какой к черту Розенкранц и Гильденстерн?» Он уперся рогом. И как результат — мемориальная доска на стене театра. Видимо, в связи с этим.
0: Да, 35 лет. Итак, давайте теперь, пожалуйста, рассказывайте нам. Ну, во-первых, о гастролях прошедших и предстоящих.
1: Да, чудо такое, еще одно чудо случилось. У нас вообще чудеса за эти 35 случались довольно часто. Потому что 35 лет — это очень большой срок для театра на самом деле. Вообще-то 7 лет вполне достаточно, чтобы театр умер, потом снова воскрес, потом опять умер, как написано в умных книжках, умными людьми. Но мы вот как-то 35 лет существуем, видимо, в Израиле никакие законы не работают, в том числе и этот. Вот как-то так получилось в этом году, что, несмотря на войну, нас приглашают очень много за границу, в том числе в такой город, как Париж. Вот мы осенью, как я уже рассказывала, были в Лондоне со спектаклем «Соломея» на Вест-Энде. Это тоже было удивительно, как мы там сыграли, как это обошлось все. Мы сыграли до конца, 2 недели мы играли. Но у нас было приглашение в Париж, что тоже непросто. И когда мы должны были лететь в Париж, у нас было приглашение с 12 марта, естественно, началась война 28 февраля.
0: И пускали по несколько человек, да, буквально вообще, самолет.
1: Да, да. Ну вот как-то мы так извернулись и улетели все вместе. Более того, наш самолет взлетел там где-то за 5 минут до сирены, до тревоги. А если бы он не взлетел, то мы бы не попали на стыковку, не попали бы на первый спектакль. Ну, в общем, нам повезло как раз.
0: Ну, это чудо. Идете тропой чудес, мы уже поняли.
1: Да. Вот, но самое чудо большое, что нас прекрасно принимали в городе Париже 10 спектаклей подряд, и были аншлаги, и стоячие овации, и все на свете. Это тоже не так уж очевидно в сегодняшней Европе, прямо скажем. Театр из Израиля с российскими корнями. Не так все просто. Поэтому, конечно, это чудо, но мы продолжаем. Мы вернулись сюда. У нас тут состоялась премьера спектакля, потому что пока мы были в Париже, здесь шли репетиции. Театр был закрыт, естественно, спектаклей не было, но репетиции шли с перерывами на сирены, естественно, как и у всех. И вышел спектакль, и как раз наш день рождения, 35-летие, в апреле, в конце апреля. Вышел спектакль «Дом Бернарда Альбы», который вот здесь репетировался.
0: Да, параллельно. Поэтому музыка вот и в начале, и в конце программы из этого спектакля, да.
1: Да, так что мы сыграли. Хотя те, кто, должна сказать честно, те, кто оставались репетировать «Дом Бернарда Альбы», не очень были довольны тем, что часть труппы находится в это время в Париже.
0: А как бы вы хотели, Лен? Ну как?
1: И там никаких сирен, конечно, не было. Хотя, знаете, мы все были приклеены к нашим телефонам. И у всех телефоны звенели и в Париже тоже, когда объявлялась тревога и сирена звучала. И мы все, конечно, были в ужасном напряжении. Я все время была на связи с театром. Это не так все просто. Знаете, это не спасает расстояние в таких случаях.
0: Да, конечно.
1: Но, к сожалению.
0: Ну, то есть, в общем, вас поделили на тех, кто в Париже, и тех, кто в Тель-Авиве. Вот.
1: Я вам больше скажу. Следующий блок спектаклей «Дом Бернарда Альбы» будет параллельно с другим шекспирским фестивалем в городе Крайово, на который мы тоже поедем с спектаклем «Ричард III». Так что мы опять делим.
0: Так вы же просто их доведете до ужаса, вот остающихся.
1: Да. Ну, сейчас мы едем в Будапешт на фестиваль «Нитен», поэтому мы доведем других.
0: А, окей. Так.
1: Которые остаются. Поэтому вот спектакль «Ричард III» сейчас путешествует по фестивалям, и я надеюсь, что продолжит. У нас идут еще переговоры с несколькими фестивалями. Я надеюсь, что самолеты будут летать, и все будет нормально. И мы везде попадем. А параллельно с этим... со спектаклем «Ричард III». Наш спектакль «Не тот свет», который вышел в прошлом году с Ксенией Рапопорто, с Генри Давидом, который поставил Дуню Смирнову, опять едет в путешествие. Вот осенью он был в турне по Америке, а сейчас он едет в турне по Европе. У нас 7 городов европейских впереди, от Таллина и Риги до Берлина и Амстердама, включая Хельсинки, Дюссельдорф и так далее. Этот спектакль тоже едет путешествовать. Он на русском языке, поэтому к нам придет русскоязычная в основном публика. И мы очень рады, что это тоже происходит. Так что гастрольная деятельность пока продолжается. Я всегда так с опаской говорю это, потому что у нас жизнь полна неожиданностей, всякое может случиться.
0: Да, это уж конечно. Но я так понимаю, что у вас есть очень хороший ответ в запасе. В конце концов, в пьесе, в спектакле «Дом Бернарда Альбы» там 8-летний траур накладывала Бернарда Альба на своих дочерей. Вот театр Гешер наложил что-то вроде на тех, кто играет в этом спектакле. Вот, поэтому на пару гастролей они не поедут, но зато...
1: Ничего, потом наверстают.
0: Ну что, Лен, будем говорить о тех премьерах, которые нас ожидают?
1: Давайте о ближайших, не обо всех, а
0: Лен, как вам будет угодно? В любом порядке, значит, мы знаем, что вот один спектакль вот сейчас вот уже вышел, а дальше, пожалуйста, рассказывайте.
1: Ну, во-первых, мне важно сказать, что этот спектакль «Дом Бернарда Альбы» выпустил молодой израильский режиссер Идо Кольтан. Он у нас выпустил осенью «С кем бы побегать» по Давиду Гроссману. Да, и мы его тут же пригласили на еще одну работу. Это было непросто. Там 9 женщин в составе на сцене во главе с Эфрат Бенцур. В общем, молодой режиссер прошел хорошую школу. Ему ничего не страшно теперь.
0: Теперь, да.
1: Поэтому он с ними вполне справился. Я надеюсь, что это не последний его спектакль в нашем театре, потому что нам нравится с ним работать. И вот мы выпустили «Дом Бернарда Альбы» впервые в репертуаре театра Гешер, пьеса Лорки. Вот посмотрим, как наша публика на это отреагирует. Мне кажется, что получилось совсем неплохо. Уж простите мне мою нескромность.
0: Можно такой вопрос? Мне очень интересно. Вот сейчас вы продолжите о новых спектаклях. Хочу вот что спросить. Можно ли приоткрыть чуть-чуть внутритеатральную кухню? Вообще, кто отбирает материал? Кто предлагает? Как это обсуждается? Как происходит вообще этот выбор? Режиссер ли всегда приходит? Режиссера ли зовут на выбранную постановку? Выбранную кем? Вами, Рои? Как вообще работает кухня? Насколько можно приоткрыть?
1: Вот по-всякому работает. Когда как,

0: Да, поставить Дон Бернардо Альпы. Мы тут же на это, естественно, прыгнули, спросив, что он имеет в виду, как он будет это делать, естественно, и так далее. Что касается других названий, это может быть по-другому. Это у нас с Руи Хеном, Руи Хен, наш драматург в театре, без которого я не принимаю ни одного репертуарного решения. А мы с ним обычно, у нас есть портфель, мы подбираем к тем названиям, которые у нас есть в портфеле, режиссеров, что-то предлагаем, что-то совпадает, что-то не совпадает. В общем, это очень трудный, очень муторный и не всегда, так скажем, успешный процесс, потому что это действительно очень трудно соединить труппу театра, время, зрителей, режиссера, актеров и так далее. И еще 130 тысяч разных факторов. Mm-hmm. Это довольно сложно. Но вот вы знаете, у нас тут последний уикенд был спектакль «Души», которого не было вот из-за войны 2 месяца почти. Мы там отменяли и так далее. С февраля он вернулся первый раз. У нас было 6 спектаклей подряд с потрясающими аншлагами, тоже стоящими овациями, потрясающе принимали. И я вот сидя в зале и слушая людей, которые там восторженно отзывались, я вспоминала процесс выбора этого материала. Во-первых, я 3 года уговаривала Руи, чтобы он разрешил попортить его книжку «Души» и перевести ее на сцену.
1: Но он же написал следующий роман.
0: Да, но, видимо, он уже чуть-чуть отошел и согласился. А во-вторых, мы долго думали, какой режиссер. В-третьих, мы предложили это Итаю Тирану, он совсем не сразу согласился, потому что это сложнейшая работа сделать из романа пьесу. Руи сделала из романа пьесу, потом по ходу репетиции она менялась, когда уже Итай согласился. Это, ну, в общем, это очень длинный и очень травматичный и не всегда приводящий к успеху процесс. Поэтому как когда бывает. Вот с Розенкранцем я уже рассказала, как получилось. Так что все по-разному бывает. Иногда режиссер действительно предлагает. Ричарда Третьего предложил Итай Тиран сам, например. Угу. И причем предложил это в пакете с исполнительницей главной роли Евгенией Додиной. И мы сразу, даже не задавая вопросов, все 4, Итай, Женя Додина, Руи и я, мы все сказали «бинго». И стали готовиться к репетициям. Так тоже бывает. А бывает, перебирается 10 названий мучительно, и ни одно из них не подходит. Тоже бывает.
1: Ну, теперь, когда мы знаем, как это все сложно, пожалуйста, рассказывайте о том, о чем хотите рассказать в порядке, так сказать, премьер или в любом другом порядке. Мы слушаем вас, Лен.
0: Ну, после Бернарда Альбу на следующая премьера называется «Блади Мэри», «Кровавая Мэри». Это по Дмитрий Крымов делает спектакль по своей пьесе, которую он написал по мотивам Марии Стюарт Шиллера. Как всегда, у Крымова это далеко от Шиллера, но Мария Стюарт и Елизавета Первая там действуют, две королевы, между которыми, конечно же, происходит сильное многолетнее кровавое соперничество, которое, как мы знаем из истории, закончилось головы, не очень хорошо, да. Да, поэтому вот Дмитрий Крымов нам покажет спектакль с Евгением Додиной и Исраилем Сашей Демидовым. И вот так получилось, что это 2 артиста, которые, естественно, всем известно нашим слушателям, являются основателями театра Геша, одним из основателей, которые с самого первого дня здесь играют. И так получилось, что этот спектакль с этими 2 артистами выходит на русском языке. И Дмитрий Крымов его ставит. Все это будет происходить в июне. И я надеюсь, что ну, это какой-то такой омаж и Евгению Арье, и памяти Евгения Арье, и дню рождения театра, и театру вообще, такой гимн театру, и гимн актеру. Ну и, конечно, как всегда, у Крымова огромное количество хулиганства.
1: Ну да, да.
0: Которое должно происходить на сцене в этот момент. Вот это ближайшая премьера после «Дома Бернарда Альбы». Потом, просто буквально через месяц после этого, у нас выйдет очень смешно, я надеюсь, что все будет в порядке, все будут смеяться вместе с нами, мюзикл, который тоже написан специально для нас. И один из авторов — актер нашего театра Ори Янин.

0: Это такой музыкальный спектакль, построенный на рэповых песнях, который написал песню, написал Нета Вайнер, довольно известный здесь в театральных кругах человек, который уже делал у нас спектакль когда-то на фестивале Джаз-фест. И спектакль этот будет называться «Конец света». Очень смешной, очень израильский, естественно, на иврите, но, как всегда, для наших русскоговорящих зрителей с русскими субтитрами, естественно. Это про то, как избежать конца света. Это про то, чтобы избежать бомб, ракет и вообще уничтожения государства. Наконец-то все евреи должны одну субботу соблюсти шаббат. До одного. И, как всегда, один сопротивляется. Ну, в общем, и что из этого получилось? Короче, евреи опять договориться не могут. И посмотрим, что из этого вышло. Это следующая премьера. Ну и в конце лета, начале осени, естественно, долгожданная премьера. Я считаю, что все-таки гость сезона. Итай Теран к нам возвращается после Ричарда Третьего и Душ. И по пьесе Руи Хэна мы увидим спектакль по мотивам романа «Братья Карамазовы». Это такой опыт. Да, я тоже так делаю, вот такие звуки издаю, когда я сама себе это говорю. Но мы вот рискуем. Мы решили, что мы можем рискнуть с Итаем. Вот сейчас как раз проходят одишены актерские. Мы формируем актерский состав, который должен быть на этом спектакле. Самим ужасно интересно. Мне очень интересно, что из этого получится. Репетировать будем все лето. И 31 августа, 1 сентября. Посмотрим, что из этого получилось. Вот такие ближайшие у нас три премьеры, кроме Бернарда Альбы, которые, я очень надеюсь, у нас случатся.
1: Можно я спрошу еще какие-то просто точечно, потому что, ну, есть большой список, и я не буду ничего спрашивать, так сказать, о каких-то... Просто то, что меня удивило, когда задело любопытство, когда я смотрел материалы, действительно ли вот Нета Рот будет делать инсценировку по Гоголю, планируется как-то?
0: Да,
1: А
0: да.
1: в какой момент состоялся переход Неты Рот в драматургии, вот из актрис, как осваивает она еще театральные ипостаси так?
0: Во-первых, Нета Рот уже написала собственную книжку, которая вот-вот скоро выйдет. Во-вторых, Нета Рот пишет сценарий. В-третьих, она уже написала мюзикл сама вместе с двумя своими подружками, который заявлен в репертуаре «Габимы». В-третьих, она вообще человек очень разносторонний, очень хорошо пишущий. И мы решили вот так вот рискнуть и дать ей сочинить современную историю. Те, кто знают пьесу «Женитьба», знают, что хоть она и написана старым гоголевским языком, но сюжет-то там вечный. Невеста хочет любви, найти пару, а мужики, ну, если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да добавить чуть-чуть дородности Ивана Павловича, ну и так далее.
1: Ну да.
0: Вечный, вечный сюжет и вечная проблема. Как бы соединить все хорошее, отбросить все плохое, и тогда получится идеальный жених. И как это современными средствами все можно сделать? Нета пишет очень смешной текст, по-моему. А если еще учесть, что ставить это будет Леша Золотовицкий, который у нас поставил Круму в прошлом году, Ханоха Левина, то нам тоже очень интересно. Но это уже эта премьера
1: Да.
0: состоится в 27-м году.
1: Там будет тоже музыка.
0: Посмотрим.
1: Посмотрим. Хорошо.
0: Давайте сначала увидим текст.
1: Да, конечно. Нет, я просто это очень интересно. Уже вот например, можно ли сказать, что Сапир Хелер постепенно перемещается из Германии в Израиль? Потому что вот она будет делать еще один спектакль «Визит дамы», да?
0: Да, но вот у нас только вышел сейчас «Мамаш Кураж и ее дети»,
1: Ну да, вот то есть снова.
0: да, который не успел разогнаться из-за войны, остановился, но вот сейчас мы разгоним, как раз на следующей неделе будут спектакли здесь. И мы очень рады ее пригласить, нам очень понравилось с ней работать. Она никуда не перемещается, она активно работает в Германии, но вот мы ее выдрали тоже в начале 27-го года, и я надеюсь, что все состоится, визит дамы, это будет тоже пьеса, которую мы ей предложили, потому что мы пьесу обсуждаем очень давно, очень
1: По-моему,
0: давно, и все
1: великая пьеса.
0: подыскиваем.
1: По-моему, великая
0: По-моему,
1: пьеса.
0: тоже. По-моему, тоже. И главное, что история там тоже, по-моему, вечная.
1: Да, и вот именно поэтому, что, к сожалению, вот человеческая слабость такова, Это пьеса бессмертная, думаю я. Вот. И еще один вопрос. Просто любопытство разбирает. Вот очень мне показалось интересным. У вас планируется Ариэль Бронс вот с мюзиклом «Прикованный». Там какая-то предыстория очень интересная. Или еще рано рассказывать. Я тогда забираю вопрос обратно и буду его выкатывать к сроку.
0: Нет, совершенно не рано. Эта премьера состоится в сентябре. Ариэль Бронс, который играет у нас главную роль в «Душах», и который тоже, как и Женя Додина, кстати, выдвинут за главную роль на театральный приз.
1: Сейчас будем говорить о призе. Да, да.
0: Да, он, кроме того, еще и режиссер. Но он вообще такой творческий человек, он все делает, он и пишет. Он у нас представлял свою пьесу, другую, тоже на фестивале пару лет назад, очень интересную. И играл сам там. Потом мы долго переговаривались, а вот сейчас эта пьеса тоже история из его жизни, что называется, «Прикованные», «Запертые», как-то надо перевести это, «Неулим». Это тоже история, которая основана на реальных событиях, что называется, но как это всегда бывает у Ариэля Бронза и вообще у творческих людей, она не один к одному, а она пересказана в форме мюзикла, такого музыкальной истории, очень смешной. Очень резкая пародия наши социальные органы разные в Израиле и вообще на нашу бюрократию. Там история в том, что его дедушка, он выживший в катастрофе человек. И он, Ариэль, попросил наши соответствующие службы сделать ему вместо ванны душ, чтобы ему было легче принимать душ, потому что он старый человек, чтобы он не падал, когда он вылезает из ванны. И дальше вся история вот этого бюрократического процесса рассказывается и с огромным юмором, и с огромной болью. По поводу того, сколько сил надо потратить, чтобы человеку, выжившему в катастрофе, поставили душ вместо ванной. Спойлер! Это вот так и не произошло.
1: Ух ты! Так, понял. С еще большим интересом ожидаем.
0: Да.
1: И в этом цикле крайний, последний вопрос. Значит, надеемся, что снова появится Александр Молочников в наших краях.
0: Мы тоже очень надеемся, когда он освободится от своих «Оскаров» и американских премьер, поскольку первый этап мы уже провели репетиционный, и уже артисты попробовали, у нас уже даже есть какие-то съемки, идеи, представления о спектакле. Я очень надеюсь, что очень скоро мы его вырвем из его американского вихря успехов и планов. И он приедет снова к нам, потому что он очень хочет. И я очень надеюсь, что мы совпадем, и все так и случится. Мы его очень ждем. Ну, а спектакль «Преступление и наказание» нам очень нравится. Он идет с большим успехом. Вот сейчас ему предстоит гастрольная судьба тоже на следующий год. Так что, конечно, очень ждем Александра Молочникова, безусловно.
1: Так, не хочу больше мучить вас выпытыванием этих подробностей. Хочу поговорить о вот этой театральной премии. Помните, мы с вами очень коротко поговорили. Она должна была 8 марта вручаться. Естественно, не была вручена, потому что понятно почему. Куда, на какие числа перенесена церемония? И еще раз немножечко, пожалуйста, подробнее об этой премии, на которой номинированы 3 спектакля Гешера.
0: Да, значит, церемония состоится 8 июня. Опять же, если ничто не помешает нам. Состоится это в зале театра Габима, как и было запланировано, кстати, до этого. И это премия, которую учредила мэрия города Тель-Авива. Не дождались все израильской премии, которая когда-то существовала, потом она рассыпалась, так и не собралась. Короче, мэрия Тель-Авива надоела ждать, она организовала свою премию. Поэтому участвуют репертуарные тель-авивские театры, и в том числе Гешер с 3 постановками своими, которые вышли в 25-м году, «Крум», «Мамаш Кураш и ее дети» и «Души». И несколько наших артистов, кроме того, что «Души» номинированы как спектакль года, еще наши артисты, там Евгения Додина номинирована за роль «Мамаш Кураж», Ариэль Бронс в «Душах», а моя особая гордость — Полина Пахомова и Никита Гольдман номинированы как «Прорыв года» или «Многообещающая какие-то истории года, Полина за спектакль «Кром», а Никита за спектакль «Мамаш Кураши и дети». Так что мне кажется, что это... Вообще у нас там много номинаций, там у нас 17 номинаций, и там у нас и Руи Хэн за пьесу «Души», и Итай Тиран за режиссуру, и Сапир Хеллер за режиссуру «Мамаш Кураш», и художник по костюму, художник по декорациям, художник по свету. В общем, у нас полно там номинаций, это очень здорово. Арик Бениамин за музыку к спектаклю
1: «Крум». «Крум», конечно, да.
0: Да, короче, полно номинаций. И что-то из этого мы, наверное, получим. Это будет просто большой театральный праздник, как мне кажется, которого нам не хватает. Вообще не хватает праздников.
1: Праздника, в принципе,
0: нас,
1: да.
0: Да. Да, какой-то у нас сейчас немножко период жизни, как у всех, напряженный.
1: Да, вы знаете, я тебе один раз сказал это в эфире, но, пожалуй, скажу еще раз, поскольку все мои разговоры с гостями студии наталкиваются на то, что, ну, если получится, потому что уже никто не может ничего утверждать наверняка, мне все время вспоминается шутка из женского стендапа о том, что молодые говорят, крошка, долбить всю ночь, пожилые тоже это говорят, но добавляют «даст Бог». Так вот, понимаете, как бы я теперь перед каждым, вот, или я, или гость, мы добавляем «даст Бог». Лен,
0: знаете, да. Я хочу на это вам сказать, что это ведь всегда так. Потому что «даст Бог», мы сейчас в напряжении и ждем какой-то ерунды, или мы не ждем, она все равно случается.
1: Случается, да.
0: Да, поэтому все равно мы, жизнь у нас хрупкая, живем мы все равно как на волоске привязанные. Поэтому надо, как всегда, делать, что должно, а быть, что будет. Все равно не угадаешь.
1: Вы правы, да, потому что мы всегда по закону Мерфи живем. Здесь неприятность не должна случиться, тем более случится, да, да. Давайте про студию, Лен. Мне очень интересно, как живет сейчас молодежная студия Гешера.
0: Ой, прекрасно. Во-первых, вот вы меня поймали, спектакль «Кто со мной», который у нас идет уже с 2019 года. И там меняется все время поколение, потому что там подростки должны быть, они же вырастают. Есть у них, у подростков есть один недостаток. Они взрослеют. И приходится их менять. Вот вчера у нас была премьера в роли Альмы вместо Нэты Рот сыграла Рона Соболь. Молодая девушка, которая впервые сыграла в спектакле «Кто со мной». И я должна сказать, что это ужасно радостно, потому что это уже, по-моему, третье поколение, которое сменяется в этом спектакле, а те, которые в нем начинали, уже во взрослой жизни, уже играют на большой сцене, радуются и так далее. Я напоминаю, что спектакль «С кем бы победить» по Гроссману тоже сделан был в основном для молодежи, для тех, кто выросли из «Кто со мной», из публичных извинений спектакля в «Ангаре» студийного, который мы делали, из «Ромео и Джульетты». Поэтому вот они получили большую сцену. Сейчас эти люди репетируют, молодые артисты, уже во всех спектаклях. Сейчас и у Крымова часть репетируют, и у Ариэля Бронза часть репетируют, и у Итая Тирана сейчас уже заходит туда молодежь наша. Так что в этом смысле студия растет, а мы ищем новых.
1: А вот вы говорили, я помню предыдущий наш разговор, правда, прошло уже времени, не так, чтобы совсем мало, вы говорили, что Нэта Рот не хочет расставаться со своей ролью и играла ее вот до последнего буквально.
0: Вот до вчерашнего дня.
1: Все?
0: До она... вчера...
1: Да?
0: Ну, все, я не знаю. Один раз расставалась, потом вернулась теперь. Ну, посмотрим, как пойдет.
1: Окей. Я, кстати, должен сказать, что у меня есть мой знакомый хороший психотерапевт, который пошел на спектакль, значит, вот «Кто со мной». Пришел в невероятное восхищение, сказал, что он там видит множество интереснейших проблем психотерапии, повел своих коллег-психотерапевтов туда, уже как бы группу сбил, и очень хочет побеседовать даже в формате программы, может быть, с кем-то из тех, кто работает в этом спектакле. Утверждает, что, я думаю, что интересная мысль, потому что он просто в восхищении от этого спектакля.
0: Ну, прекрасно. Я только очень советую пригласить на эту программу автора пьесы Руи Хэна, который вам все про это расскажет.
1: Понял. Хорошо.
0: Ну, кроме тех, кто в ней участвует, еще и автор пьесы.
1: Не, ну, конечно,
0: который,
1: да.
0: прошел просто весь этот путь от сбора материала в больнице Барбанель для юношества и до написания пьесы, работы с артистами, включая даже все репетиции этого спектакля. Так что я думаю, что вам будет о чем поговорить.
1: Да, спасибо. Значит, нам, ну что, о премьерах мы поговорили в том объеме, в каком пока нужно, да, когда будут появляться новые спектакли, можно будет дополнять и рассказывать, я думаю, что всему свое время. Лен, я хотел бы задать вам, человек, как режиссеру, например, такой вопрос. Сейчас немножко не про театр Гешер, а вот просто... Я разговаривал с разными драматургами, вот, и с Иваном Воропаевым, и с Михаилом Дурненковым, и вот как-то очень раскручивается та мысль, что сегодня просто написать пьесу, которую потом можно кому-то отдать, и ее потом возьмут на театр, это как бы не совсем так. Сегодня требуется некий, ну, в общем, драматург, который принадлежит театру, который работает вот прям с нулевого, да, вот цикла, который работает вместе с режиссером практически сразу. И что пьеса как таковая, как жанр литературы, в театре вообще востребуется гораздо меньше, чем прежде. Мне хочется знать, мне очень интересно знать от вас, как от профессионала, разделяете ли вы эту точку зрения?
0: Вот если вы посмотрите на наш репертуар, простите, что я возвращаюсь от Ругеша.
1: Не-не, я с него не уходил.
0: Я вам перечисляю души, написанные вместе с режиссером. Карамазовы пишутся вместе с режиссером и для режиссера, и для определенных артистов. «Конец света», то, что я вам сказала, пишется пьеса специально для театра. Нета Рот пишет пьесу вместе с режиссером и ее разрабатывает. Сейчас Дуня Смирнова пишет для нас новую пьесу после «Не тот свет», которую она уже написала и поставила, и она же будет ее ставить. Я имею в виду, что огромное количество примеров, я уже не говорю про Крымова, да, который сам пишет, сам ставит и сам... все придумывает, и сам, и у него вообще абсолютно авторский свой театр, включая пьесы, режиссуру, все на свете, и дизайн. Поэтому, конечно же, и Саша Молочников писал адаптацию по преступлению наказания к своему «Кабаре». Короче, конечно же, мы стараемся, по крайней мере, строить театр на том, что у нас выходят такие оригинальные постановки, которых больше нигде нет, которые рождаются здесь и сейчас с нашим творческим составом, с нашими артистами и с нашими реалиями, скажем так. Конечно, я считаю, что это сегодняшний театр. Есть ли по-другому? Есть. Ричард Третий все равно работает. Дом Бернарда Альбы все равно работает. И даже если там в режиссуре применяются какие-то современные аллюзии, а без них невозможно, потому что мы же сегодня разговариваем с публикой, а не позавчера. Все равно адаптируется любая пьеса к сегодняшней публике, к сегодняшнему дню, к сегодняшним проблемам, к сегодняшнему взгляду на мир, скажем так. То она все равно пишется. Но даже если она пишется с нуля, конечно же, это основной тренд сейчас, потому что это взгляд на мир людей, которые хотят разговаривать с публикой. Мы же с публикой сегодня разговариваем.
1: Но означает ли это, что, в принципе, современному драматургу нет смысла писать пьесу, если он не знает, для кого он ее пишет, то пишет ее как бы вообще?
0: Это никто не пишет вообще. Все кому-то адресуют то, что они пишут. Это всегда разговор с кем-то конкретным. Это может совпасть или не совпасть с вами. Это вопрос второй. Тогда ее не берут. Когда мы берем Шекспира, того же Ричарда Третьего, это значит, что он в чем-то с нами совпал. Правда же? Он что-то зацепил там в нас такое, что сегодня вызывает болевую реакцию. Или какую-то другую, или смеховую. Даст Бог, если это комедия. Но почему? Ханох Левин идет, он пьесы пишет. И сколько, смотрите, сколько интерпретаций Ханоха Левина. Я не говорю про Шекспира, Мольера и такие, ну, очевидные.
1: Они же тоже писали для своих театров, как бы. Там как раз...
0: Безусловно. Но если сейчас она не откликается, а просто так вот... взять пьесу и начать сначала до конца ее ставить, не привнося ничего своего, будет страшно скучно, на мой взгляд. Можно прочитать ее глазами в таком случае. Все равно у пьесы всегда есть режиссер, который, грубо говоря, интерпретатор текста, который он берет в руки. Если этот режиссер еще является и драматургом, то это совсем авторский театр.
1: Конечно. А если нет?
0: А если нет, то тогда либо он это адаптирует, либо он привносит что-то свое, либо он придумывает что-то, либо он это переворачивает так, что и узнать невозможно. Но все равно это от себя, это что-то свое, это что-то личное, поскольку режиссер — это тоже художник. Он художник. Он переводит текст на язык театра. Все равно это перевод. И за этим переводом мы с вами следим. Поэтому это, между прочим, всегда так было, я думаю.
1: Ну, некоторые относят это к вот времени, так сказать, постдраматический театр, это называется, вот когда, дескать, драматург немножко меняет свою функцию. Но я думаю,
0: что... Ой, слушайте, я такие теории, я их все время слышу, очень могу долго теоретизировать по этому поводу, но в результате, знаете, все жанры хороши, кроме скучного.
1: Правда.
0: Поэтому, если скучно, значит... Потом будем в программке читать, что такое постдраматический театр. А если не скучно, то какая хрен разница, как он называется?
1: Согласен с вами. Лен, вы абсолютно включены в огромное количество спектаклей театра Гешер. Означает ли это? Но я же знаю, что как бы вы смотрите не только театр Гешер, но вы смотрите множество других, спектаклей, что-то на вас произвело впечатление за последнее время, о чем можно говорить, что-то вас восхитило, что-то заставило, я не знаю, подумать о том, как хорошо бы это перенести на какую-то еще сцену, там и так далее. Что взволновало?
0: Я действительно много смотрю. И вы знаете, театр... Я такой испорченный человек. Я столько спектаклей смотрела, что я очень ценю каждое впечатление хорошее, которое у меня от театра остается. Очень ценю. Потому что, вы знаете, вообще хорошего в искусстве много не бывает. Бывает мало.
1: Да.
0: И бывает редко. И когда мне говорят, вот, например, вот в музеях какие художники, это сколько фильтров прошли эти картины, чтобы появиться в музее. И мне даже страшно представить, сколько картин не попало на стены этих музеев, а были просто написаны в те же времена, когда писали Ван Гог, Рембрандт и прочие, Шагал и прочие художники. Поэтому в театре ведь то же самое. Делается очень много спектаклей, а те, которые остаются в памяти, их на самом деле много быть не может
1: это,
0: в мире.
1: Конечно, да, да.
0: Поэтому это же тоже, тем более со спектаклем вообще сложно, потому что картина как написана, так и висит. А спектакль, как Евгений Ариев в свое время говорил, спектакль — это как бабочка. Он сегодня живет, а завтра его раз и нету. И никакая видеосъемка это не передаст, поэтому это вообще сиюсекундное впечатления. Поэтому такие вот сильные впечатления очень редкие. Но я вам должна сказать, я в свое время попыталась составить список спектаклей, которые на меня произвели сильные впечатления за всю мою жизнь. Вот прям с тех пор, как я стала ходить в театр. А это, извините, пожалуйста, с середины 70-х годов. И я думала, что будет немного. А оказалось вполне много. Вполне много. Я понимаю, что и лет много прошло, но я должна сказать, я вот вспоминаю спектакли, которые я когда-то видела. Ну вот, например, я видела недавно, когда мы были на гастролях, «Дядю Ваню» в Литовском театре. Это был спектакль на литовском языке славянского режиссера, который шел 6 часов. «Дядя Ваня» чеховский, в котором я не поняла ни одного слова. Естественно, я не понимаю по-литовски, кроме как Михаила Львовича и «Остров» и «Доктор». Все. Все остальное я ничего не понимала. И я должна сказать, что и наши актеры, у которых у нас был свободный вечер просто там на гастролях, мы пошли на этот спектакль. Я думала, что я посмотрю полчаса и уйду. Я застряла на этом неудобном стуле и все 6 часов просидела, открыв рот. Вот такой спектакль. Такой спектакль я видела, когда я не могла оторваться. Он тоже шел, вот, по-моему, 5:30. Это было на фестивале на Венском, где мы тоже были с нашим спектаклем. Параллельно шел спектакль из Голландии. Про собак такого режиссера. Она так называлась «Собаки», про режиссера Сигна. Такой режиссер, она из Бельгии, по-моему, если не ошибаюсь, или из Дании. А вот я тоже не могла отойти. Тоже 5:30 я ходила по комнатам за этими актерами, которые изображали собак. Я потом плакала неделю после этого спектакля. Ну, вот такие впечатления, они случаются не очень часто. Видела просто хороший спектакль. Мы были в Лондоне, тоже я походила в театр, видела там спектакль «Женщина с моря», который поставил Роберт Айк, кстати, в театре, который называется «Бридж». Так что побратим практически театр Гешер. Ну, только на Вест-Энде, а так все то же самое. На берегу Темзы. Тоже сильнейшее впечатление, как такая старая пьеса вдруг может произвести, Ибсен может произвести такое впечатление сегодня. Вот вам, пожалуйста, пример пьесы, которую взял хороший драматург и режиссер и перелопатил ее так, что люди сегодня в Лондоне сидят, открыв рот, и слушают этот старый текст начала 20 века. Так что есть такие впечатления, и в мире есть хорошие спектакли, потрясающие. Я должна сказать, что спектакль, например, «Реквием» Дмитрия Крымова, который он сделал тоже в Литве, в Клайпеде, я смотрела, вообще из кусочков какой-то такой спектакль, собранный из кусочков каких-то пьес, я вдруг увидела вообще про японскую, про Хиросиму. Я увидела, когда в конце спектакля там одну картину, я просто не смогла сдержаться, я разрыдалась. А со мной это не просто в театре, потому что у меня такой щит стоит обычно. Я вижу сморщенные кулисы, не светящиеся фонари. Знаете, я очень плохой в этом смысле зритель, потому что я начинаю реагировать на всякую ерунду вокруг. И я должна сказать, что я была под сильнейшим впечатлением. Короче, есть спектакли, их немного. А когда вот я вспоминаю, например, спектакли когда-тошние Товстоногова, Эфроса, Захарова, любимого, ну вот те знаковые спектакли, на которых мы с вами росли в свое время, то это вообще кажется чем-то неправдоподобным. Это что-то такое невероятное. Не знаю, есть ли сегодня такие спектакли.
1: Да я думаю, что где-то наверняка есть. Я думаю просто, что нужно было бы отдельных несколько программ посвятить вашему списку. Было бы интересно.
0: Ужасно. Можно. У меня список спектаклей 50. На сколько программ вам хватит?
1: Ну, я думаю, что так как вы рассказываете, то, может, на 50 и хватит, если вы будете рассказывать о спектакле, потому что вас необычайно интересно слушать. Вы сказали «Вест-Энд», и как бы отсюда вопрос. Иван Воропаев утверждает, что не надо зрителю готовиться к спектаклю. Если он пришел, посмотрел и чего-то не понял, то, значит, хреновый спектакль, на «Вест-Энде» всегда все понятно.
0: Я с этим не очень согласна, я скажу честно. Надо. Я считаю, что к спектаклям надо готовиться. Более того, даже тем, кто думает, что он все знает про то, что он будет смотреть, вы знаете, можно и так, и так. Я в свое время думала, вот что 14-летний человек понимает в романах Достоевского, которые проходят в это время, по-моему, в школе, да? Или да. Пушкина. Ну, вот столько он понимает, а в 25 столько, а в 30 столько, а в 50 столько, а в 70 вообще по-другому. Вот мне кажется, точно так же со спектаклями. Если ты приходишь неподготовленный, ты какой-то чувственный образ его, конечно же, воспримешь и, конечно же, увидишь что-то свое. А если ты подготовлен или если ты знаешь... Я, например, вы знаете что? Я вот... На гастролях Ричарда мы стараемся все время рассказывать об использовании песен израильских в этом спектакле. Потому что зритель за границей, естественно, вообще не понимает, какая связь между песнями, Ричардом и так далее. И вообще о чем они. И в тот момент, когда мы это рассказываем, зритель абсолютно по-другому реагирует. Или когда я рассказываю, например, историю создания спектакля «Деревушка», который у нас идет 30 лет уже, вот мы в феврале отмечали 30-летие спектакля, когда я рассказываю, что это такое, как это рождалось, откуда это взялось, люди смотрят совершенно по-другому. Если я этого не рассказываю, они ведь тоже хорошо смотрят и тоже реагируют, и тоже плачут, когда коза Дица умирает. Или брат Йоси дурачка Амина на войне погибает. Тоже все плачут. Но по-другому немножко. Реагируют по-другому на любые нюансы, на любые детали. Или в спектакле «Души». Вы знаете, вот когда смотрят люди, которые прошли этот процесс эмиграции, смотрят по одному, а не прошли, смотрят по-другому. И тем нравится. Но... Восприятие совершенно другое. Поэтому Я считаю, что все-таки надо готовиться. Если идешь на Дон Бернардо Альби, ну, хорошо бы чуть-чуть прочесть про Лорку, про то, когда была написана пьеса, в каких обстоятельствах, почему это так действует.
1: Я просто пьесы прочел, и как-то все стало, ну, наверное, глубже и яснее. Ты не должен думать.
0: Ну, как минимум, как минимум.
1: Вот. Кто такие героини? Все нормально, да.
0: Поэтому я все-таки считаю, что надо готовиться. А если уж идешь на Гамлета любимого, то хорошо бы знать, что до этого было сделано с Гамлетом, там, откуда это берется. Или там спектакль Крымова вообще нужно смотреть с его культурным бэкграундом, иначе половина не считывается.
1: Мне кажется, спектакль с Крымовым нужно смотреть с Крымовым.
0: Ну да. Поэтому я, честно говоря... Потом вы «Преступление и наказание» вы идете смотреть. Если вы не читали роман, это просто кабаре. Если вы читали роман, это прочтение, это вызывает у вас споры, это вызывает у вас какое-то ваше отношение, это вызывает либо притяжение, либо отторжение. Вы вступаете в некий диалог, или вы удивляетесь решению такому. Или на... Ну, короче говоря, мне кажется, что не подготовившись идти в театр, это немножко себя... Это же тоже язык. Вот вы идете на чужом языке. Я когда иду на спектакль на английском языке, я говорю по-английски, но все равно моего английского не хватает, чтобы воспринимать спектакль. Я всегда готовлюсь. Либо читаю пьесу, либо готовлюсь, как-то, чтобы как-то чуть-чуть воспринимать это. Я восприму это без этого, конечно. Но чуть по-другому. То есть... А тут театральный язык. Не просто язык, а театральный язык. И если научиться его понимать, то удовольствие можно получить гораздо больше. Я вот, кстати, должна сказать, что я сейчас читала реакции на «Дон Бернардо Альбы» людей русскоязычных, пишущих, которые пришли на спектакль. Очень разные реакции, очень по-разному люди увидели, каждый свое. Но ни одного пустого отзыва не было. Все были очень интересные. Видно, что люди подготовленные, люди знающие, люди, у которых есть какой-то бэкграунд, какое-то отношение к этой пьесе. Согласны, не согласны, вопрос второй. Но люди на это смотрят объемно, понимаете? Это объемный взгляд на историю. И тогда он выглядит совершенно по-другому. Я за то, чтобы готовиться. А кто не готовится, пусть получает удовольствие без подготовки. Тоже хорошо. Вот так.
1: Вопрос. От Чехова до Бомарше, от Крымова до Молочникова. Сколько часов в ваших сутках, Лена? Как?
0: Ой, ну сутки-то резиновые, это же известно. Так что все успеем.
1: Меня всегда это потрясало. И еще где-то даже покататься на горных лыжах. Я помню, это меня совершенно сшибало с ног, как вы успеваете. Не первый раз я спрашиваю это, и все равно продолжаю не понимать. Так, значит, Лен, а сначала мы смотрим «Дом Бернардо Альбы», если подытоживать и расставить все по полочкам для наших слушателей. Вот. Потом...
0: потом мы еще весь май мы еще смотрим весь репертуар, который у нас вернулся после двух месяцев, полутора месяцев перерыва после войны.
1: Ну
0: поэтому
1: да.
0: Мы смотрим и «Мамаша Кураж и ее дети», и «Преступление наказание», и «С кем бы побегать», и «Дон Бернардо Альбы», и «Деревушку» даже мы сыграем дважды в мае сейчас. И «Соломея» вернется опять на английском языке, наш лондонский спектакль, который будет в мае. И «С кем бы побегать». Короче,
1: то есть май это...
0: в театр.
1: Хорошо, Лен. Мы, в общем, догадываемся, так сказать, мы ходим. И я остаюсь вообще, честно говоря, в надежде на то, что когда-нибудь наступит момент, когда вы расшифруете хотя бы отчасти список Крендлиной. Вот. Тех спектаклей, которые поразили вас. Было бы чрезвычайно интересно.
0: Договорились.
1: Здесь время, летевшее так быстро, подходит к завершению. Ну что, даст Бог, будет мир. Мир, в котором нас ожидает замечательный театральный сезон в Гешере, с генеральным директором которого, Леной Крендлиной, мы сейчас общались. И Лене огромное спасибо за эту беседу и вообще, Лен, за все. Сил, энергии и удачи вам лично и театру Гешер. Вот.
0: Спасибо вам. Приходите.
1: Спасибо. Спасибо, счастливо. Счастливо. Всего доброго.
0: Всего доброго.
1: Пока. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф и еще одна композиция из спектакля «Дом Бернардо Альбы».

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. В Митуле на крыше одного из домов был обнаружен начиненный взрывчаткой воздушный шар, направленный террористами Хизбаллы. Он не взорвался. Корреспондент Кан Хенбияр передает, что сегодня в полдень местные власти предупредили жителей о том, что будут слышны взрывы в связи с атаками Цагаля на юге Ливана. Утром были выпущены ракеты-перехватчики на встрече ракетам и беспилотникам, запущенным по нашим силам на юге Ливана боевиками Хизбаллы. В Бахрейне прошла демонстрация, организованная местной оппозицией, выступающей против суннитской верхушки в этой стране. Корреспондент Кангай Майян передает, что шиитскую оппозицию в Бахрейне поддерживает иранский режим. Инцидент в Северной Самарии. Поселенцы и военнослужащие Цагаля вынудили палестинцев извлечь из могилы тело и перезахоронить его в другом месте. Корреспондент Кан Хаим Голдидж передает, что палестинцы, проживающие в Кфар-Джеба, согласовали с армейским командованием вопрос о захоронении пожилого человека 80 лет в данном районе. Между тем, поселенцы, в основном жители поселения Санур, заметили похоронную процессию. Они прибыли к этому месту и вступили в конфликт с палестинцами. В командовании Цагаля сообщили, что туда же были направлены армейские подразделения. В их задачи входило разъединение противоборствующих сторон. Инцидент завершен, ведется расследование. Насилие в арабском секторе Израиля. Из населенного пункта Ифтин на севере страны сегодня утром вышла автоколонна, участники которой, как арабы, так и евреи, поддерживают форум семей, потерявших своих близких, погибших в результате насильственных действий на арабской улице. Организаторы сегодняшней акции заявили, что их цель состоит в том, чтобы пробудить израильское общество и вынудить нынешнее правительство предпринять более эффективные меры в борьбе с преступностью в арабском секторе Израиля. Об этом сообщает корреспондент корпорации Кан Эран Зингер. Резкое падение курса доллара по отношению к шекелю. Председатель Совета промышленников и предпринимателей Миран Коэн заявил в интервью корпорации Кан, что столь низкий курс доллара по отношению к шекелю – это катастрофа не только для такой сферы, как хай-тек, но и для всей экономики нашей страны в целом. По его словам, от такого падения курса доллара могут пострадать не только израильские экспортеры, пострадает бизнес и вся промышленность Израиля в целом. К другим темам. В результате дорожно-транспортного происшествия на бульваре Бен-Гурион в Кирьят-Моцкине тяжелые травмы получили две женщины 70 лет. Они были сбиты мини-трактором в тот момент, когда они переходили дорогу. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давида Дом доставила пострадавших для оказания экстренной медицинской помощи в больницу Рамбам в Хайфе. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра жарче обычного для этого времени года, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник небольшое понижение температуры, во вторник вновь потепление. В Иерусалиме сегодня днем 26 градусов, в Тель-Авиве 22, в Хайфе также 22, в Галилее 27, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 34 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

В Израиле отмечают юбилей замечательной певицы. Зовут ее Рита. Певица, актриса, которая родилась в Иране. Ее карьера представляет собой сказочную, почти фантастическую историю. Девочка, которая репатриировалась из Ирана, пережившая трудные времена, превращается, наверное, в самую яркую в свое время израильскую звезду совершенно точно. Она чудесно поет, великолепно танцует, она отличная актриса, образцовая мать, преданная супруга. Таких историй почти нет в израильском музыкальном мире. В этом, как и других составляющих своей карьеры, Рита задала новые стандарты. Тема программы «Это моя страна». Потрясающая, невероятная, талантливая Рита.

0: Рита репатриировалась с семьей из Ирана в 8-летнем возрасте. Жили они в Рамат-Шароне, и она уже с детства была одаренной певицей. Но вот начала проявлять себя и свои способности она на выступлениях только перед призывом в армию, когда и случилось знакомство с ее будущим мужем, которого звали, если вы знаете, Рами Клайнштейн, замечательный израильский композитор, исполнитель, пианист. В армии Рита с Клайнштейном служили в одном ансамбле вместе с еще одной парой, Орной Моше Дац, и другими будущими звездами израильской музыки. И одним из первых, кто разглядел талант именно этой пары, был продюсер Рони Барьон, который пригласил их в 1983 году записать саундтрек к фильму, который продюсировал именно он. По сути, именно эта запись стала их первым альбомом.
1: Шаним шело шамати шум давар мимена

Большим прорывом Риты к признанию публики стал отборочный конкурс Евровидения 86. Ее выступление

«Раб времени», «Еще один одинокий человек» и «Тебе». Это был вообще дорогой проект с участием лучших музыкантов и звукооператоров. Альбом имел грандиозный успех, быстро стал золотым и продолжил отлично продаваться и в последующие годы. К 95-му году, вообще, если говорить о продажах, дело дошло до 120 тысяч экземпляров, но, вопреки ожиданиям, Рита не воспользовалась ни этим успехом, ни тем, что ее выбрали певицей года для развития именно своей поп-карьеры. Вместо этого она сыграла главную роль в мюзикле.

марте 1988 года вышел ее второй альбом. Он назывался «Дни конца». Рами был опять композитором большинства песен этого альбома, в том числе и «Подруга», песни «Подруга» на слова Риты и многих других, и замечательные песни «Я живу себе день за днем» на слова Ханоха Левина и вот этой как раз песни «Ямей о том, дни конца» на слова Цруй Лагов. Альбом этот добился сразу же огромного успеха, и вот на этот раз Рина вышла на сцену с концертами, которые тоже были очень успешны, не думая только о мюзиклах или только о карьере актрисы.

1990. Рита представляет Израиль на конкурсе Евровидения в Югославии. Тогда еще. С песней «Пою на улицах», песни, которые до сих пор любят в Израиле, «Шара Берховод», на слова Цуи Лахов, музыку Рами Клайнштейна, она заняла там всего лишь 18 место. И в том же году Рита сыграла в двух спектаклях. Один в театре «Абима», а другой в театре Бершевы. В феврале 92 года родилась первая дочь Риты и Рами, что вызвало перерыв в ее творческой деятельности. И только в 94-м вышел третий ее альбом под названием «Большая любовь». Рами Клайнштейн сочинил часть мелодий для этого альбома. Среди них красивая очень песня «Белые крылья» на слова Риты. Само вот это заглавное название «Ава Агдула» Якова Ройтблита, текст «И в моем запертом доме». И вот впервые Рита пела относительно большое число песен других композиторов, и среди них ту самую знаменитую, которую, наверное, большинство из нас, приехавших не до 90-го, а в 90-е уже годы потом узнали эту песню «Глубокий синий вечер», «Эрев Кахоль Амок», на слова Мейера Ариэля, на музыку Шломо Идова, который, будучи еще подростком, написал эту песню до своего переезда в Израиль, написал ее на испанском языке и на свою музыку. Мы ее, конечно, сейчас услышим.

Параллельно с концертами Рита занималась и другими проектами. Она записывала песни к фильмам, она выступала на фестивалях, участвовала в телепередачах. Все это очень активно. И, кроме всего прочего, к десятилетию творческой деятельности Риты был выпущен сборник «Остановки во времени». Таково было его название «Таханот Базман». Он включал песни, не входившие раньше в ее альбомы. Это был такой интересный шаг, может быть, рискованный. И среди них песня «Махоль Метураф», «Сумасшедший танец», «Пение сирены», «Бывали ночи» и многие другие. На торжественной церемонии по случаю 50-летия государства Израиль Рита привлекла международное внимание, спев национальный гимн нашей страны, «Атикву». И это вызвало большое количество приглашений из других стран. В 1998-м закончились представления вот этого тура «Агава Гдола», и Рита записала следующий альбом и попыталась возобновить международную карьеру. В 99-м выходит альбом, который назывался «Открой окно». Очень интересный альбом. Рами Кляйнштейн написал к нему большинство мелодий. Среди них вот именно это название «Тифтах халон», «Открой окно», на слова самой Риты, песни «Или да, или нет», «Закрой глаза, брат», «Вечером дня независимости». Много интересных работ было в этом альбоме. Там также были и песни других авторов, и переводы, обратите внимание, с фарси, испанского и португальского. Этот альбом вообще стал одним из самых дорогих проектов в израильской музыке за много лет, в том числе и из-за попыток найти способ бороться с незаконным копированием дисков. Этот альбом «Тифтах Халон», который всегда можно найти и прослушать, и одноименные концерты Риты имели огромный успех.

Еще один интересный был двойной диск, записанный на совместном живом, разумеется, выступлении Риты и Рами Кляйнштейнов. Альбом этот включал совместное исполнение их лучших хитов за разные годы. И в марте 2003-го вышел шестой сольный альбом Риты. Он назывался «Кислород», «Хамцан». Включал он песни Яира Лапида, Цруи Лав, Авивы Геффена, Аркадия Духина и других на музыку Рами Кляйнштейна. Вот в отличие от предыдущих альбомов Риты, тут не было дуэта с Рами Кляйнштейном, а после выхода этого альбома эта пара, Рита и Рами, отправились в турне по Соединенным Штатам Америки, куда ее не хотели впускать на том основании, что она родилась в Иране. И в итоге тогда ей разрешили это сделать только благодаря вмешательству вообще Министерства иностранных дел и посольства нашей страны.

В 2006 году Рита сделала очень интересное шоу с англоязычным названием «One», «Одна». И оно с успехом продолжалось месяц на одной из самых больших сцен страны. Это израильский центр торговых ярмарок и выставок. Постановку этого шоу осуществил Ханох Розен. Она включала, эта постановка, лазерное шоу, 3D, дымовые огненные эффекты. Проходила с участием 40 танцоров, акробатов, актеров. Это был фурор в Израиле. Тогда было продано более 100 тысяч билетов. Спустя 5 лет, это уже было 2008, Рита издает свой 7-й альбом под названием «Ремазим». Догадки, мысли, намеки. Он сразу стал платиновым.

Я живу себе день за днем. Слова Ханоха Левина, музыка Рами Клайнштейна. Я живу себе день за днем, пуская свои дни по ветру. Люди вокруг меня женятся, и я тоже хочу немного отдохнуть. Говорят, что наша земля вертится вокруг своей оси, а где моя ось? Вертеться — это страшная вещь. Не так уж красиво, и уже не девочка. Зато я знаю кое-что об этом мире. И если он серьезно, если он только захочет, ради одного слова, я готова отдать все.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Корреспондент корпорации Кан Итамар Маргалит передает, что американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Россия активно помогает Ирану в деле восстановления его военного арсенала и в том числе в деле производства беспилотных летательных аппаратов. Газета «Нью-Йорк Таймс» в частности указывает, что соответствующие материалы поставляются в Исламскую Республику из России по Каспийскому морю, что помогает режиму аятолл обойти морскую блокаду, введенную Соединенными Штатами в Ормузском проливе. Кроме того, журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» подчеркивают, что контроль за происходящим в акватории Каспийского моря могут осуществлять только те государства, у которых есть непосредственный выход к Каспийскому морю. По этой причине, указывает «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты лишены какой бы то ни было возможности поддерживать блокаду Исламской Республики на данном направлении. Глава правительства Катара, исполняющий также обязанности министра иностранных дел этой страны Мухаммад Аль-Тани, провел телефонную беседу с министром иностранных дел Египта Бадером Абедом Аль-Ати. В ходе этой беседы они обсудили возможные пути окончания военных действий в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Корреспондент корпорации КАН Гайма Аян передает, что об этом сообщили высокопоставленные чиновники Министерства иностранных дел в Дохе. Как отмечается, в ходе беседы с Абедом Аль-Ати правитель Катара Аль-Тани указал на важность посреднических усилий, цель которых – это не только окончание войны, но и установление режима стабильности и безопасности во всем ближневосточном регионе. Некоторое время назад средства массовой информации Ливана сообщили о новых атаках Цагаля. Удары были нанесены по деревне Аль-Мансури, которая расположена на побережье к югу от города Тир. Кроме того, поступила информация и об атаках Цагаля на деревню Аль-Абасия, что расположена к северу от того же города. Данную информацию передал корреспондент КАН Гайма Аян. Только что ливанские источники, близкие к Хизбалле, сообщили о десятках пострадавших в результате ударов ВВС Цагаля по жилому зданию в деревне Сахсахия, которая находится между городами Сайда и Тир. По словам источников в Ливане, всего было осуществлено не менее 5 атак Цагаля. К другим темам. Председатель Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Адханом Джебрейзус прибыл в Испанию, чтобы принять участие в завтрашнем совещании на острове Тенерифе. Туда были доставлены пассажиры с морского судна, на котором был выявлен хантавирус. На своей странице в социальной сети X Джебрейзус написал, что на данный момент среди других пассажиров этого корабля хантавирус обнаружен не был. Всего на голландском судне находились более 140 человек, включая пассажиров и членов экипажа. Корабль прибудет в порт Тенерифе завтра на рассвете. Корреспондент корпорации КАН Итамар Вишенко передает, что пассажиры, граждане Испании, спустятся с борта судна первыми и будут доставлены в изолированное место. Министр внутренних дел Испании указал, что остальные пассажиры корабля спустятся на сушу только тогда, когда за ними прибудут самолеты из их стран. Всего к настоящему моменту от хантавируса скончались 3 пассажиров. И в заключение о погоде. Завтра дальнейшее повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится, во вторник вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 25, в Галилее 28, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 35 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Очень рада нашим встречам на волнах радио КАН РЭКА. Друзья, напоминаю, что наша программа посвящена полуторному поколению и новым репатриантам. Театр и кино, интересные профессии, новая музыка, свежий взгляд на традиции, социальные сети, активизм и многое другое – все это в нашем эфире каждый четверг в 4:05. Итак, что у нас с вами сегодня? Сегодня с нами будут Полина Пахомова-Коган, актриса театра и кино, актриса театра «Гешер» и преподаватель, сооснователь школы практик «That School». Мы обсудим ее путь в Израиль, работу в театре в стране исхода и здесь у нас, а также новый проект «Актерскую школу практик» для непрофессионалов, где через тело, игру, психологические и актерские техники можно лучше узнать себя и раскрыть свой внутренний мир. Эли Голосовский, создатель проекта «Ветераны». В преддверии 9 мая, Дня Победы, праздника со слезами на глазах, мы поговорим о том, как сегодня отмечают этот день ветераны Второй мировой войны в Израиле, почему так важно сохранять их истории и свидетельства, и о людях, которые продолжают хранить память о войне для следующих поколений. Екатерина Ройс – художница, иллюстратор и автор детских книг. Поговорим о ее новой выставке «Пока не наступило завтра», которая открывается уже на следующей неделе. О скетчбуках, как дневнике памяти, книжной иллюстрации, творческих поисках и ценности несовершенства в искусстве. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и очень по-разному. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня актриса театра и кино, актриса театра «Гешер», преподаватель и сооснователь школы «Практик That School» Полина Пахомова-Коган. Полина, добрый день!
1: Здравствуйте, всем хорошего дня, здрасте.
0: Хорошего дня, привет. Я очень рада, что ты с нами сегодня, Полин, потому что у вас новая школа актерских практик, интересно об этом поговорить. Но, наверное, перед тем, как мы начнем, я хочу тебя спросить, как складывается твой профессиональный путь в Израиле, потому что ты приехала относительно недавно.
1: Да, я здесь уже почти 3 года. Сначала было не просто, как всегда, но... Поначалу меня подхватил театр «Фулкр», который тоже, это был эмигрантский театр, он и есть, русский театр, мы играли на русском, мы играем, вот в июне тоже будут спектакли. Мы начали такую маленькую кашу театральную вместе, потом потихоньку начали знакомиться, и я попала в «Гешер», показалась, кастинги и так далее. Вот сейчас я уже работаю в театре как 1.5 года в труппе. Играю много, приходите.
0: А в каких постановках ты играешь на сегодняшний день?
1: Опять ваншоу, это «Преступление, наказание», «Крум», «Альтистекеля Хова», это «Не смотри назад». Сейчас мы будем репетировать спектакль с Крымовым, если знаете, кто это, очень-очень большой русский режиссер. Ну, у нас есть какие-то еще планы.
0: Ты играешь на иврите?
1: Да.
0: Ну, расскажи нам немножко, как этот экспириенс, да? Ты же, то есть, столько лет играла на русском языке, вдруг играть на новом языке, который ты учишь, может быть, уже выучила. Какие ощущения, то есть, как войти в роль нового языка?
1: Как сказать, я стараюсь чувствовать смыслы в первую очередь. И, конечно, язык, с одной стороны, тормозит, внутренне, а с другой стороны дают такую очень сильную концентрацию на том, что ты говоришь, на том, что ты делаешь. То есть там внимание вообще 200%. Ну, как заново учишься, что делать? Еще, наверное, музыкальный слух мне помогает.
0: Помогает.
1: Я думаю, да. Ну, конечно, я не выучила язык, как сказать, что я свободно выучила. Я думаю, что это нереально за три года, но мы туда стремимся.
0: Да, ну да, ну дорогу, так сказать, можно пройти, и ты ее идешь, это самое главное. Скажи, Полин, хочу тебя спросить, а вот насколько отличается театральная среда в Израиле от той, которой ты привыкла раньше, потому что ты много играла и много снималась, да, в России?
1: Я работала в «Современнике». Понятно, что она отличается просто потому, что есть менталитет немного, вообще другая погода, я не знаю, даже по-другому, вот просто люди другие.
0: Дух по-другому, другой, дух другой.
1: Да, просто другие люди, поэтому здесь чуть другие темы, другое ощущение, другая атмосфера.
0: А какие, например, дай нам какой-то пример, потому что, ну, мы же, так как мы не все играем в театры, то нам тяжело представить, да, вот чем отличается. То есть нам понятно, конечно же, да, что люди другие, и страна другая, и язык другой.
1: Но мне здесь теплее, вот так вот.
0: Теплее.
1: Если мы не берем сейчас там про профессионализм, потому что профессионализм, ну, вот такое дело, один менее талантливый, другой более талантливый, и везде есть такие люди, это... что вот здесь там лучше, а здесь хуже. Но самое главное, ну, мне по-человечески здесь сильно теплее, например, внутри труппы Гешера с артистами. Тебя все очень поддерживают, когда я только пришла и не знала совсем язык, то очень тепло меня приняли. Не только меня, а просто потому, что, мне кажется, да, ну, вот менталитет.
0: Ну, вот люди такие.
1: С теплотой, да, открытостью, поддержкой. При этом, если что-то не нравится, конечно, тебе тоже это, об этом скажут.
0: Ну да, то есть есть другая
1: открытость.
0: Сторона. Другая сторона
1: открытость.
0: Тоже есть, да. Ты знаешь,
1: ну,
0: то,
1: это
0: что,
1: прекрасно.
0: Да, ты знаешь, то, что ты говоришь, многие, вот мы слышим и в нашей программе, и в общем, в других программах очень многие относительно новые репатрианты, да, говорят о том, что действительно чувствуется вот какая-то теплота и открытость людей. Конечно, у этого есть другая сторона, да, когда тебе говорят что-то, да, там лезут тебе в душу, да, простым языком. Можно сказать, я не говорю, что сейчас о театре, а в общем, да, очень часто, да, то есть такая, чувствуют, что вы близки, тебя можно спросить все, что хотят, хотя это чужой человек, да, но он чувствует себя с тобой достаточно близок, но, с другой стороны, действительно, это тепло, и особенно в начале, да, в начале пути, или в новой стране, или в новом театре, или на новой работе, или даже в новом жилом доме.
1: Поддержка, ничего нельзя сказать, это правда. Вот, я не знаю, как в России, наверное, тоже отличается, но это более точно. В нашей как бы советском пространстве не конкретные страны, просто вот другое здесь чуть-чуть в хорошем смысле.
0: Да.
1: Такое очень открытое, поддерживающая атмосфера.
0: Ну да, ну да. А скажи, а какие роли ты хотела бы вот сыграть именно в израильском театре?
1: В израильском театре.
0: Да, здесь. Здесь. Ну, может быть, за границей ты тоже хочешь что-то сыграть, но вот у нас здесь. Ты о чем-то мечтаешь, наверняка есть какие-то роли, которые ты бы сказала, ох, как хочется сыграть там, я не знаю. Анна Каренина.
1: Не знаю, может быть, какую-то... Ну, Анну Каренину уже играют сейчас, но, не знаю, ну, да, какой-то широкой мысли и действия человека, ну, не знаю, как Жанну д'Арк, Эдит Пиаф мне очень нравится. То есть какие-то такие судьбы интересные. Но это как жизнь сложится. Бывает, приходит какой-то материал, который ты совсем не ожидал. Вот сейчас в театре будут делать братьев Карамазовых, кто и когда, это я не могу разглашать, но это тоже там очень хороший материал. Может быть, дядя Ваня будет Чехова. То есть такие глубокие темы.
0: Да, глубокие темы, глубокие персонажи.
1: Да, с другой стороны. Вот Соню в «Дяде Ване» я бы с удовольствием сыграла.
0: Ну что ж, мы тебе это пожелаем. Скажи, пожалуйста, а как ты готовишься к роли? Ты знаешь, это всегда так интересно, когда актеры, актрисы рассказывают, как они готовятся, как они входят в роль, да? Даже не готовятся, а именно входят в роль, вот перед тем, как поднимаются на сцену, да? Это какой-то внутренний баланс надо найти или что происходит, вот чисто на психологическом уровне?
1: Ну, мне кажется, вообще для театра это такая вещь, репетиции, самый важный период. И как нас учили, что когда как раз ты поднимаешься на сцену, уже об этом сильно думать не нужно. Угу. Это как накопленная жизнь в течение репетиции, в течение дней, пока ты с этим ходишь, живешь, как это делается, какой этот человек может быть, ну и так далее. Сцены я могу уже использовать, уже что есть, и то, что копила и вырастила в себе внутри за этот период, и я должна набрать носится, нас научили обнуляться, чтобы выйти легким, как будто бы сегодня это первый раз. Посмотреть на это ситуацию новую и себя, и того состояния, которое здесь сейчас. Я вот по второму образованию психологическую степень закончила и, например, занимаюсь дыхательными практиками. Мне это очень помогает восстановиться и концентрироваться, успокоиться, набраться энергии и, ну, чтобы быть внятной для большого зала людей.
0: Для большого зала.
1: Вот энергия нужна.
0: Это интересно то, что ты рассказываешь, потому что вот ты говоришь, да, ты накапливаешь в себе, да, роль, да, во время репетиции, пока ты живешь, да, проживаешь через себя какую-то жизнь, и потом ты выходишь на сцену, надо как будто бы заново, как будто бы в первый раз, да, то есть проживаешь это еще раз. Да, ну и дыхательные практики, они, конечно, помогают не только в актерском деле, а также в повседневной жизни. Я хочу с этого перейти.
1: Ну, особенно в наше время.
0: Да, о, да. В наше время вообще, мне кажется, все, что помогает, за это надо держаться двумя руками. И ты знаешь, давай перейдем от этого плавно к вашей вот действительно новой школе актерского мастерства That School, потому что актерские практики, мне кажется, они помогают не только в театре, а в жизни тоже, да, то есть можно переносить практики из жизни на сцену и со сцены в жизнь. Расскажи нам немножко об идее и вообще, что происходит?
1: Да, мы в какой-то момент мы последователи такой школы Gogol School в Москве. Она была при Гоголь-центре, при Большом театре. Эта школа тогда открылась в целях того, чтобы работать не с артистами, а как раз с людьми. Я сейчас вижу в этом большую даже ценность, чем работать с артистами, потому что есть специализированная школа для артистов. А мы через очень разные телесные, двигательные, игровые, дыхательные практики. Mm-hmm. То есть у нас есть очень разные программы. Вот мы уже несколько лет, на самом деле, этим занимались. Просто с такой периодичностью делали больше мастер-класс. То есть это единоразовое, например, вечер, когда ты приходишь, и у тебя есть тема, например, чувство и чувствительность. Это для тех людей, которые, у которых, например, есть какая-то нервозность, которым сложно успокоиться, которым есть маленький контакт с телом, они там, не знаю, сложно засыпают, или они, ну, как бы на прикосновение реагируют резко. Ну, то есть много напряжения в теле. И вот 4 часа мы делаем всевозможные практики телесные, игровые, только на эту тему, где ты расслабляешься, улетаешь, у тебя есть коммуникация с партнером, безопасные абсолютно. И люди, конечно, очень вдохновляются. Есть темы другие, там, более веселые, когда тебе нужно выйти из зоны комфорта, проявить себя, для тех, кто выступает много, для тех, кому нужна, там, например, речь, проявленность. Просто сейчас мы большой курс на 2 месяца, вот с 11 числа он начинается. Нам.

0: Тоже можно найти информацию. Можно сказать, что Dead School — это такая актерская школа практик для непрофессионалов, правильно?
1: Вообще даже не для актеров. Кто хочет готовиться к поступлению, например, или где-то в детском театре, то это им тоже очень подойдет.
0: Да, и у вас, то есть через тело, да, как ты говоришь, игру и какие-то психологические игры тоже, да?
1: Да.
0: Мне кажется, можно лучше узнать себя, да, и раскрыть какие-то внутренние ресурсы.
1: Именно. Сталкиваешься со собой, своими страхами, и есть безопасность. Пространство, где ты можешь себя попробовать, потому что есть социальный миф, в котором мы все время есть, играем роли, там, я папа, я директор, и ты от этого не можешь избавиться, ты не можешь стать ребенком.
0: Да, а тут это чистая игра. По-дурацки,
1: да, смеяться. Mm-hmm. В общем, очень открывающие практики себя самого.
0: Да.
1: Напоминающие о себе.
0: Да, красиво сказано. Ну, и вот как мы сказали в начале, да, разные такие практики из мира театра, да, театральной практики, их можно переносить потом. Да, можно переносить это в повседневную жизнь, и это помогает, мне кажется, легче идти по жизни. Ну что ж, актриса театра и кино и сооснователь школы Dead School Полина Пахомова-Коган, большое тебе спасибо и удачи. Удачи вам.
1: И спасибо вам. Было очень приятно. Приходите.
0: Спасибо. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам в эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. Ну что ж, друзья, в преддверии 9 мая, Дня Победы, праздника со слезами на глазах, я пригласила сегодня пообщаться Эли Голосовского, создателя проекта «Ветераны». Эли, добрый день.
1: Здравствуйте. Привет, Лена.
0: Эли, я тебя, во-первых, поздравляю в преддверии праздника Дня Победы.
1: Спасибо. Тебе тоже.
0: Спасибо. Эли, мы с тобой почти каждый год, я думаю, общаемся уже много лет, 9 мая или несколько дней до этого, потому что ты много лет работаешь, да, в свое свободное время, волонтеришь, да, как говорится, на сленге с ветеранами. Расскажи про твой проект «Ветераны».
1: Конечно. Я последний, наверное, лет 15-16, где-то так, я просто записываю интервью с ветеранами и публикую их на иврите, и видеозаписи публикую с субтитрами. Но я думаю, самое важное, что было за последние вот эти, я не знаю, 15-16 лет, это что были организованы сотни встреч с фронтовиками, и все встречи были или как бы на иврите, если человек говорит на иврите, или на английском. Если говорить только на русском, то это было всегда с волонтерами, с моей странички, которые переводили, или я, или они. И каждое 9 мая я публикую, как бы, ну, в этом году это уже, к сожалению, менее релевантно, но публиковал, по крайней мере, каждый год карту всех митингов и парадов, где можно встретить этих людей. Да. Единственная задача проекта — это чтобы, пока эти люди тут, чтобы они знали, что их помнят, и главное, чтобы у людей, которые тут рядом с ними живут, чтобы они знали, что эти люди все еще тут и могли их спросить вопросы.
0: Да, и знали о той войне, и знали о том героизме. Да, Эль, я знаю, я слежу за твоей деятельностью уже очень много лет, может быть, все эти 15 лет, о которых ты говоришь, и действительно, ты вложил очень много своего свободного времени и в записи, и во встречах с ветеранами, и в том, чтобы донести, да, для ивритоязычной публики их истории. Я хочу тебя спросить, а с чего все началось? Потому что мне кажется, это было еще в армии, когда ты начал заниматься, когда твой проект, собственно, начался.
1: Да, я даже не знаю, это тяжело назвать проектом, потому что мне кажется, что...
0: Это дело твое, это дело твоей жизни последние годы, да, это, скорее всего, что-то такое.
1: Да, ну, я не уверен даже, как это назвать, но я думаю, с детства мне так, я просто был уверен, что я просто этим людям должен, и более того, что просто в нашей истории не было... Наша имеется в виду просто человеческой истории, не было более просто великих героев, чем эти люди. И тот факт, что их можно просто, они еще были молодые, что их можно просто встретить на улице случайно, просто с ними поговорить, ну это просто было уму непостижимо. Mm-hmm. И каждый год 9 мая у меня оба дедушки мне с ним помогали. Мы ездили сначала в Натанию на День Победы, потом в Иерусалим на Большой Парад. И я как бы даже не знал, как к этим людям не обратиться, не поговорить, как бы... Просто были великие, огромные. Я был маленький, я даже не знал, что им сказать и как спросить. Поэтому я начал брать с собой свою камеру, и как-то через камеру это было проще. Я делал их не портреты, и как бы было так легче уж. Я мог взять их номер телефона и потом заехать к ним, чтобы завести им портрет в рамки и как бы так их поблагодарить. И на каком-то этапе мой дедушка просто сказал: послушай, вот на каждой такой встрече спроси несколько вопросов, запиши какую-то историю. И возьми с собой, тогда это еще была кассета, как бы запиши на кассету ваш диалог.
0: Эти рассказы.
1: Да, именно. И вот со временем я просто вдруг понял, что некоторые люди, у которых я был, которые были молодые, сильные, все помнили, они исчезли, и я был единственный, у кого была эта запись. И я понял, что если я сейчас буду ждать, чтобы какая-то, я не знаю, государственная организация начала этим заниматься, то просто никого не останется.
0: Поэтому... То есть ты просто встал и сделал это сам, да, то есть ты предприниматель, да, этого действительно большого проекта. Ты прав, даже проект — это какое-то маленькое слово для этого, да, это, скорее всего, дело, очень важное дело, которым ты занимаешься на протяжении уже многих лет. Скажи, пожалуйста, то есть дедушка тебе помог, да, он подсказал тебе, как это все вести?
1: Абсолютно точно. Он заметил, что у меня огромная проблема с тем, что я просто стою и не знаю, что сделать. И он был прав, потому что так бы, да.
0: Но он тебе помог. Скажи мне, а как ты находишь, да, вот как ты выходишь на ветеранов, как ты находишь людей на протяжении всех этих лет?
1: Знаете, вот было так, что вот те несколько первых людей, у которых я взял номер телефона, чтобы им завести портреты, для начала через них я просто встретил других ветеранов. Но я думаю, тот, кто мне помог больше всех, это Моше Шпицбург. Он редактор газеты, которая до сих пор публикуется, «Голос инвалидов войны». Я просто в какой-то русской газете увидел, мне дедушка, второй дедушка, переслал просто статью, где было написано, что в Хайфе приезжает какой-то корабль, и какие-то, как бы, имеется в виду, не знаю, какие ветераны, но там они будут. И был какой-то номер телефона. Я позвонил на этот номер, и мне ответил Моше Шпицбург, и он сказал: послушай, если ты говоришь на иврите, и тебе интересна эта тема, ты нам очень нужен, потому что ветеранов много, нам нужно много всего переводить, у нас газеты, у нас публикации, поэтому приходи к нам и поговорим. И он просто, благодаря нему, я как бы этой организации где-то с 2013 года помогаю, чем я могу, конечно. Я на связи был, по крайней мере, с 11 разными как бы городскими отделениями этой организации. И через Моше я в итоге получил все номера телефонов и председателей, и самих фронтовиков. И как бы, по большому счету, так много людей в итоге и мне помогли, и твои ребята. Вот во время короны, например, у меня были номера всех ветеранов, но я ничего сам не мог сделать. Я не мог сам, сидя дома, взять и обзвонить и помочь тысячам фронтовиков. Но благодаря твоим, Лена, конкретно твоим волонтерам и твоим, и из других групп, мы в итоге обзвонили не только всех ветеранов, а к ним в итоге перезванивали каждый день. Спрашивали, чем можно помочь, чтобы они не заразились, чтобы они не вышли из дома.
0: Поэтому у нас был проект в свое время, помощи через мою группу. Это правда. Спасибо большое, Эль, что ты это напомнил. Я хочу тебя спросить, у тебя собралось очень много материалов. Где они, куда ты их куда-то переводишь, они остаются у тебя. Что с ними будет, с этими материалами, с этими фотографиями, с этими записями?
1: Знаешь, для начала это настоящая проблема, потому что с одной стороны, мне тяжело это назвать проектом, потому что это не организовано совсем, потому что это только я и только когда у меня есть на это время. Но с другой стороны, проект, так ты правильно сказал, это маленькое слово, потому что так много разных видов деятельности и так много разных людей, которые мне каждый год помогали и помогают, и поэтому это сложновато даже, я не знаю, как это даже назвать. Но факт, что у меня собралось сотни интервью записанных, некоторые аудио и видео. И понятное дело, что я сам не могу просто это все обработать, это у меня займет годы. Но я связался еще 7-8 лет назад с Яд Вашем, я им сказал, что я им тогда передал все, что у меня было, и передаю постепенно все, что у меня есть. Но если честно сказать, как бы моя, я не знаю, как это назвать, это не работа, но моя работа, она именно как бы рассказать истории тех, кто живы.
0: Да, твое дело.
1: И напоминать о них, пока они тут. Да, поэтому, если честно сказать, понятно, что нужна огромная помощь с тем, что как бы выставить те ролики и те интервью, которые именно сделаны с теми людьми, которые сейчас живы.
0: Конечно.
1: Но я не сильно задумываюсь, что будет с этим потом.
0: Да, но хотя это важно тоже сохранить.
1: Есть музей в Латруни, кстати, это очень важное дело, потому что Цвика, генерал израильской армии, он открыл совсем недавно музей в Латруни, серьезный музей, огромный музей, куда приходят каждый день солдаты, дети, школьники, и он посвящен именно воинам, евреям Второй мировой войны. И понятное дело, что туда передают уже все материалы. Поэтому это вот самый лучший ответ. Это все будет жить там.
0: Да.
1: Но как бы мое дело, это пока эти люди тут.
0: Да, рассказывать их истории. Ты выставляешь все на своей страничке в Фейсбуке. Расскажи нам, как найти эту страничку.
1: Просто написать на иврите слово «ветераны».
0: И можно найти эту страницу со всеми материалами. Скажи, пожалуйста, Эль, во-первых, ты делаешь святую работу уже очень много лет, проводишь это святое дело, другими словами это не назвать. Большое тебе за это спасибо. И я хочу тебя спросить, ты знаешь, вот в последнее время очень много говорят, вот как относиться к 9 мая, многие начали отмечать это 8 мая, а не 9 мая и так далее. Мне интересно, изменилось ли твое отношение к этому дню за последние годы в свете всех событий, и изменилось ли отношение ветеранов?
1: Знаешь, Лен, это в итоге политика, я думаю, что это просто, понятное дело, что это важно, но это никак не связано с 9 мая 45 года, и мне не важно, когда это отмечают, как бы, по-моему, мне наоборот, я по жизни вообще-то, мне все эти церемонии, флаги, речи, это никогда меня никак не задевало и никак не впечатляло. Мне казалось, что это вот как раз та опасная вещь, из-за которой люди поколениями не сидят и не разговаривают с этими людьми. Они просто приходят на какую-то церемонию, смотрят на какое-то официальное чествие и говорят какую-то речь, и на этом это заканчивается. Я абсолютно в этом, если честно, не заинтересован. То, что мне интересно, это чтобы ребята могли подойти к фронтовику на улице хоть 8 марта, это неважно когда, и с ним поговорить, с ним сесть, или у него дома, или где угодно. Вот эти, как бы, мне абсолютно неважно, когда отмечается этот день, и более того, я, если у меня было больше времени, этим занимался бы весь год. И в те годы, когда у меня было много энергии и много времени, этим занимался весь год. Поэтому для меня после 9 мая это еще одна дата, когда это можно людям напомнить, когда можно обратиться к журналистам и сказать: ребят, вы об этом никогда не пишете, но вот есть как бы резон. Там 80-81 год победы, давайте напишем. Но кроме этого, я думаю, мне лично как бы это, как бы я этим совсем не... совсем об этом не занимаюсь.
0: Эли, скажи,
1: а... я думаю, как бы тем, кто там были, они вспоминают тот день, как бы этот день можно отметить и в другую дату, но они вспоминают 9 мая именно 45-го года. И более того, для многих из них это не то, что 9 мая конкретно. Вот, например, вчера я был у Виталия Полунова, ему 102,5 года. Он помнит все. Для него День Победы вообще-то 17 мая, потому что он продолжал воевать до 17-го.
0: Что ты говоришь?
1: И также Израиль Гитман, который живет в Рыховоте, ему 100 лет. Для него тоже 9 мая это не День Победы, потому что у него бои с немцами в лесах вокруг Берлина продолжались еще после Победы. Поэтому мне кажется, что даже тем, кто там были, они не настолько зацикливаются на вот этой одной дате.
0: Вопрос не в дате, а вопрос в самой Победе и что было до нее.
1: Да, и более того, мне кажется, что те люди, которых вспоминают вот только раз в году в какую-то дату, неважно, 9 мая или 8-го, и чем они более, как бы, здравые в уме, тем это им менее нравится, потому что когда человека вспоминают только раз в году, приходят, выдают ему цветы, говорят какую-то речь, и ни вопроса не спрашивают про него, не помогают ему ни с чем, то это, они к этому очень цинично относятся, если правду сказать. Им очень классно, когда люди правда интересуются, когда правда помогают, когда правда звонят, когда приходят, когда спрашивают конкретные вопросы.
0: Скажи, пожалуйста, а много еще ветеранов с нами?
1: К сожалению, нет. К сожалению, в каждом городе остались просто считанные люди. Это даже тяжело себе это представить, что мне казалось всю жизнь, что эти люди
0: вечны.
1: Ну, не может быть по-другому. Если они там выжили, то что это для них достичь там 100 или 120 лет, это кажется как бы... Но, по большому счету, мне кажется, что мы настолько как бы, счастливые, что мы застали этих людей, потому что когда-то мне казалось немыслимо встретить человека, которому 100. А теперь нет в Израиле ни одного ветерана, может, кроме пару людей, которые были партизанами, которым не 99, 100, 101, 102, 103 года.
0: Что ж, мы пожелаем им крепкого здоровья и долгих лет жизни. А тебе, Эли, мы пожелаем сил продолжать твое святое дело, которое ты делаешь уже очень много лет, да, и мы следим за этим и говорим об этом с наступающим праздником.
1: Спасибо. Тебя тоже, Лена.
0: Спасибо большое. Эли Голосовский, создатель проекта и дела «Ветераны». Всего хорошего.

смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи.

0: в одном.
1: Добрый день, друзья. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художница, иллюстратор и автор детских книг Екатерина Ройс. Катя, добрый день.
2: Добрый день, Лена, очень приятно.
1: Добрый день, очень приятно, рада, что ты сегодня с нами. Кать, ты знаешь, вот мое внимание привлекло название твоей выставки, которая открывается 16 мая, она называется «Пока не наступило завтра». Мы о ней совсем скоро поговорим, а пока что я хочу тебя спросить, когда ты поняла первый раз, что ты хочешь стать художницей?
2: Лет в 5, наверное.
1: Лет в 5? То есть, когда все рисуют, да?
2: Я была очень уверена в этом, заявила про это родителям, и они были не очень рады, кажется.
1: Да, я как раз хотела спросить, как отреагировали на это родители?
2: Дело в том, что у меня в семье половина музыканты, половина всякие врачи, фармацевты. Люди с нормальными профессиями, поэтому они, наверное, всерьез-то не очень восприняли.
1: Да, но
2: я в итоге все равно к этому пришла.
1: Но ты к этому пришла, но у тебя был интересный путь. Расскажи нам немного о нем.
2: Дело в том, что да, в детстве я училась в музыкальной школе. Дедушка у меня директор музыкальной школы, был директор дома музыки до 30 лет. Поэтому я училась по классу фортепиано, потом даже играла в какой-то рок-группе.
1: А, серьезно?
2: Да, училась при этом на рекламщика. Потом пошла в аспирантуру, изучала Холокост, в общем, что-то такое невероятное совершенно.
1: Аспирантуру по какой теме?
2: Социальная философия у меня была, да. И параллельно пошла в художественную школу учиться на вечернее отделение для взрослых, закончила ее и много сама рисовала, в итоге пришла. К сегодняшнему дню, к выставке, которую мы обсуждаем.
1: Да, очень многогранный такой путь у тебя получился. Но, знаешь, все, что мы учим, мне кажется, на протяжении нашего пути, это все так или иначе влияет, да, на наше восприятие мира, на наши другие профессии, если мы их выбираем и так далее. Да, я, например, когда-то училась актерскому делу, кроме всего прочего, и биофармацевтики и так далее, и мне кажется, что все находит себе место со временем. Кать, скажи, пожалуйста, а почему тебя именно привлекла иллюстрация детских книг? Мне кажется, это так мило.
2: Ну, это соединяет две мои страсти, наверное, к чтению, с одной стороны, и к рисованию. Ну и плюс у меня стиль такой, мне кажется, мне удалось что-то такое очень детское в нем сохранить.
1: Какую-то наивность, какая-то наивность чувствуется, да?
2: Хотя было время, когда писала маслом большие холсты, это было что-то такое довольно реалистичное, академическая база у меня тоже есть, но я от нее отошла.
1: То есть
2: я думаю, характер...
1: Зарисовки такие, да, тебе понравились больше. Кать, скажи, пожалуйста, давай поговорим так несколько слов о твоей книге «Мышонок Алекс». Он вошел в шорт-лист Болонской книжной ярмарки. Давай поговорим немножко о нем.
2: Давай.
1: Что это за мышонок такой?
2: Я думаю, все персонажи, которых мы создаем, это немножечко мы сами. Поэтому в каком смысле этот мышонок, это, наверное, я.
1: Как интересно.
2: Да, это история про мышонка, который всю жизнь жил в клетке. В какой-то момент выбежал из нее и обнаружил, что весь мир выглядит совсем не так, как он представлял. Но нет никаких решеток на окнах, никаких рубашек в клеточку его хозяина. Это все оказалось совсем иным.
1: А в чем это похоже на тебя? То, что ты пришла к искусству, да, после того, что разное пропробовала?
2: Я думаю, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, история репатриации.
1: Ага.
2: Потому что, ну, это произошло в достаточно взрослом возрасте, в 27 лет, после долгих размышлений, переживаний. И это тоже такое помещение себя совсем в другой мир, в другой климат, в другой язык, в другую среду, потому что я до этого жила в Сибири.
1: В Сибири. Да, ну, да, отличается, конечно, Израиль от Сибири, что уж тут говорить.
2: Да, ну и у меня в детстве была тоже такая мышка, которая однажды со мной в школу сходила, залезла в мой рюкзак, и я ее принесла.
1: Серьезно?
2: Случайно, да-да. Поэтому это такое, то, что ты вначале говорила, что мы все, весь свой опыт как-то сводим к одному знаменателю, да, что-то потом из этого рождается новое.
1: Да, мне кажется, это все влияет на нас как на личность, в конце концов, да, то есть если это даже не прямая какая-то, да, вот мы учили это, и вот вам результат, да, но это влияет на наше восприятие мира и все, что мы творим в этом мире.
2: Конечно, это такой бесконечный рассказ о том, что мы когда-то видели, возможно.
1: Слушай, мне интересно, вот ты сказала, да, эмиграция, ты приехала сюда в 27 лет, действительно, такой уже взрослый возраст. Как для тебя было вот, да, вот восприятие, да, если мы уже говорим о восприятии, восприятие Израиля, вот там первый год, например, после Сибири?
2: Было сложно, но я знала, куда я еду. То есть я ехала не от, я ехала к, ехала по большой любви. И опять же, возвращаясь к истории про опыт, поскольку я много переезжала, ну, с квартиры на квартиру, это я не могла с собой привезти холсты какие-то огромные. Я перешла как раз на маленькие блокноты. То есть просто потому, что это было удобно, и можно было перевозить с места на место.
1: Да,
2: и,
1: то есть,
2: собственно,
1: такие
2: поэтому я и начала так рисовать, да. И в итоге это вылилось в формат, на который я ушла. И на материалы, которые я стала использовать, на палитру. То есть это все очень-очень связано.
1: Угу. Слушай, я хочу тебя спросить, а вот, то есть ты, да, мы немножко поговорили о твоей дороге, ты занимаешься сейчас только искусством или еще какие-то, или еще чем-то занимаешься?
2: Я преподаю, можно сказать, что только искусством, но я преподаю это, то есть у меня есть уроки, частные ученики, разные мастер-классы, которые я делаю, плюс у меня маленькая дочка, там тоже пространство для всякого творчества много.
1: Это точно.
2: Ну и недавно к музыке начала постепенно возвращаться, тоже моя большая страсть.
1: А, то есть, возможно, попадешь опять в какой-то рок-бенд, да?
2: Все может быть.
1: Может быть. Может быть. Слушай, давай поговорим о твоей выставке, пока не наступило завтра. Во-первых, название. Я всегда заостряю внимание на названии. Мои радиослушатели это знают, потому что это интересно, да? То есть мне интересно, почему именно такое название было выбрано и как отражается выставка и картины в этом названии. Пока не наступило завтра. Что ты имела в виду, когда ты выбирала это название?
2: Я думаю, что имеется в виду попытка заморозить мгновение, которое происходит сейчас. Да, то есть мы все сейчас живем в такой обстановке, в таком тревожном ожидании этого завтра.
1: Да.
2: И мне кажется, что сегодня сохранять какую-то радость, вот видеть какие-то прекрасные моменты, которые происходят, что-то красивое, это некоторый вызов, это то, что требует мужества.
1: Да.
2: То есть это такая радость, которая тоже требует мужества, когда ты не знаешь, что будет завтра и так далее.
1: Да, найти себе силы радоваться, да? То есть,
2: конечно,
1: найти
2: и для
1: себе
2: меня
1: силы.
2: Вот эти рисунки, которые выставлены, будут показаны на выставке, да, представлены, это как раз попытка заморозить радость, поймать мгновение, потому что это наброски, зарисовки, всякие творческие поиски, очень что-то неповторимое и такое полное ошибок. Ну, это как внутренняя художественная кухня такая. Но это попытка запомнить еще то, как сегодня все выглядит. Мне кажется, если каждый день что-то хорошее искать,
1: то можно
2: не
1: найти.
2: Думать тревожно о завтра, то вдруг выясняется, что, во-первых, можно найти, а во-вторых, что вся жизнь, она достаточно радостная все еще.
1: Да.
2: Несмотря на вызовы внешние, но и внутренние, которые они тоже рождают.
1: Конечно, конечно, да. Да, в жизни, конечно же, очень много хорошего, но, ты знаешь, мне кажется, это как когда говорят о чудесах. Да, вот мы... Я вспоминаю, всегда говорю это в Хануку во время эфира, что на Хануку, да, всегда говорят о чудесах. Но это недостаточно, чтобы чудеса происходили. Их еще надо уметь заметить. И мне кажется, то же самое, когда мы говорим о чем-то хорошем, да? То есть хорошее и радостное в нашей жизни, в нашей действительности, в нашей внутренней, да, внутреннем мире, это надо уметь замечать и научить себя это замечать.
2: Конечно, это то, чему я учусь, в общем, весь период, наверное, всю свою жизнь. Потому что я когда-то услышала такое интересное выражение. Кто-то из писателей, по-моему, сказал, что радость, вот она такая простая, потому что она понятна и одинакова, а вот горе, оно разное, оно с такими оттенками. Я очень не согласна с этим. Я думаю, что радость, она такое же сложное чувство и, опять же, требующее мужества, чтобы ее производить.
1: Да, вот. и прочувствовать.
2: Где в обстоятельствах драматичных и печальных.
1: Да, да, это точно. Скажи, пожалуйста, а где пройдет выставка, когда открытие, сколько времени она простоит?
2: Значит так, выставка будет открыта в Хайфе. в студии, пост-студию, это студия замечательного художника Андрея Попова. Значит, адрес Нардау 34, открытие 16 мая в 6 часов вечера, мы всех ждем, радостно, будет много интересного и какая-то такая, хочу сохранить интригу.
1: Да,
2: но чуть-чуть расскажу, что будет и музыка, надеюсь, и какая-то лотерея, розыгрыш.
1: Здорово, здорово. Ну да, всегда приятно быть на открытии.
2: Конечно.
1: Всегда, всегда приятно, тем более можно пообщаться и с художником, и с художницей, и с людьми. Скажи, пожалуйста, я хочу немножко еще несколько слов о твоем творчестве, потому что вот ты говоришь о ценности ошибок в работе, да? Почему вот для тебя важно не исправлять несовершенство, да? То есть ты скетч, да, или набросок как нарисовала, так ты это и показываешь. То есть в этом есть какая-то твоя идеология, философия или просто так легче работать?
2: Есть идеология и философия. Если посмотреть на мои работы, которые 10 лет назад, например, я делала, они очень напряженные, такие вылизанные. Я вижу в них, но у меня сердце, я до сих пор чувствую это в чужих рисунках. Даже когда я вижу, когда это нарисовано с большим напряжением внутренним, у меня сердце сжимается, я такое очень большое сочувствие.
1: Когда чувствуешь напряжение.
2: Я когда с учениками работаю, я когда спрашиваю, как ты это рисовала, что чувствовал, я никогда не ошибаюсь. Я всегда вижу, как это нарисовано было, в каком состоянии.
1: Серьезно.
2: И поскольку я всю жизнь, ну, опять же, я выросла в стране и в системе, где ошибка — это что-то ужасное. Помнишь эти тетради с прописями, где тебя красной пастой исправляют все?
1: Да.
2: И это безумный страх ошибки. А на самом деле ошибки, они чудесные. В них, как мне кажется, иногда такое волшебство прячется, такое что-то свое, как в почерке. То есть вот мы учимся писать по
1: Интересно.
2: Образцу, но потом почерк у всех отличается. Вот то же самое здесь. Мне кажется, что...
1: Эти ошибки, это твой почерк в чем-то,
2: да? Ошибки, это же просто название. Да, это просто название какого-то явления, которое вроде как не укладывается вот в ту самую пропись, да, которую мы когда-то учим.
1: Ну да.
2: И для меня это стало очень большую ценность иметь. То есть я в какой-то момент посмотрела старые блокноты, которые мне казались ужасными и чудовищными, и подумала, боже, какая красота.
1: Да, красота, красота в несовершенстве, это точно. Ну что ж, открытие выставки пока не наступило завтра, 16 мая в 6 часов вечера. С нами была Екатерина Ройс, художница, иллюстратор и автор детских книг. Большое спасибо, Катя, удачи.
2: Спасибо огромное, удачи всем.
1: Всего хорошего.
0: Два в одном.
1: Дорогие друзья, выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Провести сегодняшний эфир мне помог звукорежиссер Шарон Лернер. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы снова встретимся в следующий четверг в 4:05 на волнах радио Кан Река. И, как всегда, друзья, я желаю вам здоровья, внутренней опоры, вдохновения, любопытства к жизни и доброты. Давайте продолжать искать, создавать, слушать и слышать себя и друг друга. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. Сотрудники организации «Адалла», которые представляют интересы участников флотилии, направлявшейся в сектор Газа, заявили, что двое активистов этой флотилии, задержанных израильскими властями, Тайго Авила и Саиф Абу Кешек, сегодня будут выпущены на свободу. В сообщении, которое было получено этой организацией от Израильской общей службы безопасности Шабака, говорится, что оба они будут доставлены в специальный иммиграционный отдел и оттуда будут вывезены из страны. Представляющая их интересы адвокат Абу Салах, которая тоже является членом организации «Адалла», заявила, что ее клиенты были задержаны незаконно. По ее словам, они содержались в изоляции и в тяжелых условиях. Их арест, подчеркнула она, длился больше недели, несмотря на то, что оба они, как подчеркнула адвокат, являются активистами гуманитарной организации и не представляют собой никакой опасности для израильских властей. «Я очень рада тому, что они, наконец, будут освобождены», — сказала адвокат. Об этом сообщает корреспондент КАН Иран Зингер. Некоторое время назад палестинские средства массовой информации опубликовали видеокадры и фотографии, на которых запечатлен тот ущерб, какой был причинен вчера вечером ударами Цахаля по жилому зданию, которое расположено к западу от города Газа. Палестинские СМИ подчеркивают, что это была первая такая атака Цахаля на жилой район с момента провозглашения прекращения огня в секторе Газа. Тем временем палестинский департамент здравоохранения, находящийся под контролем Хамаса, указал, что в результате атаки Цахаля были убиты 4 человека. Всего же, по данным департамента, с 7 октября 2023 года в Газе были убиты более 72 тысяч человек. Об этом сообщает корреспондент Канбет Гай Маян. Некоторое время назад в районе Араб-Аль-Рамше в Западной Галилее были задействованы сигналы воздушной тревоги. Как выяснилось, тревога оказалась ложной. Она была вызвана ошибочным запуском ракеты-перехватчика. В данном инциденте никто не пострадал. Как мы уже передавали ранее, корреспондент корпорации КАН Итамар Маргалит передает, что американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Россия активно помогает Ирану в деле восстановления его военного арсенала и в том числе в деле производства беспилотных летательных аппаратов. Газета «Нью-Йорк Таймс» в частности указывает, что соответствующие материалы поставляются в Исламскую Республику из России по Каспийскому морю, что помогает режиму Аятолл обойти морскую блокаду, введенную Соединенными Штатами в Ормузском проливе. Кроме того, журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс» подчеркивают, что контроль за происходящим в акватории Каспийского моря могут осуществлять только те государства, у которых есть непосредственный выход к Каспийскому морю. По этой причине, указывает «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты лишены какой бы то ни было возможности поддерживать блокаду Исламской Республики на данном направлении. К другим темам. Следственный отдел полиции «Махаш», занимающийся расследованиями преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, приступил к расследованию инцидента, произошедшего сегодня утром в бедуинском городе Рагат. Там полицейские застрелили 50-летнего Ахмада Аль-Наими, который, по их словам, выхватил нож и таким образом создалась угроза для их жизни. Корреспондент КАН Ицек Зуарец передает, что полицейский, открывший огонь по Ахмаду Аль-Наими, отстранен от службы на срок в 2 недели. Родственники Аль-Наими заявили, что полицейские совершили хладнокровное преступление на почве национальной ненависти. И в заключение о погоде, завтра дальнейшее повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится, во вторник вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 25, в Галилее 28, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 35 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ближний круг, так говорят обычно о людях, которые вам близки больше всего. Это могут быть родственники, друзья, с которыми вы больше всего общаетесь. Те, кто, с кем хочется быть не только на работе, но и дома, в кругу семьи. Синонимы: близкие, родные, друзья, окружение, знакомые, соратники, единомышленники, компании. Почему я начал с этого перечня? Легко объясню, ибо в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, искусствовед, куратор, в том числе сокуратор выставки «Ближний круг. Кто тут?» Анна Скляревская. Привет.
1: Добрый день.
0: Ну и традиционно давайте начнем с родились, учились, работали. То есть прямо из Москвы и пойдем дальше.
1: Родилась в 95-м году в Москве, училась в бакалавриате, в магистратуре. Бакалавриат закончила в МГУ. Я по образованию историк искусства, искусствовед, закончила историческое отделение МГУ. Потом училась в магистратуре в Высшей школе экономики на программе «История художественной культуры и рынок искусства». С 22-го года живу в разных городах, пожила в Ереване, 2 года прожила на Кипре, и с августа 25-го я а-ля Хадаша здесь, в Израиле.
0: Так, на паре деталей давайте мы остановимся. Значит, вы работали в разных музеях, во множестве музеев. Перечислите. Просто мне, например, когда мы общались до эфира, очень интересно, какое множество разнообразных музеев в Москве.
1: Да, давайте. Я действительно работала в довольно разных местах. Я успела поработать в отделе графики Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, один из главных московских художественных музеев, где я перенимала школу у старших наставников, у хранителей, у научных сотрудников. Я поработала в нескольких частных музеях. Я работала в Институте русского реалистического искусства. Это музей, который уже, к сожалению, перестал существовать и работать. И больше 3 лет я работала в Музее русского импрессионизма, который вместе с МГУ, я считаю, своей альма-матер своего рода, где я начинала как такой, по сути, ассистент выставочного отдела, а заканчивала уже не только как со-куратор выставок, но и как куратор больших основных выставочных проектов музея.
0: А вы работали и экскурсоводом тоже, как бы, набираете?
1: В том числе, опыта, да.
0: Хорошо, перейдем к кураторству. Вы говорили, что у вас была большая выставка, которую вы делали в качестве куратора, «Выбор Добычиной».
1: Да, все так.
0: Ну уж, извините, но несколько слов об этой фигуре, потому что я уверен, что не все знают.
1: Да, с удовольствием. На самом деле, мне кажется, здесь, в Израиле, эта фигура тоже интересна с разных точек зрения, потому что, на самом деле, Надежда Евсеевна Добычина родилась в еврейской семье, если я не ошибаюсь, в Саратове, в общем, где-то подальше от центра. И в начале 20 века она построила удивительную карьеру, будучи женщиной в искусстве, что на тот момент было достаточно ново и нетривиально. И она была одной из первых российских галеристок. Она открыла художественное бюро, которое назвала художественное бюро Надежды Добычиной, то есть буквально своим именем, и проводила там временные выставки. По сути, она давала площадку для молодых художников, среди которых были многие начинающие авангардисты. Она выставляла таких мастеров, как Марк Шагал, Владимир Баранов-Росине, Казимир Малевич и многие другие, на тот момент еще неизвестные, только приехавшие в Петербург художники. Многие, кстати говоря, тоже еврейского происхождения. При этом Добычина не отбирала как-то, очевидно, по такому признаку, да. Но, тем не менее, так получалось, ну, что действительно тогда многие вот эти вот мастера, экспериментировавшие, в том числе из еврейской среды, происходили. И, в частности, в ее художественном бюро, оно, кстати говоря, находилось на Марсовом поле. То есть так, на секундочку, в сердце Санкт-Петербурга, в центре центре города прошла выставка 010, где Малевич впервые представил свою картину «Черный квадрат». То есть это действительно часто такие принципиальные знаковые работы и связанные с ними знаковые выставки, но действительно имя Надежды Добычиной, оно, в общем-то, полузабыто, тем не менее, для художественной среды, для выставочной среды начала 20 века, до революционного времени, бюро работало в 10-е годы 20 века, она сделала очень много, и я раскапывала материалы о том, как, собственно, функционировало бюро, как Добычина работала, как она взаимодействовала с художниками. И мы, в том числе, некоторые работы, которые открыла Добычина,
0: тоже показывали. Какой был выбор Добычиной? Просто для примера.
1: Он на самом деле был довольно разнообразный, и есть отличия в том числе в том, что Добычина приобретала для себя, то есть она еще была и коллекционером, у нее была собственная коллекция искусства, и при этом она предоставляла залы своего бюро для выставок. Но в целом можно отметить, что ее вкусы были, я бы сказала, открытыми ко всему новому, то есть у нее довольно много беспредметного, абстрактного искусства, авангардного было. При этом она, например, была в близких, дружеских отношениях с Александром Бенуа, и его искусство тоже высоко ценило, и рисунки, театральные эскизы, декорации Бенуа у нее были. Из других имен. Сарьян, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов. То есть, на самом деле, во многом это сливки такие, с одной стороны. С другой стороны, есть имена напротив, малоизвестные сегодня. Порой это имена, о которых мы практически ничего не знаем, поэтому тоже материалы все еще очень много для изучения.
0: Круто. Здесь вы, значит, с одной стороны, искусствовед, и вы составитель каталогов и куратор.
1: Здесь где?
0: В Израиле. В нашей общей с вами стране, Аня.
1: Начинаю здесь свою карьеру тоже как-то выстраивать в новом месте, знакомиться как раз с израильской художественной средой поближе, уже не как турист и человек, который вот только впервые сюда попадает, а как человек, который здесь теперь живет. Да, пробую, начинаю.
0: Ну, собственно говоря, мы и поведем дальше речь о той выставке с куратором, которой вы являетесь. Но сначала у нас первая музыкальная пауза из плейлиста, говорю я нашим слушателям, моей сегодняшней собеседницы. Так, Аустра. Anyways. Слушаем.

0: В студии Анна Склеревская, искусствовед, куратор. И вот сейчас подходим мы к выставке «Большой круг. Кто тут?»
1: Ближний круг.
0: Ближний круг, извиняюсь. Извините, ближний круг, что ж ты.
1: Чтобы не вводить людей в заблуждение.
0: Да, не вводим. Выставка знакомства с теми, кто участвует в студии, которой руководит Марина Федоровская, а вы, простите за тавтологию, одна из участниц этой
1: студии. Так и есть.
0: Что за студия? Пожалуйста, прежде всего студия, потом выставка. Как вы рассказываете?
1: Договорились. Тогда, наверное, сначала с места начнем. Институт искусств Батьяма. Институция, которая уже довольно давно существует в городе, но о которой на самом деле и местные жители, и тем более не местные, как мне кажется, не только мне так кажется, не всегда вообще знают о том, что это такое и так далее. И наш, действительно, наш, можно сказать, духовный вдохновитель, и такой творческий вдохновитель, Марина Федоровская, в какой-то момент, просто проходя мимо этой институции, обратила внимание, что висит табличка «Институт искусств Батьяма», заинтересовалась, что это. В итоге оказалось, что это место, где проходят занятия различными видами искусства, где есть студия живописи, студия скульптуры, и Марина инициировала создание новой студии, но

0: живописи, нет?
1: Но только для души, для вдохновения. Но свои работы, например, я на выставку не добавляла. Нет, это моя, по сути, такая принципиальная позиция. Я не хочу здесь личное смешивать с профессиональным.
0: Вы участвуете в группе на правах...
1: искусствоведа и куратора, не художника.
0: А и так можно, как в том анекдоте? Как бы, значит...
1: Как оказалось, да. Но вообще я на самом деле люблю Израиль за то, что это часто довольно неформальная среда, и в том числе Марина и институт положительно отнеслись к тому, что группа будет смешана. И мне кажется, и мне интересно с художниками, и порой им интересно тоже со мной пообщаться, разные такие точки зрения увидеть. Поэтому мы отлично сосуществуем вместе.
0: У меня возникло такое даже ощущение, когда я общался с вами и с Мариной до программы, что и сам институт Батьяма не знал, для чего он предназначен в такой степени, в какой Марина объяснила.
1: Ну, по крайней мере, Марина, безусловно, пользуясь своей энергией, привнесла туда какое-то новое такое начало, да, и как местный директор говорит, что есть люди, которые туда приходят и уходят, а есть те, кто приходят и остаются там и проводят много-много времени. Мы явно сразу вот заняли вторую вот эту вот нишу, потому что у нас проходят занятия раз в неделю по воскресеньям, мы там встречаемся, у нас и лекции, и различные семинары, периодически на неделю мы вместе куда-то ездим в музей, смотрим выставки, обсуждаем, встречаемся с какими-то местными художниками, деятелями арт-среды. И вот теперь еще недавно сделали выставку, соответственно, проводили там монтаж тоже, с утра до ночи сидели в этом творческом процессе с развеской. Так что, да, стараемся как-то оживлять это место.
0: Ну, в общем, вы рассказали Институт искусств Батьяма, как надо работать. Хорошо, это шутка, естественно, но следующий вопрос такой. Вы 3 месяца существовали, собирались просуществовать 3 и только потом выставиться.
1: Собирались вообще выставляться только после 6 месяцев,
0: да,
1: потому
0: говорю,
1: что...
0: Да, 3 еще, да. Да. Почему получилось раньше? Почему спустя 3 месяца уже, когда еще 3 месяца остается вам до... Вы эту выставку осуществили.
1: Да, я поясню для наших слушателей, что курс, собственно, запланирован наш на 6 месяцев, поэтому мы планировали сначала, что в качестве окончания курса мы сделаем с теми, кто ее посещал, выставку. В результате, ну, во-первых, начался новый виток войны. Да, и, соответственно, наши офлайн занятия прервались некоторое время. Мы продолжали наши встречи онлайн в Zoom, но при этом мы решили, что мы не будем прерываться. Это тоже была такая принципиальная Маринина позиция. Мы с однокурсниками старались по мере возможности, силы, ситуации тоже присоединяться к этим Zoom, и это как-то помогало вытягивать себя иногда из, ну, может быть, непростого состояния. И в результате также оказалось, что в Институте искусств Батьяма, у них есть прекрасная галерея при институте, образовалось окошко в выставочной программе, которое мы тут же решили тоже и заполнить, раз такая возможность представилась, и в результате, собственно, получили согласование от руководства института и приступили, и по ходу дела тоже стало понятно, что выставка складывается достаточно интересно, не просто такой вот учебный проект между собойчик для себя, и в результате выставка запланирована на месяц, что, в принципе, для такого, по сути, первого проекта группы достаточно долго, и в результате все сложилось.
0: А через 3 месяца, например, когда вы закончите, планируется ли еще какое-то мероприятие выпускное, так сказать?
1: Мы хотим. У нас есть в плане, что сейчас это первая выставка нашей группы, такая действительно выставка знакомства, и часть работ на ней — это те картины там, или другие произведения, которые уже ребята создали, например, до начала наших занятий. Есть такие работы на выставке. Какие-то есть работы новые, но вот в конце нашего курса мы планируем, что мы сделаем еще один проект, где уже хотелось бы представить именно новые какие-то произведения, которые будут созданы в процессе нашего совместного общения, взаимодействия и так далее. Но, опять-таки, 3 месяца на самом деле в формате и в таком в жизненном цикле нашего кружка, я бы сказала, это довольно длительный срок. Я не удивлюсь, если по ходу дела родится еще какая-то идея или планы как-то трансформируются. Ну, но там... что-то обязательно будет.
0: Вы там искрите, да.
1: Мы надеемся. Да.
0: То есть, если попытаться, как я понимаю, попытаться формулировать, эта выставка

0: Ну, в таком контексте она, конечно, принципиальна. Есть выявление ваших внутренних взаимосвязей.
1: Есть.
0: Это демонстрация себя урби эт орби, так сказать, да.
1: Can.
0: Есть еще, ну, наверное, много интересного в связи с тем, что некоторые из вас специально сделали какие-то работы к этой выставке. То есть, значит, вы продемонстрировали такой очень интересную грань, значит, и института Батьямского, и себя самих, вашего сообщества.
1: Ну да, на самом деле, мне кажется, получилось, что эта тема, она, с одной стороны, такая довольно общая, может, на первый взгляд, показаться немного аморфной, ближний круг, что это такое. С другой стороны, если мы уже какие-то конкретные вот такие подсмыслы в это вкладываем, то находятся какие-то интересные такие точки соприкосновения, иногда действительно переклички между какими-то работами художников. И ближний круг мы тоже можем воспринимать очень по-разному. И иногда это то, что физически рядом с нами и в контексте как раз вот знакомства такого нас с окружающей внешней художественной средой и наоборот, среды с нами, это так. При этом есть ближний круг, который остается в текущей действительности, который мы пытаемся иногда сохранять,
0: ну, скажем, духовный,
1: на расстоянии, да. Духовный, да. Mm-hmm. И эти темы как-то очень интересно пересекаются. Вот несмотря на то, что есть работы и старые, и новые, удивительно так получилось, что вот как будто бы такие диалоги неумышленные. То есть не то, чтобы художники там поговорили и дальше на одну тему пошли, создали что-то. Но встречаются. Кто-то с темой семьи работает, кто-то с темой друзей, кто-то с темой новых друзей, которые находятся здесь, кто-то с теми, кто оказывается сейчас на расстоянии. В общем, в результате, как мне кажется, получается такая довольно насыщенная какая-то среда, и, как мне кажется, наверное, каждый зритель может найти что-то в этом, что откликнется ему самому. То есть если что-то одно неинтересно, то другое, вероятно, затронет.
0: Да вы не говорите слово «неинтересно». Все интересно по-разному. Кто из художников участвует вот в вашем ближнем кругу?
1: У нас 11 художников. То есть у нас, как я сказала, в студии 12 человек. 12-я я выступаю в качестве сокуратора Марины Федоровской в этой выставке. 11 прекрасных художников. Художники с разными биографиями. Кто-то родился и значительную часть жизни прожил в России и репатриировался в 22-м, 23-м году, соответственно, тыквенная алия. Кто-то успел репатриироваться чуть раньше. У нас есть ребята, которые уже отслужили в Цахале. Есть одна девочка, которая родилась в Израиле и значительную часть жизни прожила в Израиле, но при этом были годы в ее жизни, когда она с семьей жила и в Украине, и в России. То есть такая среда довольно разнообразная. С образованием тоже у всех разная история. Есть и профессиональные художники, целый ряд, я бы сказала, мастеров, кто по образованию является дизайнером среды, то есть такая более прикладная профессия, но при этом это люди, для которых искусство, творчество — это, собственно, ну вот что-то, что помогает жить и что как-то придает смысла. Имена, я думаю, может быть, для многих пока будут новые, хотя многие из этих участников уже показывали свои работы на разных выставках. Я могу назвать некоторых из художников. Это Яна Аврудская, это Даша Филютович, Юлия Липкинд и так далее. Ну, наверное, не буду перечислять просто по порядку, но, тем не менее, вот всех приглашаем и про каждого художника рассказываем, в том числе на выставке.
0: Давайте, Ань, сейчас, а то у нас получится, как у Бендера, который приглашал американцев в гости, адреса не оставил. Скажите уже заодно, раз мы сейчас говорим об этой выставке, в течение какого времени она еще существует и где?
1: Выставка работает до 20 мая. Выставка находится в Институте искусств Батьяма. Это улица Симха Хольберг. Дом, честно говоря, номер дома.
0: Дом 18.
1: Наверное, 18, но если в карту вбить Институт искусств Батьяма, он вам точно выплывет, и вы нас найдете.
0: И поэтому я, в общем, призываю, особенно, так сказать, тель-авивцев и жителей окрестностей, пойдите, посмотрите, это художники, которые, может быть, спустя, ну, кто-то из них наверняка, продолжив карьеру, составит, может быть, гордость Израиля, потому что Старт замечательный, а дальше каждый в меру своих усилий, способностей и так далее. Посмотрите, это будет интересно, я уверен, и в силу разнообразия этих художественных дарований будет интересно многим. Поэтому я хотел бы зафиксироваться на этом месте. И правильно ли я понимаю, что в общем изначально как бы планировался типичный учебный проект, как бы, да? Но получилось, что он перерос в себя.
1: Я бы сказала, что да, ну, по крайней мере, мне кажется, что когда мы начинали, не все, скажем так, участники нашей группы как-то верили, что получится, ну, что-то такое значимое и содержательное. Потому что всегда риски тоже, если это учебная группа, что там работы могут быть на разных уровнях, у кого-то что-то получится, у кого-то нет. А в результате, благодаря вот этой вот общей теме, получилось как будто бы действительно очень любопытно, как будто эти работы вступают в диалог друг с другом. При этом на выставке представлены работы, созданные в разных видах искусства. Там есть и живопись, и графика, и видеоарт, и инсталляция. То есть тоже, на самом деле, с точки зрения техник и видов, разнообразие. С точки зрения стилей есть и абстрактное искусство, беспредметное, и работы, в которых реалистическое начало сохраняется. И они все как-то очень дружно, я бы сказала, там сосуществуют. Этому еще помогло пространство галереи института, потому что, конечно, у нас не было ресурсов как-то делать специальный дизайн, архитектуру выставки. Мы использовали то пространство, которое есть непосредственно у галереи. Оно очень интересно. Оно не просто там прямоугольное или квадратное. У него есть такие уголочки и, по сути, такие пилоны лаконичные, колонны, которые выступают, и они как раз нам помогли разбить это пространство на такие 11 кусочков. То есть мы не перемешивали работы художников между собой. Каждый получил такую свою точку, такую, по сути, персональную мини-выставку, но при этом они все перекликаются между собой, и есть даже, вот моя любимая тоже такая деталь, есть работы, в которых есть отсылки друг к другу, то есть, например, у нас есть две художницы-подружки, и одна в свою такую сложно сочиненную живописную работу, где очень много деталей, вписывает элементы с картины своей подруги, которая тоже висит на выставке, и они как раз при простреле, как бы, когда мы смотрим в зале, они как бы такой диалог буквально вступают между собой. Вот такие пересечения за счет пространства выставки, они рождаются, действительно как-то дополняют, иногда произведения вместе начинают по-новому выглядеть.
0: Вспомнил выражение «удвоение смысла». Да, все тут есть, и как это, я ненавижу громкие слова, пастор, как говорил Штирлиц, но это же очень здорово, что и руководство Института культуры Батьяма пошло навстречу и поняло, насколько это интересное дело, и что вот есть такие девушки, Марина Федоровская и Аня Склеревская, которые придумали такую замечательную вещь. Честно говорю, я завидую всем этим молодым людям, потому что ну куда уже мне старому?
1: Присоединяйтесь, у нас нет возрастных ограничений.
0: Теперь вспомнился Мюнхгаузен, барон. Присоединяйтесь. Но мы сейчас послушаем композицию, замечательную композицию из плейлиста Ани. Поехали, слушаем.

0: В студии искусствовед, талантливый человек, даже и художник немножко, куратор Аня Скляревская. Вы знаете, Аня, такая странная штука. Я всегда прошу гостей программы приносить свою музыку. Mm-hmm. И вот смотрите, тут можно, во-первых, каждый набор музыки — это характер. И он немножко отличается от другого. Это... А во-вторых, mm-hmm. здесь можно замечательно выявить какие-то общие совершенства и общие восхищения. Потому что Банот Нехама именно «So Far» а у меня, ну, раз 15-й, наверное, в этих программах. Это значит, что, ну, клевая песня задевает очень многих, и так можно определять совершенно безошибочно качество хитов, если так много разных людей просят эту песню. Окей.
1: И сразу выстраивает еще и ближний круг.
0: Да, совершенно верно. Пойдемте дальше. Я знаю, откуда я знаю, из общения с вами и Мариной я знаю до эфира, что на самом деле концепция шире. Есть ближний, но есть еще и дальний круг. Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
1: Да, на самом деле вообще изначально вот эта вот идея ближнего круга для выставки, она родилась у Марины, и она предложила эту идею мне и художникам. И, собственно, идея изначально в ее понимании была такой более прикладной. Я бы сказала, это было связано с размышлениями о том, как художнику как-то развиваться, как художнику в том числе выстраивать свою карьеру, то есть вот с чего начать. Если ты молодой художник, у тебя нет, не знаю, там, галеристов, которые тебе помогают, каких-то патронов, как вот заявить о себе, да, и, собственно, Маринина идея была в том, что ты, ну, постепенно начинаешь формировать вокруг себя ближний круг людей, с которыми тебе самому интересно, с которыми ты можешь общаться, которым ты сначала показываешь свои работы, и, собственно, так оно постепенно дальше начинает расширяться. Собственно, на самом деле это применимо не только к художникам, к любому какому-то, не знаю, там, процессу, даже там и к какому-то делу, я не знаю, к бизнесу это можно применять, к бизнес-идее какой-то, но и к творчеству, безусловно, тоже. Но на самом деле ближний круг, как мы уже тоже успели упомянуть, эта история такая очень многогранная, и как раз тоже работа на выставке об этом напоминают, и это показывают, потому что, с одной стороны, это люди, которые нас окружают, это могут быть и люди, которые оказались рядом с нами по праву рождения, да, это могут быть там наши родители, наши дети, наши близкие, это могут быть те, кого мы выбрали сами сознательно, да, кто был прежде незнаком нам, но с кем мы познакомились и как бы взяли его в свой ближний круг. С другой стороны, это, как мы тоже уже вспомнили, какие-то вот такие вот наши внутренние связи, наши внутренние интересы или отношения, которые мы сохраняем, несмотря на физическую невозможность близкого контакта. Поэтому вот как-то так, и мне кажется, что особенно, наверное, в последние годы, по крайней мере, вот для многих участников нашей группы, я уверена, что не только для нас, эта тема того, а что входит в твой ближний круг, она очень важной стала, она как-то обострилась в связи со всеми переездами, со сменой места жительства, с тем, что многие родные остались на расстоянии. Да, и это же вопрос, что ты уезжаешь, но что ты оставляешь там в своем прошлом, а что ты берешь с собой. Например, вот на выставке есть работа Яны Аврудской, которая в Израиле начала работать с темой деревьев, а она как бы сравнивает человека и дерево. В принципе, идея такая довольно понятная, но вот в контексте ближнего круга это как раз то, что у дерева есть корни, это то, что мы оставляем, как бы, да, что уходит под землю и что становится нашим стержнем, несмотря на то, какие ветра могут сверху дуть, да, при этом у дерева могут нарастать какие-то новые веточки, какие-то новые побеги, мы можем, как люди, да, брать в себя что-то новое, что нас заинтересовало, привлекло, что мы увидели новое в новом месте. Поэтому вот это какая-то тема того, чтобы не потерять то, что важно, но при этом взять что-то новое, что открывается, она как-то вот такой вот тоже красной нитью, мне кажется, проходит сквозь выставку. Она касается и отношения людей, и каких-то мест, потому что есть работы, которые связаны с израильской уже тоже реальностью. Есть картина у Жени Пичкуровой, которая посвящена Тахани Мерказит, зданию, такому во многом неоднозначному, да, но тем не менее вот такая, такой якорь тоже уже неинтересный. Оказывается, есть какие-то работы, связанные с какими-то событиями, которые попадают просто в наш ближний круг новый, да, посвященный военной действительности. Есть работы ready-made, которые сделаны из предметов, собранных на улице, тоже, что для Израиля, например, очень важно и актуально.
0: А, знаете, я бы вот как математически нарисовал бы одну окружность, например, и вторую, которая частично с ней пересекается. И вот, вот заштриховал бы то, что общее между ними, и это будет пересечение, мне кажется, ближнего и дальнего кругов.
1: Может
0: ну,
1: быть,
0: так,
1: да.
0: Ну так, я что-то вспомнил какой-то рисунок из какой-то тетради, то ли по физике, то ли не помню.
1: Да-да-да.
0: Но я думаю, что что-то вот немножко так вот, что-то есть, что их соединяет.
1: Да, да, и при этом как бы и мы можем влиять на наш ближний круг, и он, безусловно, тоже на нас может влиять. Тоже такая интересная тема. И, конечно, ближний и дальний круг, они тоже, у них граница
0: они,
1: может быть
0: да,
1: не
0: они...
1: всегда четкой. Когда-то, где-то, может быть, эта граница довольно четкая, то есть мы можем отделять, что это вот мы к себе пускаем, а вот это нам...
0: Но
1: не
0: они
1: подходят.
0: Могут пересекаться.
1: А могут пересекаться или обновляться, меняться тоже. Что-то было ближним, потом стало дальним или наоборот. В общем, такая очень подвижная история.
0: По-моему, очень интересно. Да, давайте заполируем это композицией монеточки, слушаем, и потом у нас еще есть время, есть о чем поговорить.

0: В студии Анна Скляревская, искусствовед, куратор, вообще талантливый человек. Так, мы сейчас пойдем дальше, но я бы хотел уточнить вот какой вопрос. Наверное, нас сейчас слушают люди, в том числе, почему бы не дерзнуть так подумать, художники. И возможно, что они сейчас видят, какая клевая тусовка собралась в Батьяме. И, может быть, у кого-то сейчас проносится в голове с крейсерской скоростью мысль, а как к вам примкнуть? Вы такие клевые, у вас там ближний круг. Как можно стать его частью? Или места уже все куплены, уже можно только стоять снаружи с мороза, стучать, но безнадежно.
1: На границе дальнего круга. Нет, мы открыты новым участникам. И если у вас есть желание, если вам стало интересно с нами познакомиться, или, может быть, действительно стать частью курса, который еще идет и будет еще достаточно долго, еще несколько месяцев идти, то можно написать Марине Федоровской в любой из соцсетей. Ее легко найти в Фейсбуке и во всех других социальных сетях. Если что, можно также зайти на социальные сети или на сайт Института искусств Батьяма, и там через контакты института тоже связаться с Мариной. Она, поскольку, собственно, руководитель нашего курса, то через нее этот вход можно осуществить, но мы всегда рады новым знакомствам, интересным контактам. И...
0: У вас есть какие-то возрастные пределы плюс-минус?
1: Мне кажется, что ограничений пока не было. Я не уверена, что школьников Марина возьмет просто, ну, чтобы как бы был, были равные задачи. Но в целом каких-то жестких ограничений пока что я не видела. Поэтому, если у вас есть интерес, я рекомендую так. Если есть интерес, то надо обращаться, а дальше будет видно. Потому что не сейчас, так может быть в будущем когда-то что-то будут, какие-то следующие проекты и...
0: Так что, пожалуйста, друзья мои, не чувствуйте себя исключительно пассивными слушателями, а подумайте о том, что если кому-то это очень хочется, то двери не закрыты, срочно, не срочно, но все-таки в пределах внятного времени напишите либо Марине Федоровской, либо в Институт культуры Батьяма. Это очень важно. Так, для вас. Значит, Аня. Аня и Марина, вы очень много сделали, но, как я понял, я понимаю, что и чувствую тоже, что это лишь начало, в общем, какого-то пути. Представляете ли вы себе, ну, наверное же, вы это как-то с Мариной обсуждали, возможно, и с другими студийцами, чего вы хотите достичь и каким будет ваше творческое сообщество, ну, скажем, лет через 5? Что это вообще будет?
1: Это интересный вопрос. Я честно скажу, что в последние годы отвечать на вопросы о том, что будет через N лет, для меня становится все сложнее и сложнее. Поэтому здесь мы можем только пофантазировать, в какую сторону нам хотелось бы двигаться, а дальше время и жизнь покажут. Я бы сказала еще, что для нас как будто бы важен сам путь и сам процесс, а не какая-то вот цель, которую мы себе поставили как задачу, и к ней, значит, уверенными шагами двигаемся.
0: Цель — ничто, движение — все, говорил философ. Да.
1: Да, примерно так. Но, тем не менее, конечно, хочется верить, что действительно на занятиях нашего курса вся эта история не закончится. Я думаю, что она в любом случае не закончится, потому что мне кажется, что мы уже с ребятами, со многими подружились, потому что действительно еще вот тоже такие процессы, как совместные поездки или организация выставки. Мне кажется, мы за эти там несколько недель подготовки выставки просто познакомились, подружились и как-то связались друг с другом сильнее, чем за предыдущие несколько месяцев, потому что это уже действительно такое очень еще более какое-то наполненное внутренним смыслом общения, да, и не всегда удается так вот как-то глубоко на важные темы поговорить с новыми знакомыми. Иногда удается, но не всегда. Поэтому я думаю, что взаимодействовать мы будем. У нас есть в группе разные художники. Кто-то постоянно с детства как начал там рисовать с младенческих лет, так и продолжает рисовать. Но есть еще и художники, которые сейчас возвращаются к искусству после долгих лет перерыва, что тоже интересно, что вот эта вот группа стала для них таким катализатором. Я думаю, что во многом это такая вот искра, которую Марина зажигает, у нее действительно в этом смысле талант. Мы с ней в качестве кураторов, мы с ней, я бы сказала, две такие, ну не то чтобы противоположности, но две взаимодополняющие части. Марина — это такой фантазер-творец, который легко придумывает какие-то новые идеи. Я человек, который мыслит более структурно, четко и помогает реализовать вот эти вот идеи. Поэтому я думаю, что будущие проекты тоже будут, связи обязательно будут, но мне не хочется какие-то вот такие обязательно задачи ставить, потому что я помню, я сама, когда в школе училась, нам там ставили задачи, говорили, что от нас там после выпуска из школы ждут того-то, того-то, того-то.
0: Не будем о грустном.
1: Это да, это, да. Это давит, и да.
0: Я вместо этого спрошу вас, хорошо, вот вы куратор, вы отчасти реализуетесь как искусствовед, тоже в пределах ближнего круга, но все-таки, выходя за его пределы, что вы еще хотели бы делать для себя просто? Что, читать лекции, как я понимаю, что еще, какую работу еще вы видите для себя?
1: Я на самом деле сейчас в Израиле заново задаюсь вот этими вот вопросами, связанными тоже с самоопределением. Мне, безусловно, интересно читать лекции. Я сейчас вспомнила, каково это, собственно, делать выставку своими руками и смотреть на нее не со стороны зрителя, не со стороны посетителя, пусть даже профессионального, но как со стороны создателя. Это процесс тоже интересный, хотя я сейчас не уверена, что я готова постоянно этим заниматься. В общем, в разных форматах, я думаю, тоже я буду существовать и надеюсь, что в Израиле получится как-то объединять вот эти вот разные вещи.
0: Вы же и экскурсовод, вы и составитель каталогов, то есть вы умеете все.
1: Да, мой опыт музейный, в том числе опыт музея русского импрессионизма и не только. На самом деле искусствоведы часто работают вот так вот. Это специалист-многостаночник. Это не только тот, кто там знает про, не знаю, Леонардо да Винчи или там про Ротко, а это человек, который может и рассказать, и написать, и выставку организовать. Конечно, не все так делают, тоже есть, конечно, замечательные специалисты, которые там на чем-то своем специализируются, например, там только пишут научные труды. Это другой тип ученого, по сути, да. Я, скорее, вот такой человек, которому интересно разное, мне здесь надо как-то себя тоже...
0: Структурировать,
1: да.
0: Знаю, что вы это умеете делать, я...
1: Применить к себе свои навыки, да. Мне, конечно, интересна еще и музейная жизнь Израиля, но для того, чтобы стать ее частью, нужно доучить иврит. Я в процессе изучения языка, но, безусловно, для того, чтобы этот язык стал таким, чтобы на нем можно было на должном уровне работать, мне еще нужно время, но я надеюсь, что...
0: Step by step.
1: Да, безусловно. И надеюсь, что это такая задача, как раз которую можно постепенно решать и решить.
0: Чего я вам искренне желаю. И сейчас у меня будет последний вопрос в программе. Я никого никогда о нем не предупреждаю. Получаю иногда по голове, значит. Это вопрос прочерк. То есть я попрошу как бы ответ на вопрос, которого не задавал. Но немножко, чтобы облегчить задачу, я просто так скажу. У вас есть сейчас одна минута, и вы можете произнести некий спич, обращаясь к кому вы хотите. Может быть, к Марине, может быть, к вашей группе ближнему кругу, может быть, к вашим друзьям, профессионалам, коллегам. Пожалуйста, выберите себе аудиторию за вот эти за минуту и произнесите для этой аудитории какую-то кратенькую вдохновляющую речь.
1: Вау.
0: Вот так говорят почти все гости. Но все, хочу вас подбодрить, все придумывают и все говорят хорошо.
1: Наверное, мне сейчас, продолжая наш разговор, хочется сказать всем, кто, может быть, сейчас находится в каком-то непростом положении, в непростом этапе жизни, хочется пожелать не терять веры в себя, в свои силы, понемножечку двигаться в сторону своих мечт, не забывать о своем ближнем круге, не предавать себя и делать это для того, чтобы внутри вам было хорошо, потому что на самом деле, вот и когда мы с художниками работали, искусство — это в том числе то, что помогает нам найти единомышленников, то, что приподнимает нас над реальностью. И, возможно, искусство — это один из вариантов того, что может помочь пережить самые темные времена, помочь найти свой ближний круг, несмотря на все трудности, расстояния и другие преграды.
0: Анна Склярецкая, мы вас услышали. И здесь сегодняшняя полная иллюминация подходит к завершению. Ань, спасибо, что провели этот час с нами. Удачи вам и тем, кто рядом с вами. Становитесь большими, яркими, интересными, etc. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Сейчас мы послушаем еще одну композицию от Анны. Это «Disturbed». Вот, «The Sound of Silence». Может быть, даже символично, звук тишины. Мы поговорили так хорошо, теперь немножечко звуков тишины, если они в этой песне есть. Ну все, затем очередной выпуск новостей и еще одна полная иллюминация.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что на границе с Ливаном один военнослужащий Цахаля получил тяжелые ранения. Еще двое солдат Цахаля получили ранения средней степени тяжести. Это произошло в результате падения беспилотника, начиненного взрывчаткой, который был запущен террористами Хизбаллы. Семьи раненых солдат поставлены в известность. В населенном пункте Маджд-эль-Крум возле Кармиэля погиб 3-летний ребенок. Он был сбит проезжавшей машиной. Служба «Маген Давид Адом» доставила ребенка в критическом состоянии в больницу. Однако все усилия врачей оказались безрезультатными, и они были вынуждены констатировать его смерть. Обстоятельства аварии расследуются. В результате насильственного инцидента, произошедшего к югу от Иерусалима, были ранены двое мужчин. Один из них был ранен тяжело, другой – в состоянии средней степени тяжести. Это случилось возле тоннельного шоссе. Служба «Маген Давид Адом» доставила обоих пострадавших в столичную больницу Шаарей Цедек. Возле стадиона «Блумфилд» в Яффо полиция задержала 5 молодых людей. При обыске у них было обнаружено холодное оружие и пиротехника, которые они, согласно подозрениям полиции, намеревались пронести на стадион в преддверии сегодняшнего футбольного матча, который состоится там в 20:30. Задержанным от 16 до 22 лет. Они были доставлены в полицию на допрос. К другим темам. Генерал-майор запаса Дэдди Симхи объявил о своем намерении войти в большую политику. В ходе мероприятия «Суббота культуры» «Шаббат Тарбут» в Рыховате Симхи подчеркнул, что он не станет баллотироваться на праймерис в партии «Ликуд». Корреспондентка Канлия Трегев передает, что на вопрос о возможности создания новой правой партии Симхи ответил, что та партия, в которую он войдет, не будет заниматься бойкотами кого бы то ни было. При этом он указал на необходимость создания сионистского правительства. Как мы уже передавали ранее, сотрудники организации «Адалла», которая представляет интересы участников флотилии, направлявшейся в сектор Газа, заявили, что двое активистов этой флотилии, задержанных израильскими властями, Тайгу Авила и Саиф Абу Кешек, сегодня будут выпущены на свободу. В сообщении, которое было получено этой организацией от Израильской общей службы безопасности Шабака, говорится, что оба они будут доставлены в специальный иммиграционный отдел и оттуда вывезены из страны. Представляющая их интересы адвокат Абу Салах, которая также является членом организации «Адалла», заявила, что ее клиенты были задержаны незаконно. По ее словам, они содержались в изоляции и в тяжелых условиях. Их арест, подчеркнула она, длился больше недели, несмотря на то, что оба они, как подчеркнула адвокат, являются активистами гуманитарной организации и не представляют собой никакой опасности для израильских властей. «Я очень рада тому, что они, наконец, будут освобождены», — сказала адвокат. Об этом сообщает корреспондент Кан Эран Зингер. К другим темам. Новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр официально приступил сегодня к исполнению своих обязанностей после того, как принес присягу в парламенте в Будапеште. Мадьяр, победивший на недавних выборах Виктора Орбана, правившего в течение 16 лет, заявил, что венгерский народ вручил ему мандат для того, чтобы он открыл новую страницу в истории страны. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф. И в заключение о погоде. Завтра дальнейшее повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник температура немного понизится, во вторник вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 25, в Галилее 28, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 35 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Вновь здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я цитирую источник. Юлия Левин, российская израильская артистка балета, балетмейстер, хореограф, театральный педагог, балерина Санкт-Петербургского театра «Русский балет», в прошлом солистка израильского государственного балета, а ныне постановщик и педагог израильского государственного балета и школы при ведущей балетной труппе Израиля. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нашей нынешней полной иллюминации Юлия Левин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, начнем по порядку. Вы родились в Ленинграде, учились в Вагановском училище, на весь мир известном своей дисциплиной.
1: Да, именно так. Я родилась в Ленинграде и поступила, как сейчас ее называют, Академию русского балета, Вагановку. Да, по-нашему, по-питерски, в 79-м году, давно, и закончила ее с успехом, и после этого поехала танцевать в Куйбышев по приглашению балетмейстера, постановщика и художественного руководителя Куйбышевского театра оперы и балета Игоря Чернышева, где проработала хороших несколько лет. Но мечта так быть и жить, и работать, и процветать, конечно, в родном городе меня вернула туда, и я поступила в труппу «Русский балет», которая тогда только открылась под руководством Брускина, и с удовольствием работала там до того, как решила, что пора. И очень мне хочется репатриироваться, именно репатриироваться в Израиль. Не приехать сюда танцевать, а именно жить в Израиле. И, конечно, мои мечты и планы продолжать свою профессию в Израиле были поначалу мечтами, для которых нужно было обязательно работать и стараться и заниматься, но никто не мог сказать на все 100%, если это получится, потому что это другая страна. Но для меня было важно именно приехать сюда, как еврейки.
0: Юль, я хочу вот тут уточнить. На самом деле вы, когда мы с вами общались до эфира, вы сказали, что вы очень довольны, что, например, не были в Кировском театре, потому что вы бы сказали, что стояли бы там, возможно, с канделябром, а так вы перетанцевать успели в Куйбышеве и в Русском балете вообще там весь мировой репертуар. И на самом деле, как бы, я понимаю, что вам было бы трудно, потому что вы сами про себя сказали, нагло и дерзко. Просить не умеете.
1: Нет, я никогда практически не просила себе партии, то есть не ходила специально к начальству на ковер и не говорила, что я это могу. Мне в моей жизни просто, наверное, очень повезло, потому что мне бывали шансы, когда я это показывала совершенно случайно, что я это могу. Вернусь к вашему вопросу. Да, конечно, это большая честь и большой труд и большое как бы уважение танцевать в Кировском театре или в Малом театре. Но когда я заканчивала училище, тогда границы были еще закрыты, и все в нашей академии, вы можете себе представить, выпуск в 60 человек, из них, ну, наверное, ну, давайте говорить с уважением ко всем. 60 человек — это артисты балета, солисты и балерины. И в такой конкуренции получить партию, которая для тебя в жизни может быть самой важной, это очень сложно. Это можно просто действительно смотреть со стороны и никогда не получить, и всю жизнь мечтать. Поэтому я считаю, что мне очень повезло, во-первых, что у Игоря Чернышева в Куйбышевском театре репертуар шел в оригинальной постановке Кировского театра, до такой степени оригинальной, потому что он сам оттуда, что все нюансы, все детали и все требования были на уровне Кировского театра, и это очень было важно для меня — сохранить то, чему меня учили в училище тогда, это училище называлось. И в то же время он мне сразу предложил танцевать и быть солисткой. Он меня взял на ставку солистки, чем труппа была очень разгневана. Угу. И со мной практически год не разговаривали, о чем он меня тоже предупредил. И, в общем, конечно, мне пришлось завоевывать уважение коллег, коллектива, и влиться в коллектив было непросто. И в то же время, когда я решила все-таки вот по моим мечтам вернуться в родной город, и просто в тот момент немножечко все приоткрылось, и начали создаваться новые труппы, не таких больших форм, как театры, и в которых тоже шла классика, и в которых шли те же самые важные для меня в тот период, как молодой балерине, спектакли, и я с успехом, так сказать, вернулась, и очень рада тому, что я пошла работать в труппу «Русский балет».
0: Слушайте, ну я так понимаю, что еще вам в Куйбышеве повезло, потому что о балетных говорят всякие ужасы, то толченое стекло кто-то насыпает в пуанты, да, ну а тут просто ненавидели, ну всего ж год.
1: Меня не то чтобы ненавидели, нет, они не то чтобы ненавидели, я не могу так говорить.
0: Завидовали же.
1: Завидовали, наверное, а зависть, она в нашей профессии, она иногда способствует не совсем хорошим отношениям. Нет, немножко было иначе. Меня просто игнорировали, и у меня не было друзей. Вот это на таком уровне было. Не то чтобы мне кто-то там вставлял палки в колеса, или портил пуанты, или резал трико, или еще что-то в таком духе. Нет, этого не было. Но мне было сложно, потому что это был не мой родной город. Я была там одна, и жила я, в общем-то, в общежитии. Ну, квартира, в которой в каждой комнате жили артисты. И мне было немножечко тяжеловато, как молодому человеку, который, в общем, кроме балета, любит и общаться, и встречаться, и гулять. И в этом была сложность. Да.
0: Ну... Вы преодолели, и это была, наверное, не первая сложность вашей биографии, насколько я понимаю. Значит, очень хорошо завершился вот этот первый этап вашей жизни, и сейчас у нас будет, соответственно, первая музыкальная пауза, это я говорю нашим слушателям из плейлиста сегодняшней нашей гости. Я хочу сказать, что это классические произведения, мы их не будем слушать полностью, мы их будем, что ли, обозначать просто первыми минутами, как бы, ну, не знаю, это такая замечательная классика, что даже я, которого наступал медведь на ухо неоднократно, все равно ее знаю и люблю. Поехали.

0: И мы продолжаем. А в студии балерина, педагог, постановщик Юлия Левин. И мы продолжаем мы Израилем, как бы, да? Итак, с чего начнем? С города Хайфа, куда вы отправились?
1: Да, мы приехали, мы репатриировались вместе с мужем и с моим сыном старшим. И да, мы поехали работать в Хайфский театр балета. Это была очень маленькая труппа, нас было всего, наверное, 3 артиста, но суперпрофессионала. И мы год там где-то проработали, и за этот год успели станцевать столько всего разного и интересного, как нигде, да. Я умудрилась поставить Шипиняну на 3, и это была, наверное, моя первая постановка в жизни, которая, в общем-то, почему я о ней говорю, это интересно. Когда у тебя большой коллектив, большое количество артистов, ты переносишь хореографию, добавляя свои нюансы, это легко, а когда тебя всего 3, и тебе надо поставить так, чтобы это смотрелось, и это было все равно как балет с полным содержанием и всеми танцами, которые существуют там, угу. Это было довольно сложное решение. Решить и понять, что ты хочешь, как ты хочешь, как развести так, чтобы люди успели и отдыхать, и в то же время танцевать свои вариации. Да, Хайфский период был интересным, был очень поучительным в плане израильского принятия, как танцевать и как работать по-израильски. Это есть такой момент после академических театров, как я их называю, Петербурга. Принять и понять, как это работает в Израиле. Вот, наверное, это была очень хорошая школа, не всегда приятная. Не все там было хорошо, вплоть до того, что не всегда платили деньги. Что для меня было очень странно, как бы, как в Израиле можно не получать зарплату. И при этом знаешь, что руководство получает наши подъемные деньги, как репатриантов. И такое было. И, в общем, как бы, и предложение такое в том числе, что я бы хотела, чтобы вы пошли на пособие по безработице, на автолу, так называемую, и продолжали у нас работать. Даже так бывает в Израиле. Мы, конечно, послушали это и поняли, что это не совсем правильно и не совсем то, что мы хотим, и благополучно ушли. Мой муж ушел танцевать в Бат-Дор, его там приглашали, но он не хотел без меня, но в данном случае было решение, что он пойдет продолжать танцевать, а я отдохну.
0: Казалось бы.
1: Да, я как бы была, я вам скажу честно, первый месяц-два я действительно отдыхала, ну, поскольку мне платили, так сказать, пособие по безработице, но все равно с минимальной зарплатой было практически такой же, поэтому я особо сильно не почувствовала разницу. И я отдыхала, я занималась сыном, я знакомилась с Хайфой, потому что это потрясающе красивый город. Но через 2 месяца мы решили все-таки, поскольку муж ездит каждый день в центр страны на работу, все-таки переехать в центр страны. Мы переехали, и меня пригласили мои друзья, бывшие коллеги по Санкт-Петербургу, на премьеру балета «Онегина» в израильский балет.
0: Вот, и здесь поподробнее с этого места.
1: И было, как бы, мы ходили еще в Хайфе на израильский балет, потому что израильский балет до сих пор в Хайфу ездит очень часто. И Хайфа нас любит, и Хайфа нас всегда встречает с удовольствием и полными залами. И мы видели, но мы видели другое. Мы видели трипл билл, так называется. Это когда 3 разных одноактных балета за вечер. И мы ходили, смотрели. Это и классика, и неоклассика, и постановка тогда художественного руководителя и создателя израильского балета Берта.

труппа на сцене, большая. Человек 50 минимум, то есть там балет требует, и там требования были к этому балету, если мы его ставили, значит, состав должен быть полный. А Мишкану Мануйот, большой театр Тель-Авива, те, кто знает, знают, насколько это важный театр и красивый театр. Мы сидели на самом-самом верху, то есть настолько это была премьера, был полный аншлаг. Я смотрю на сцену и слышу эту музыку Чайковского, которая была подобрана совершенно потрясающе. Это ничего из оперы Евгений Онегин. Абсолютно подобранная музыка, но Чайковского. Подходит такое ощущение, как будто Чайковский сам писал этот балет. И я смотрю на сцену и вижу Ольгу. Я вижу эту партию, я вижу эту хореографию, я вижу то, что она танцует, и я это не просто вижу, я это чувствую. И я говорю моему мужу, я говорю, ты понимаешь, там должна быть я на сцене. Это моя партия. Это, конечно, звучит очень нагло, это звучит очень вызывающе, но это были мои чувства, это слышал только мой муж. И не то чтобы я при этом встала, но весь зал сказала об этом. Нет, конечно. Я к тому моменту не танцевала практически уже 2,5 месяца, и форма была потеряна как физическая, так и визуальная, мягко говоря. И вообще, в принципе, я думала, что я уже закончила танцевать. То есть я думала, что я уже больше не вернусь в активные, так сказать, карьеру, в активную карьеру именно балерины, именно артиста балета. Мы ушли со спектакля, я поблагодарила своих друзей, которые танцевали тогда на сцене, и сказала, я была потрясена абсолютно до глубины души, и со следующего дня я начала возвращение в профессию. Это было очень сложно. Мне нужно было похудеть как минимум на 10 килограмм. Мне нужно было войти в форму, мышцы должны были вспомнить, что такое балет. Нужно было обратно встать на пуанты. Это не так просто. Иногда люди думают, что не, вот как бы сейчас даже из-за войны. Мы не работали месяц-полтора. Это очень сложный период для артиста балета. Мы когда не танцуем неделю, мы как будто не танцуем год. То есть после недели я всегда говорю своим артистам, вы вышли из формы, вам надо входить как будто заново. И, в общем-то, у меня была такая же история тогда, и тем более, что я и в мыслях вышла из формы, закончила танцевать. То есть я даже не занималась дома, я просто отдыхала. Я начала возвращение, я пошла заниматься в Бадор, была тогда довольно-таки профессиональные уроки для взрослых, так это называлось. Там был очень хороший педагог, я, к сожалению, не помню его фамилию. Он был из Большого театра и очень профессиональный, и мне просто очень повезло. Но в какой-то момент я поняла, что и он очень доволен, что я прихожу к нему на уроки, потому что я дала ему возможность давать уроки на полную свою форму и мощь, и желание, и креативность. И занимаясь у него каждый день, занимаясь правильным питанием, я всегда повторяю, это очень важно, диета ты никогда не кушаешь, а диета это когда ешь правильно. Мне за полтора где-то месяца, наверное, удалось все-таки войти в форму и пойти на просмотр в израильский балет, где меня увидела Берта уже в который раз. Она каждый раз не помнила, что я несколько раз за достаточно долгий период существования, приезжая, свое существование в карьере, приезжала в Израиль и просматривала каждый раз по разным причинам. Но это вот была такая, значит, важная для меня вещь. Мне нужно было, очень важно было, чтобы она меня взяла, потому что она каждый раз говорила мне, что ей хотелось бы, чтобы я выглядела еще чуть-чуть лучше. Это я очень дипломатично выражаюсь. Но, значит, прошла я просмотр, она мне сказала, хорошо, но я бы хотела, чтобы ты еще походила неделю, каждый день позанималась, я на тебя посмотрю. Ты мне не дала ответа сразу. Неделю я еще ходила, потом через неделю все таки меня взяли в труппу, а где-то через 2 месяца начались репетиции Онегина. Как бы Онегин каждый раз шел партиями, то есть мы танцевали по 3-4 спектакля, потом какой-то большой период не танцевали, потому что этот спектакль большой, этот спектакль с большими декорациями, с огромным количеством костюмов, с оркестром, и он шел только в театре.

0: в Тель-Авиве. И мы начали репетировать. Естественно, что меня поставили во все танцы, ну, не в Ольгу. Но во все танцы, но не в Ольгу, это важно. И я стояла везде и смотрела со стороны. Сказать завидовала? Нет, мечтала. Мечтала об этой партии, но я была занята одновременно вместе с ней, везде, и мне не удавалось выучить порядок глазами. Ну и в какой-то момент, где-то за дней 10 до спектакля произошло, как это тот случай, шанс, который бывает раз в жизни. У меня был несколько раз в жизни, но это был, наверное, самый большой шанс и в жизни, когда балерина, на тот момент танцующая Ольгу, заболела. И заболела, и сказала, что она сегодня прогон. Прогон – это когда спектакль уже прогоняют без остановки. То есть это уже не репетиция, это уже прогон. Она не будет делать, на что, конечно, наше руководство очень на нее разозлилось. Она развернулась и ушла. А всегда есть второй состав. Второй состав была балерина, очень хорошая моя, очень близкая подруга. И у них произошла тоже размолвка с художественным руководителем, с Бертой. И она ей сказала: я не хочу, чтобы ты танцевала, ну, пока в этот раз. Я хочу, не хочу. И ты можешь ехать домой, а моя подруга, она тоже из Петербурга, она сказала: окей, я тогда поеду домой и повидаюсь с мамой. И, в общем, получилось так, что прогон есть, балерины нет. И ко мне обратились, говорят: не хочешь ли ты попробовать станцевать сегодня эту партию? Когда меня спрашивают такие вещи, я вот тут проявляется, наверное, мой характер, и я никогда не говорю «нет», хотя сказать, что я знаю, что нужно делать, я не знала, что нужно делать. Я это только видела, это было на моих глазах. И мы тогда с моей подругой, она еще не улетела в Петербург, она действительно большая моя подруга, и она мне очень помогла в этом случае. Мы пошли к Ленскому, Эльдар Парицкий, тоже в будущем большой друг и большой мой партнер, мы с ним станцевали потом очень-очень много всего разного. Мы к нему подошли и спросили у него такую вещь: не может ли он нам помочь, то есть мне конкретно. В чем заключается помощь? Ну, диктовать, что нужно танцевать. То есть если суфлер на сцене может диктовать слова артистам драматическим, то одновременно танцуя, поднимая меня в разные совершенно подъемы, я пытаюсь говорить по-русски, да, лифты так называемые, он должен был еще говорить, какую ногу поднять, какое следующее движение, как музыкально, сколько счетов. А «Адажио», которое мы там танцевали, я очень рекомендую посмотреть этот балет, даже в Ютьюбе, это просто, ну, шедевр. Он длится 7 минут, и диктовать 7 минут, танцевать-то 7 минут сложно, там дыхание, все, и техника, она очень сложная, а диктовать 7 минут, да еще поднимать меня, да еще так диктовать, чтобы я поняла, что надо делать. В общем, мы с ним станцевали этот дуэт. Это «Адажио», не останавливаясь, ничего нигде не перепутав, нигде не упав. Я до сих пор в шоке от этого момента, который это произошел с нами тогда. Остановившись, когда мы закончили «Адажио», в зале была совершенно громовая тишина. Абсолютно, даже, по-моему, никто не дышал. И через какое-то мгновение, ну, люди просто начали нам аплодировать, а вы, наверное, очень важно, когда зритель вас принимает и аплодирует. А можете себе представить, как это важно, когда ваши коллеги вам аплодируют от души и очень громко?
1: Вот так совершаются чудеса, но нужно представлять себе, что к этому чуду нужно быть готовым. Вы были готовы. Это потрясающая история, на самом деле. Мы сейчас пойдем дальше, но я думаю, что это такой слепок вашей творческой судьбы. Да, происходили, наверное, какие-то классные, замечательные вещи, но вы всегда были той, ну, как могилах. Вот именно вы и были достойны. Мы слушаем следующую композицию и идем дальше.

0: В студии Юлия Левин, и мы тут дивные слушаем классические мелодии. И продолжаем разговор. Юль, значит, вы после этого танцевали еще 7 лет, и до 38 вы танцевали. А дальше, ну, так, я бы сказал, последовательно шли к карьере педагога и постановщика. Пожалуйста, слово вам.
1: Как бы у меня еще было действительно достаточно много партий интересных и важных, которые произошли, кроме Ольги и Жизель, которую я танцевала в Петербурге еще. И со мной там ее очень серьезно готовили, эту партию. И здесь мне удалось станцевать только после 10 лет перерыва. И вы должны, наверное, понимать, и кто понимает, и кто знает, что такое Жизель, то Жизель в моем исполнении в 21 год и Жизель в моем исполнении в 36 лет — совершенно две разные партии. Разные акценты, разное понимание. В основном, конечно, не в технике, хотя и в технике тоже есть разница, я намного крепче, естественно, стала, но в плане отношения к самой партии, к самой жизни Жизели, как вообще вся эта трагедия произошла. И «Дон Кихот», который мне удалось танцевать, мой любимый спектакль, достаточно тоже драматичная, так сказать, я влетела, просто влетела в эту партию с двух репетиций. И я все время рассказываю артистам это, когда сейчас преподаю, вот, и тот же «Дон Кихот», что это все возможно, главное — хотеть, желать танцевать, главное — танцевать, а техника, она всегда прикладывается. Я никогда не была супертехничной балериной, но я всегда делала все, что нужно, все, что полагается по хореографии, потому что я никогда не ставила во главу угла, что нужно сделать обязательно там 10 пируэтов или 32 фуэте. Я к фуэте относилась как нечто к танцевальному моменту. Ну и скажем так, что действительно большинство моих партий важных, они пришли ко мне довольно-таки в позднем возрасте уже здесь, да, в Израиле, то в какой-то момент я порвалась, и я получила очень серьезную травму ахилла, и у меня была дырка в ахилле, и мне пришлось с блокадой танцевать как раз-таки Онегина последние три спектакля. Это когда спиной к зрителю происходят не самые лучшие слова, а лицом к зрителю совершенно потрясающая улыбка. И да, все самое плохое досталось моему партнеру, а все самое хорошее зрителю. Ну вот это были мои последние спектакли, это, так сказать, лейтмотив. Я возвращаюсь к Ольге, это были последние мои спектакли танцевальные в карьере, после чего на меня одели гипс, и как бы, в общем-то, я, конечно, могла вернуться и танцевать дальше, но, в общем-то, возраст мне говорил о том, что я хочу, да, родить мужу ребенка. И как действительно артистка балета, у меня получилось 18 лет разница между первым и вот вторым ребенком. Это было важное решение, потому что я понимала, что если я иду, так сказать, на рождение сына, ну, сына — это потому что сын родился, на рождение ребенка, то, наверное, все-таки я больше уже не вернусь. И я так думаю, что и моя руководительница, она тоже это, в общем-то, понимала, когда я ей сообщила, что я жду ребенка, она меня перевела в педагоги, сначала в школу. Как бы она дала мне класс в школе при израильском балете. Но буквально через неделю она попросила дать меня урок в труппе. Причем, чем отличалась, так сказать, нюанс. Она позвонила мне в 9 часов вечера, сказала, что завтра утром даешь урок в коллективе. Это достаточно, так сказать, нервный момент, сложно, да? Полночи я сочиняла урок. Да, пришла, дала урок. В общем-то, насколько я помню, достаточно удачно. Через несколько дней она мне позвонила. Я завтра опять хочу, чтобы ты дала урок. И так я потихонечку начала как бы приобретать другую профессию для себя, потому что педагог-репетитор — это все-таки другая профессия. И не каждый может быть балериной, артистом балета и при этом стать педагогом-репетитором и даже еще больше просто педагогом балета для детей. Я довольно долго сидела, потому что у нас были другие педагоги и репетиторы, и я считаю, что это правильно в моем случае было. Я сидела на всех репетициях и очень внимательно смотрела и слушала и училась. То есть я не сразу даже, мне не сразу доверили репетировать что-то важное. А когда первый раз мне доверили что-то репетировать важное, это опять был Онегин, и нужно было готовить Ольгу Еленского, так сказать, к спектаклю. И тут, конечно, они вспомнили, что это мое. И это, наверное, было первое, когда я очень серьезно стала работать именно как педагог-репетитор. Постепенно, наверное, первое это было то, что как постановщик, это нужно было возобновить «Дон Кихот», который шел у нас довольно с большим успехом, но, как обычно и бывает в Израиле, и в израильском балете мы не можем это годами танцевать, мы делаем достаточно большие перерывы, и после больших перерывов это надо возобновлять, то есть, значит, ставить заново. И это, наверное, была моя первая такая серьезная постановочная работа как постановщика. Это возобновить «Дон Кихот». И это было давно. С тех пор я уже это делала 3 раза. А последний раз я уже это делала как постановщик и как хореограф в каких-то местах. И совершенно по-другому, другая концепция. Конечно, это оригинальная хореография, но концептуально балет поставлен по-другому. Есть много, я уже об этом как-то говорила, есть много моментов, которые дают возможность менять декорации, вздохнуть и рассказать историю. Я также ставила и «Жизель», и «Пахиту», «Дивертисмент», и «Шопеняна» уже в полная хореографическая постановка на наш коллектив. И «Спящую красавицу» не так давно тоже концептуально меняли мы и ставили ее по-другому. И «Щелкунчик» — совсем достаточно новая постановка в нашем балете, достаточно успешная, тоже концептуально по-другому.
0: Юль, какие черты характера преобладают танцовщицы, допустим, в вашем случае, а какие у педагога или постановщика?
1: Я понимаю ваш вопрос. Смотрите, как бы я считаю, что вообще, в принципе, мой характер, он везде мой характер, да? Вот это вот, если нужно что-то делать, я беру и делаю. Это мой характер, при этом просить не умею. Но если мне дают, доверяют что-то делать, или у меня есть шанс показать, что я это могу, я считаю, это черта характера. Она работает и как у балерины, и как у педагога-репетитора. Ну, конечно, как человек, я вообще в процессе своей педагогической деятельности я очень менялась. Поначалу я была более требовательна на эмоциональном уровне. Я больше доказывала всем про то, что происходит, и то, что я хочу. Сейчас я, конечно, набралась опыта. Мне кажется, я могу ошибаться, но я про себя же саму говорю, да. Мне кажется, что я стала спокойнее, требовательнее с умом и больше понимаю конкретно, над чем надо в данный момент работать.
0: И дипломатичнее в чем-то.
1: И мне кажется, я всегда была дипломатична, но мне так... Только если когда меня доводят до
0: тогда то не до дипломатии.
1: Туда, тогда мне сложно. Мне сложно, это, кстати, тоже черта характера такая довольно взрывная. То есть давайте двигаться в нужном направлении вместе, потому что когда идет конфликт, он не дает результатов.
0: Так, еще немножко музыки. Слушаем.

0: А, в студии танцовщица, танцовщица, господи боже мой. Вот я разволновался, я ошибся. Вот, а также педагог и постановщик Юлия Левин. И слушали мы замечательные классические мелодии, танцевальные мелодии. Юль соврать не даст.
1: Не дам соврать, когда мне попросили выбрать музыку для передачи. Конечно, первое, что должно, как бы возникает желание, это взять что-то из балетов. На что я сказала, нет, не хочу, потому что музыка потрясающая в балетах, но не хочу я слушать ее еще раз. Я хочу представить, что есть еще и другая музыка. Тем более, что то, что мы взяли, это очень известные произведения, и на них тоже есть балеты.
0: А теперь я вот что спрошу, Юль. Ну, я не знаю, только ли это у меня, но почему-то при слове «балерина» возникает абсолютно несчастное существо, потому что каждый день работа у станка, потому что я видел некоторых балерин в своей жизни перевязанные, перебинтованные, потому что травмы, и как бы человек заставляет себя всегда отказываться от малейших излишеств. Есть ли праздники у балерины?
1: Обязательно есть. У любого человека должны быть праздники. Ну, человек не может жить без праздника.
0: Вот я хочу знать, как у балерины, потому что ей же нельзя просто так вот...
1: Вечер. Так. Закончился рабочий день. Так. Балерина идет домой.
0: Ей больно, она прихрамывает.
1: Ей больно, она прихрамывает. Она берет мазь, мажет себе все, что болит, перевязывает там, где все болит, и кушает.
0: Один раз уже за всех, за все?
1: Да. Ест хорошо, обязательно. Мясо, обязательно. Ну, я не буду рассказывать.
0: Ну, короче, диета это...
1: Это не диета. Если ты хорошо поработал целый день, попотел, потанцевал, поподнимал ноги, попрыгал, даже одно то, что ты поднялся на пуанты, это же усилие. Ну, как у спортсмена. Если человек не покушал, он не может дальше двигаться, потому что у него нет сил. Ну, это ежедневный праздник жизни, да? Закончил работу, пришел, покушал.
0: Все, вечером, да.
1: Так. А вообще у нас есть и выходные, и праздники, и отпуск.
0: Да, но вы же первый человек, который скажет себе, вот я сейчас сам отпраздную, здорово, а как потом мне у станка стоять снова и приводить это тело, которое меня не будет слушаться
1: каждый,
0: так идеально?
1: Каждый день или во время отпуска?
0: Ну хорошо, вот во время отпуска, допустим, вы дали себе 2 недели, а потом возвращаться, какая это все мука?
1: Ну, я могу с вами согласиться, что есть определенные здесь требования по жизни, которые, наверное, на обычному человеку, они для обычного человека они сложны, но человек, который выбирает для себя эту профессию, он должен ей жить. Он должен приходить в зал и не заниматься, как будто его, как раньше, Чикетти с палочкой, да, вот этим, от скрипочки, да, бил по коленкам и по плечикам, держите плечики. Человек должен танцевать каждый день. Он должен этим жить. У него должна душа танцевать. Тогда ему легче, и тогда он не чувствует эти боли. Я не хочу ни в коем случае сказать, что только так и никак иначе. Конечно, было больно, конечно, не всегда хотелось. Конечно, иногда и спать хотелось с утра, потому что вечером был спектакль. Все это присутствует. Но любовь к профессии, к себе, что ты занимаешься любимым делом, что ты танцуешь, что ты слышишь музыку, и ты в ней растворяешься, это самое главное. Очень трудно тем, которые этого не ощущают. Им тяжело. И они, как правило, долго не живут в этой профессии. И уходят. Это важно. Да, есть всегда праздники жизни, каждый может себе устроить. И в отпуске 2 недели я даже как педагог говорю, и себе сама говорила, как артистке балета, когда еще танцевала. 2 недели минимум, что вы должны отдыхать. Вы должны дать отдых телу, потому что тело устает. И даже если он конкретно сейчас не испытывает какую-то боль, у него есть усталость. Это как усталость металла, да? Ее можно не ощущать, но она присутствует. И поэтому нужно обязательно давать отдых. А потом надо аккуратно, не сильно, не перенапрягаясь сразу, начинать заниматься понемножечку, Ну, я так сейчас как-то, наверное, где-то утрирую, потому что я никогда не задумывалась над этим вопросом, чтобы его кому-то рассказать, потому что это наша жизнь. Мы в ней живем, мы ее знаем.
0: Но она очень интересна тем, она кто интересна, этой жизни не живет.
1: Да, и... я понимаю. Поэтому вот я рассказывала, наверное, много раз такую историю, как мы плавали на корабле, и это как раз пришлось на последние 2 недели отпуска. У нас, как правило, отпуск 4 недели, даже в Израиле. Это важно, потому что это важно для отдыха физически. Но мы знали, что мы должны вернуться, и мы еще танцевали оба, я имею в виду себя и моего мужа, и мы должны были вернуться, будучи, в общем-то, ну, хотя бы наполовину точно подготовленными к тому, чтобы заниматься и танцевать. И мы выходили на палубу, вставали и держались, как за палочку, и делали урок, и собирался народ. И очень любопытство было большое у людей, смотрели, как мы это делаем. Им это нравится. Сейчас есть такой челлендж, все снимают себя на видео. Мы тогда этим не занимались. А, да, мы все вживую, мы все делали онлайн.
0: Ну, знаете, этот рассказ, я не скажу, что поколебал как-то мое отношение, потому что если человек в отпуске уже начинает заранее заниматься, то это уже не полностью отпуск, сказал бы я.
1: Это не месяц отпуск, это... Нет, это... Я не согласна, потому что ведь это не то, что ты сейчас должен выйти на сцену и станцевать полностью спектакль. Ты занимаешься, это как заниматься утренней пробежкой, или обычный человек ходит, те, кто ходит, им полезно ходить. Я тоже это люблю, кстати, иногда, но у меня нет времени.
0: Пройти-то еще важно.
1: Это то же самое. Я вам скажу даже больше, для меня даже сейчас в моем, в общем-то, возрасте мне легче сделать так называемую палочку, да, экзерсис, это упражнение возле палки, чем пройтись пару-несколько километров, потому что для меня это более привычная мышечная работа, чем просто ходьба или бег. Бег я вообще никогда не могла бегать. Поэтому как бы это в удовольствие. Если я сама решила, что я это делаю, это в удовольствие. Это полчаса, и ты свободен. Но ты свое дело сделан, и ты гуляешь весь остальной день, купаешься, загораешь, бассейн, экскурсии и так далее. То есть ничего это... Ну да, это немножко... Ну ты должен об этом вспомнить. Но мы были молодые, и это нормально.
0: Я не могу не отметить, что вот когда мы общались с Юлей до эфира, она замечательно сказала, вот когда мы обсуждали именно этот вопрос, я застенографировал, вот, если ты танцуешь, душа не поет при этом, то ты не туда пришел. Эту профессию нужно очень сильно любить. Это замечательные слова. Я бы еще хотел обратить внимание на один нюанс. Вы говорили об этом, что вот когда была корона, например, длительное время люди оставались вынуждены, так сказать, без работы, это была для многих такая драма. И я думаю, что те, кто принимает разного рода решения, должны не упускать вот такие нюансы. Для кого-то это может означать какой-то слом карьеры. Это очень важно. Вот все нюансы, которые некоторые профессии в себе содержат. Поэтому вы сказали, я подумал, нас там тогда всех приравняли, как бы, значит, и закрыли двери, закрыли окна, задраили нас. Значит, ну, кто-то, ладно, кто может работать дистанционно, хорошо сидит себе и работает, а кому-то поломали, может быть, карьеру.
1: Да, и, понимаете, это вот как раз возвращает меня к моим всем перерывам, которые... Ну, меня они не сломали, потому что, ну, вот это та черта характера, которую, если мне очень хочется и надо, то я сумею себя вернуть. Но ведь не у всех есть такая черта характера. Это раз. А второе, это не то, чтобы характер. Характер, может быть, есть. Но есть физические особенности, они ведь у каждого свои. Есть мягкие тела, мягкое тело податливое, а есть более сухое, более жимное тело, которому нужна постоянная тренировка. И если так, как вот в корону или во время войны уже не один раз, да, за последние 2,5 года мы как минимум 3 раза не работали больше, чем месяц, и кто-то может просто не смочь вернуться, потому что его физические возможности ему это не позволяют. И мы потеряли достаточно много артистов, к сожалению.
0: Но очень хотелось бы, чтобы эти слова были услышаны, и кто-то вдруг бы их вспомнил, если в следующий раз, не дай бог. Так, значит, у меня сейчас есть последний вопрос. Я никогда никого о нем не предупреждаю. Я спокойно отношусь к проклятиям в свой адрес, который после этого следует. Вопрос такой, он называется «Вопрос-прочерк». «Вопрос-прочерк» — это значит, что вы отвечаете на вопрос, которого я не задавал. Это означает, что вы сейчас определяете для себя мысленно, к кому вы будете обращаться, и одну минуту вы скажете, в течение одной минуты вы скажете этому человеку или этим людям то, что вам хотелось бы сказать здесь и сейчас. Может быть, это будут ваши муж и дети, может быть, это будут коллеги по работе, может быть, просто наши все радиослушатели. Неважно, определите это для себя и скажите нам то, что вы думаете.
1: Замечательно. Я вот не могу выделить кого-то одного. Я вкратце скажу о многих людях, потому что в моей жизни было много людей, которые мне помогали и были со мной в разные ситуации. Для начала, конечно, это мои папа и мама, которые, в общем, дали мне талант, музыкальность, любовь к этой профессии. Шляпу снимаю. И держит меня в этой профессии мама особенно до сих пор. Конечно, моя семья, мой муж, мои дети, которые... Ну, муж со мной танцевал, и он знает, что такое быть балериной, когда нету времени приготовить еду и возвращаешься поздно. Но мой старший сын вырос настолько самостоятельно и один, он нас не видел днями. И младшему сыну немножко по-другому, как бы, ну, разница, опять повторяюсь, 18 лет, ему немножечко досталась по-другому жизнь и любовь, и тоже огромное понимание моих детей и моего мужа, что такое быть в этой профессии и вообще быть связанным с балетом. И, конечно, огромное спасибо я хочу сказать еще моим руководителям, которые в последние годы, это Клэр Белиснагар и Лея Лави, которые дают мне такой кредит и настолько дали возможность мне открыться как хореографу-постановщику. Я даже правильно именно так хочу сказать, как хореографу и постановщику, когда я никогда не говорю, что я хореограф, но я в какой-то момент даже это уже как-то вижу, что мне хочется раскрываться не только как постановщик, но и как хореограф. И для этого надо иметь удовольствие, счастье и везение, чтобы руководители давали тебе этот кредит. И я большое, огромное спасибо хочу сказать вообще всем людям, которые меня окружают и которые дают возможность мне спокойно, свободно работать и дальше в ней существовать, в моей профессии.
0: Юлия Левин, мы вас услышали. Здесь время нынешней полной иллюминации подходит к завершению. Спасибо, Юля, что провели этот час с нами. У вас, ну, не очень легкая, но, мне кажется, счастливая судьба. И пусть это счастье продолжится. Удачи.
1: Спасибо большое всем, кто нас слушал.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. Сейчас слушаем еще одну композицию от Юли. Ну, не могу удержаться. Я очень рад, что мы сделали эту программу, потому что в том, что вы рассказывали, в том, что вообще... позволяет понять общение с вами, есть и мужество, и умение, так сказать, смотреть в глаза судьбе, ну и вознаграждение за это от судьбы.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо.
0: Все, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Адерлойбенеш цикун, унде лихталак, фартробных этвайтина, цибойн хаткале меди фенстер цум ойф, ди бобе мильки а лихтикн ганейден золзи обн лернт мих, ви азой махт мен ди ханаки лихт. О, тингале кук, in der linke Hand nimmst du a Kartoffli, in der rechte Hand a größen Messer und du zerschneidest die Kartoffli auf zwei. Sehst du?

Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу,

родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трехлет,

светило солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. Наив таким Кириллыча и Гинсю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал незабытно.

коридорчиком, припрут к стене, откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно.

тетя Маруся, у Маруси за стенкой кавели, и она там втихую вела, а упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Наживо, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне вытерты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время.

вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было.

присмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не

это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственно.

где милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики

но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

Музыка на Канрэка. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрэка.

Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Среда джаза. Сегодня в этой программе я хочу обратиться к творчеству удивительного музыканта, на мой взгляд, самого настоящего гения с улиц Монмартра. Джаз покорил этого юношу с молодых ногтей, что называется. Говорят, что именно он возродил скрипку на джазовой сцене. И полагаю, что это так. Виртуоз скрипки, джазовый маэстро, великолепный французский джазист. Сегодняшний наш герой – Стефан Граппелли. Его биография берет начало именно на Монмартре в Париже 26 января 1908 года. Он рано остался без родителей. В раннем возрасте отец сделал Стефану значимый подарок – скрипку, как вы понимаете. Любовь к музыке не заставила себя долго ждать. До 14 лет Стефан Граппелли, почти не имея денег, смог выучиться игре на фортепиано и скрипке. Улицы Парижа уже тогда могли видеть начинающую звезду джазовой сцены.

В 20-е годы он изучал теорию музыки. Было это в Парижской консерватории. Во время учебы он продолжал играть на улице, работал топером, учился играть на саксофоне, аккордеоне. Все это ему очень помогло в дальнейшей карьере. И, конечно, Джанго Рейнхардт. Этот удивительный музыкант, который сделал революцию в цыганском джазе, в джазе мануш. Они познакомились, и это подарило миру много прекрасных мелодий. Стефан Граппелли, Джанго Рейнхардт. Совместно с Джанго Рейнхардтом Граппелли основал инструментальный квинтет. И первая запись состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». 2 декабря того же года прошло первое выступление в Париже. Ансамбль этот был назван впоследствии «Quintet du Haut Club de France». Он считается сегодня одним из наиболее значительных на ранней парижской джазовой сцене, и по примеру их такие квинтеты, такие коллективы, которые играли джаз и в других странах, назывались похоже, только в конце это был, например, Алабама, Сан-Франциско, ну или другое, географическая любая другая точка, где играли талантливые другие музыканты.

Если говорить о послевоенном периоде, то Стефан Граппелли после войны участвовал в записях очень много, практически постоянно в различных составах, которые включали и Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жана Люка Понти, Стаффа Смита, Гэри Бертона, Пола Саймона, Юди Минухина, конечно. Вы сегодня тоже будете слышать их общую игру Баки Пиццарелли, Джо Пасса, Йо-Йо Ма. То есть это были имена на всю жизнь.

13 альбомов Граппелли записаны им совместно с британскими гитаристами Дизом Дисли и Мартином Тейлором. В 80-е годы несколько концертов он дал с молодым британским виолончелистом Джулианом Ллойдом Уэбером, и это было прекрасно. В 1975-м случилась интересная история. Граппелли случайно оказался в одной студии с музыкантами группы Pink Floyd и записал несколько скрипичных пассажей для заглавной композиции альбома «Wish You Were Here». Так что, если вы услышите скрипку, это Граппелли.

Три имени. Разумеется, Стефан Грапелли, Джо Винути и Боб Кларк. Если говорить о этих трех именах, говорят еще два слова к этому. Предтеча бибопа. Чуть позднее Стефан Грапелли все-таки появился на сцене вместе с именитыми скрипачами Став Смит и Джо Винути, одно из имен, которое я только что назвала. И вот их стали называть большой предбоповой тройкой. Ну, джаз, бибоп, все хорошо. И вот сейчас в дискографии скрипача было можно увидеть альбомы «Violins No End». Они были датированы 1957 и, соответственно, 69-м годом. В 69-м же году начался новый взлет карьеры Стефана Грапелли. Тогда же он выпустил альбом «Винополи Блюз», покорив публику виртуозным исполнением джаза на скрипке в Америке и на джазовом фестивале в Ньюпорте. Начинают появляться и очень интересные пластинки, записанные со скрипачом Жаном Люком Понти, с гитаристом Дизом Дизли, с солистом на вибрафоне Гэри Бёртоном, имя которого я тоже называла. Это был вообще сильнейший прорыв в мире джазовой музыки. Грапелли чувствовал скрипку как никто другой, и нельзя поспорить с тем, что его талант и упорство действительно помогли в будущем записать те самые студийные альбомы, и было их 13. И это был только толчок к настоящей известности в джазовой эпохе.

коллектив, который основал Стефан Граппелли вместе с Джанго Рейнхардтом, просуществовал до начала Второй мировой войны, и тем не менее творческий путь музыканта только набирал обороты. Представьте себе, если говорить о времени. После ухода из жизни Джанго Рейнхардта, это был серьезный удар для Граппелли, они были близки, они были друзьями, Стефан на долгое время отошел от творчества. В годы оккупации Франции Граппелли и Рейнхардт записали двойной концерт Баха «Ре минор», но эта музыка тогда была запрещена под натиском фашистов. Граппелли продолжал работу с Джанго до 1953 года, вплоть до ухода из жизни Рейнхардта. И вот тогда в карьере музыканта, как я уже сказала, наступило очень серьезное затишье, оно продолжалось до середины 60-х годов.

1971 году Стефана Граппелли пригласили на ток-шоу на BBC. Там и состоялось очень важное знакомство Граппелли с популярнейшим американским скрипачом, первой скрипкой мира того времени, Иуди Минухиным. Немного позже самый мудрый музыкант века и французский самоучка совместно записали, представьте себе, 6 альбомов. Джаз, джаз, еще раз джаз и вновь прорыв. И вновь в джазовом направлении, когда Граппелли стал выступать на фестивале фолк-музыки в Кембридже с Дэнни Райтом и Дизом Дизли. Мощное представление принесло, разумеется, не только бешеную славу музыкантам, но и новые контракты, которые принесли и бесконечные туры по материкам, а не только по странам.

Стефан Грапелли, безусловно, стал одним из величайших скрипачей всех времен. Прожил достаточно долгую жизнь, сумел оставить настоящий, серьезный, глубокий след в мире джаза, в мире музыки скрипичной. В возрасте 87 лет он выпустил еще один альбом. Конечно, много премий, орденов и память, главное, любовь и память поклонников, которая не заканчивается и сегодня. 1 декабря 1997 года его не стало, и Стефан Грапелли был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашес. Музыкант подарил миру джаза и, в частности, музыки, звучание скрипки и действительно придал ей изысканный акцент. Стефан Грапелли.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.

Его технически отточенной игре присущи яркий темперамент, энергия, выразительность. Все это, конечно, в сочетании с благородством звука его волшебной скрипки, с безупречностью трактовки произведений. Сегодня мы говорим об Ицхаке Перельмане. Он родился 31 августа 1945 года в Тель-Авив, в Яфо, а точнее в Яфо. Учился в музыкальной школе при консерватории Шуламит у Илоны Фехер и в Тель-Авивской академии музыки имени Рубина.

Итак, Ицхак Перлман. Исключительные успехи, несмотря на то, что он всегда вынужден пользоваться костылями, увы, и играть сидя – это последствия полиомиелита, который он перенес в 4-летнем возрасте. В любом случае, это позволило ему начать концертную деятельность рано, несмотря на все. И даже достигнув только возраста примерно 8 лет, он уже стал тогда выступать с концертами по израильскому радио. Вы помните, где он родился? Город Яфо. А в 1958 году Ицхак Перлман впервые появляется в популярнейшем американском телевизионном шоу Эда Салливана. Дело в том, что Салливан тогда приехал сюда, в Израиль, и увидел его. После этого молодому, совсем молодому тогда Ицхаку Перлману уже была обеспечена финансовая поддержка для продолжения обучения в Америке.

14-летний Ицхак Перлман в 1959 году при поддержке уже Исаака Стерна начинает заниматься у Ивана Галамяна и Дороти Делей в Джулиардской музыкальной школе в Нью-Йорке. Лучшая музыкальная школа в мире. Так это считается до сих пор. В ту пору его кумирами были Яша Хейфец, Давид Ойстрах, Исаак Стерн. И я думаю, это понятно, почему.

5 марта 1963 года. В этот день состоялся дебют Перельмана, и очень успешный дебют в одном из престижнейших залов Нью-Йорка – Карнеги-Холл. Завоевав первую премию на конкурсе «Левентритта» в следующем году, Ицхак Перельман получает право выступать с оркестром Нью-Йоркской филармонии. И это ему очень и очень помогает. Кстати, играет Перельман на скрипке «Страдивари» 1714 года.

когда в те годы Ицхак Перельман провел гастрольную поездку по Советскому Союзу, вот та самая поездка в свое время его подтолкнула к замечательному искусству своих предков, некогда живших в этих краях, к искусству клезмеров, к их мелодиям, к их напевам. Так появилась на свет запись концертной программы Ицхака Перельмана в доме уличного скрипача, о которой впоследствии он сам говорил: «Клезмерская музыка течет в моей крови, в моей душе, в моем характере». И в исполнении самого Перельмана совершенно по-новому стали звучать обработки знаменитых еврейских мелодий, таких как «Аидыша мама», «Ой, фон Припечек», «Роженки Смит-Манлин». Вот давайте мы их и услышим.

Вы слушаете «Канрека», программа о классической музыке. С вами Таня Барская. В 1965 году, я напомню, мы говорим о потрясающей скрипке, о руках и о таланте Ицхака Перельмана. В 1965 году прошла серия концертов Ицхака Перельмана в Израиле, в том числе со знаменитым израильским филармоническим оркестром. Это творческое содружество выдающегося скрипача и нашего знаменитого израильского коллектива продолжилось на очень долгие годы. В 1987 году Перельман гастролирует именно с этим коллективом в Варшаве и Будапеште. А в 1990 году, когда израильтяне впервые тогда стали посещать Советский Союз, именно Перельман выступал вместе с ними. В мае 90-го он исполнил в Москве в сопровождении израильского филармонического оркестра скрипичный концерт Чайковского, а в декабре того же года с ленинградским филармоническим оркестром под управлением Тимирканова меланхолическую серенаду и вальс скерц на юбилейном концерте уже к 150-летию со дня рождения композитора.

В 1994 году Перлман принял приглашение руководства Израильского филармонического оркестра и побывал вместе с ними на гастролях в Китае и Индии. Вообще, надо сказать, он много гастролировал, много и успешно, выступая на лучших сценических площадках Северной и Южной Америки, Европы, разумеется, Австралии, в странах Дальнего Востока. Концерты эти закрепили за Ицхаком Перлманом славу выдающегося скрипача, и это так и было. Его технически отточенной игре всегда был присущ темперамент, энергия, выразительность. А с другой стороны, вот этот звук, вот эта трактовка произведений, те, кто любят скрипку, те, кто любят звук и знают почерк, могут часто узнать, кто из великих скрипачей играет в ту или иную минуту. Перлман выступал в содружестве с такими дирижерами, как Орманди, Джулини, Хайтинг, Зубин Мета, конечно же. Он работал в ансамбле с ушедшим Мстиславом Ростроповичем, играя с ним двойной концерт Брамса, со скрипачом-альтистом Пинхасом Цукерманом, двойной концерт Баха и дуэты Шпора они записали вместе. Он работал с Владимиром Ашкенази, с циклами сонат Бетховена и Брамса и со многими-многими другими. Многие эти выступления потом были записаны на пластинке. Репертуар Ицхака Перлмана включал и произведения, написанные для него, в том числе скрипичные концерты американских композиторов. Он охотно играл и джазовые пьесы, мы сейчас их услышим. Например, с Петерсоном вместе он играл композиции Превина вместе с ним и собственные переложения для скрипки Рэгтаймов, Джоплина или аранжировки из бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше». С 1975 года Перлман стал преподавать на музыкальном факультете Бруклинского колледжа, часто проводил занятия класса высшего мастерства, и это надо было видеть и слышать, разумеется. В 1986 же году он за выдающиеся достижения и вклад в развитие культурной жизни США был отмечен медалью «Свободы», которую вручил ему тогдашний президент США Рональд Рейган.

1993 году именно Ицхак Перлман исполнил скрипичное соло, которое знает весь мир, к фильму «Список Шиндлера», то самое скрипичное соло, и получил потом премию «Оскар» за лучшую музыку. В 1994 году он вместе уже с Оскаром Петерсоном в составе квинтета записывал знаменитый альбом на весь мир, альбом джазовых композиций, часть которого вы сегодня слышите также. Он записывал альбом, это уже был 2012 год, альбом литургической даже и народной музыки с кантором Ицхоком Мейером Хельфготом. И тоже альбом этот имел большой-большой успех. Несколько раз он исполнял арии из опер. И в 1981 году даже участвовал в записи «Тоски Пуччини», где главные роли исполняли Ренато Скотто, Пласидо Доминго и Ренато Брузон. Пятикратный обладатель премии Грэмми за исполнение классической музыки Ицхак Перлман. Его голос, голос его скрипки сегодня в эфире «Кан Река». С вами была Таня Барская.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цвасман, Утесов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скоморовский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие. И тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.